Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Весна! Весна в Казани! Весна! Весна!
2: БИМ Радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Бим-радио. Первое в Казани.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
4: 0+.
3: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

ночью только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болела и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В квартире тишина. Жена со мной не разговаривает, а я голову ломаю. Почему? Что нужно сделать, чтобы продлить это счастье еще на недельку?

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
2: БИМ-радио.
3: Это весна, это любовь.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Звук храпа может достигать 69 дБ, что сравнимо со звуком отбойного молотка.
0: В мире столько всего интересного.
2: БИМ-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Ваш секрет

0: Решение одно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Где отметить веселый день рождения и выпускной?
3: В Мисти Парке!
4: Где праздничные домики бесплатно на 3 часа, без аренды и депозитов?
3: В Мисти Парке!
5: Огромный Мисти Парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
2: Это круто!
6: ИП Жуличев, НА, 0+.
7: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ Радио. 2-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, сегодня вам грозит приятное удивление. Тельцы, если у вас есть друзья, с которыми имеются совместные личные или бизнес-дела, будьте готовы с ними встретиться. Близнецы, главное сейчас не идти против течения, выбирайте то, что проще и легче. Раки, ближе к вечеру ждите приятных новостей от ваших детей или подчиненных. Львы, голова будет ясной, эмоциональный фон спокойный, и все потому, что ничто не омрачит ваш трудовой день. Девы, ваше настроение сегодня будет сверхприподнятым. Тянитесь к новому, молодому и яркому. Весы, помните, что при полном отсутствии волнения можно принять самое правильное решение. Скорпионы, заставьте себя надеть свой лучший наряд, чтобы выйти из дома в хорошем настроении. Стрельцы, не стремитесь к идеалу, чтобы не огорчаться. Позвольте другим ошибаться. Козероги, этот день может оказаться самым активным в этой неделе. Водолеи, самое время окончательно победить лишнюю привязанность или, наконец, выздороветь. Рыбы, в этот день будет много комплиментов. Ответьте на них адекватно. Откройте свое сердце и улыбнитесь. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам отличного настроения.
4: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Программа «Город без брошенных животных», реализуемая в Казани, приносит заметные плоды. Ситуация с бездомными животными в столице Татарстана постепенно улучшается. Об этом сообщили на деловом понедельнике в мэрии. За последние годы удалось добиться существенного снижения числа обращений от горожан. Количество жалоб на животных без владельцев уменьшилось на 43%. В Татарстане фиксируется устойчивый рост числа мужчин, оформляющих отпуск по уходу за ребенком. Примечательно, что значительную долю таких заявителей составляют мужчины с высоким уровнем дохода. По данному показателю, республика занимает лидирующие позиции в стране. Жители Казани все чаще отказываются от классических ужинов в ресторане в пользу более непринужденных форматов свиданий. Исследование раскрыло интересные гендерные различия. Большинство мужчин не придают большого значения месту встречи, тогда как большинство женщин уверены, что оно играет ключевую роль в формировании первого впечатления. Опрос также показал, что мужчины чаще ориентируются на легкость общения, а женщины – на чувство безопасности и комфорта. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам прекрасного настроения.
0: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
2: Спонсор шоу «Утромены»
3: ООО «Акбарсдом».
2: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. «Акбарсдом». Дом там, где мы.
4: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
5: О, дамы и господа, всем доброе утро. Давно не слышались. С вами все. У нас камбэк случился сегодня. Но не только мой. Он сейчас будет двойной. Потому что... прямо напротив меня находится человек, которого вы спрашивали, которого вы ждали. В общем, встречайте, друзья. Андрей Дмитриев у нас вернулся.
6: Доброе утро.
5: Возможно, люди подумали, что солист ZZ Top у нас вернулся. Потому что именно вы вместе вступили. Андрей, как вы это делаете?
7: А мне понравилось, как ты вот это сказал вначале, что человек... А, давно не слышались. Очень давно не слышались. Вот
5: вообще, я... Подожди, давай, сколько ты? Четыре месяца. Вот, ребят, Андрей находился в творческом поиске. Вот
7: я он. В полудекрете 4 месяца.
5: Да, вот, наконец-то все случилось. Поздравляю, Андрей. И Андрей вернулся к нам. Боже мой, как я счастлив, вы не представляете. Вот, Андрей, ну что у тебя за 4 месяца произошло вообще?
7: Ой, столько всего произошло. Ну, примерно, да ничего.
5: Вот я так
7: произошло.
5: И подумал, потому что есть определенный возраст, когда ничего не происходит в жизни нового. Да, понимаем тебя прекрасно. У нас за это время, кстати, Андрей, столько всего не произошло, ты не поверишь. Хотя, ну смотри, завтра у нас, например, с тобой общий праздник. У нас завтра день радио, например.
7: Да ладно, уже завтра?
5: Уже завтра, да.
7: Как быстро летит время.
5: И вообще, как быстро растут чужие радиоведущие.
7: Ну, мы не чужие, мы же свои.
5: Мы все свои, ребят. Еще раз тоже всем доброе утро. Давай заценим. Хоть бы сейчас Фарид Галимов где-нибудь на Харлее своем рассекал вот под это. Боже мой, это я очень хочу на это посмотреть.
7: Но... волос развивающих еще не хватает.
5: Да, но у него там только на груди, если... Ну ладно, ребят, с вами лучшее утреннее шоу на планете Земля. Называемся мы очень просто... Утромены! Здравствуйте. Друзья мои, сегодня у нас с вами... У меня в голове все еще сегодня понедельник, потому что я работаю первый день. У тебя,
7: а сегодня
5: возможно,
7: не понедельник,
5: тоже.
7: Что ли?
5: Сегодня вообще середина рабочей недели. У нас 6 мая сегодня. Прекрасная погода, летняя, жара на улице происходит. Все ямы уже залатали, уже потихоньку
7: ты
5: появляется
7: разметка.
5: Ты так резко
7: с погоды на ямы перешел.
5: С удовольствием, потому что одно от другого. Вот видишь, вот она всю зиму... сначала снег закрывал ямы и лед, а теперь вот... асфальтом решили закрыть. Вот. И приятно, конечно.
7: Иногда... асфальтом приятнее, согласен, да.
5: А вообще, когда очень много ям залатано, это очень... потому что не у всех есть, ну, массажеры в автомобильных там креслах водительских. А ты так едешь, вот так немножко от вибрации. Раз, позвонок на место встал. Да, где-то почка повыше, раз, подкинулась. Ну, вот лечатся люди таким образом.
7: Ты чуть скидывай скорость-то, может быть, на такой дороге, Альберт.
5: Как будто бы... не знаю я даже. Как будто от скорости уже не зависит, в общем. В общем, вот так вот мы с вами существуем, дорогие мои. Так, ну а сегодня у нас что по графику? У нас сегодня, кстати, много чего интересного. У нас, во-первых, с вами будет сегодня, ну, все по стандартам нашим, как мы с вами любим. Обязательно мы с вами сегодня по новости, я уже даже молчу об этом, знаете, музыкальные выборы, все как, вот вообще, ну, без изменений, Андрей. Я даже не знаю, что тебе нового рассказать, если честно.
7: Утромани будет?
5: Утромани будет, да, в конце этого часа обязательно будет. Тут уже вопросики прислали, теперь, наконец-то, вижу, что тут и как. Кроме того, сегодня у нас и все. Смотрите, очень много общения. Я, кстати, призываю вас всех писать. Плюс 792-72-42-102.8. Ну, мессенджеры, знаете, прекрасно. Есть ТГ, есть Макс. Мы и там есть. Ну, а мы что, пойдем пока с тобой подготовим, что ли, историческую справку? Но перед этим, я перед этим хочу сказать, что у нас Бимрадио и Диалог Авто готовятся ко Дню Победы. Вот сейчас, видишь, перекрытие,
7: сейчас парада. Сейчас все готовятся, да.
5: И именно поэтому новый проект «Маршрут Великой Победы» 8 мая. Утромены на улицах родного города. Мы будем курсировать на современных автомобилях. Посещать будем мы памятные места воинской славы. Так что прямые включения 8 мая обязательно. Слушать станете первыми, кто найдет нашу колонну. Если вы нас найдете, на наш зов придете. Победители ждут праздничные наборы, сертификаты, Диалог Авто. И мы, ну, уже просто всегда очень классные наборы. Там, очень классные.
7: Я сейчас понимаю, что я вовремя вернулся. Прям.
5: Конечно, Андрей! Ты знал, как это сделать. В общем, мы будем чтить память героев вместе с вами, друзья. Ну, а информация о правах рекламы, майская распродажа в Диалог Авто, выгода до 1 000 000 рублей на 16 брендов в 6 городах Татарстана, кредиты от 0,01%, ничего себе.
7: Такие тоже бывают сейчас, что ли?
5: Прикинь. И от 50% при взносе от 50% кредит от 0,01%. Вот так правильно. Срок до 10 лет, без правок о доходах, купи онлайн с доставкой до дома, даже так сейчас можно автомашину купить, и успей зафиксировать выгоду, пока идет май. Пиши «Майская распродажа» в специальном чате «Диалог Авто» в Телеграм или Макс, или узнай подробности в отделах продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет ПАО «Росбанк» и другие банк-партнеры. Изучите все условия кредита на сайте «Росбанк.ру» в разделе «Автокредит». Подробности об организации, акции, правилах поведения, моделях на сайте «Диалогавто.ру». Реклама ООО «Диалог Авто ГРН» 113-168-927-41. Казань 17+.
0: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
3: Реклама на Бим-радио. Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ТТС.
8: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Илман» 226-93-45, Крутовская 20.
9: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ИП Габдрахманова Гульнас Мубаракзяновна. Строительная компания «Чип и Дейл».
10: Нужен дом без рисков? «Чип и Дейл» спешат на помощь. Строительная компания «Чип и Дейл» предлагает строительство домов по безопасной системе «Эскроу». Оплачивайте после сдачи дома. Строим под ключ с гарантией 5 лет. Качество, которому доверяют. Строительная компания «Чип и Дейл» всегда построят. Наш сайт «Чип и Дейл Строй Казань». Ищите нас во всех соцсетях «Чип и Дейл Казань». Звоните по телефону 296-66-56.
11: Готовьте мангалы. Фирменной сети «Агросила» жаркие цены на гриль. Бедро и голень цыпленка бройлера в маринаде всего 299 рублей за килограмм. Классический шашлык «Халяль» 250 рублей за килограмм. Успейте купить по адресам Кулахмета, 18, корпус 1, Гореева 3, Магистральная 15, Сабит 2А. «Агросила». Вкусные покупки для вашего пикника.
12: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП «Смолин» Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
13: Парижик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали — попали на пар. Островского 16/3.
14: Добро пожаловать в ресторан «Максимилианс». Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. «Спартаковская 6». Мы ждем вас каждый день. «Максимилианс». Хорошо, когда мы вместе.
15: Алло, привет. У нас завтра крупная партия оборудования ожидается. Сами не справимся. Грузчики нужны. Не знаешь, кто помочь может?
16: Знаю, конечно. Шустриков. Записывай.
17: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
18: Не грузятся картинки. Не читаются посты. Пропали клики и лайки.
19: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Я наконец-то признался коллегам, что они геи.
2: А я не понял.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
5: Историческая справка.
6: 6 мая, еще раз напоминаем, будем вашими персональными календарями.
7: Календарями?
6: Конечно.
7: Нас как перевернут.
6: Это, ну, если мы с тобой календари, чтобы нас перевернуть, это, получается, борцы должны прийти к нам. Потому что они могут быть: «Эй, ты где находишься, брат? Ты же календарь, я тебя переверну». Вот так они говорят.
7: А ты красный день календаря или черный день календаря?
6: Брат, я из Дербыша, конечно, черный. Никаких красных, я тебя умоляю. Ой, ну давайте посмотрим. Сегодня, значит, 6 мая. У нас есть определенные вещи, которые произошли в этот день. О них мы сейчас и расскажем. Если вдруг вы не в курсе, что такое историческая справка, ну это вообще, не быть в курсе, что такое историческая справка,
7: это полезная вообще информация. Как жить целый день потом, не зная, что за день вообще.
6: Вот, это как, чтобы не было, как в «Любовь и голуби», понимаете? День взятия Бастилии впустую прошел. Не надо этого. Давайте вот сейчас мы вам подскажем очень много поводов этот день чтить и помнить. И первый же праздник, который прямо перед моими глазами, это день герба и флага Москвы.
7: О, как серьезно.
6: Все серьезно было еще в 1993 году. Именно тогда они вспомнили в 93 году, что кроме СССР, у России вообще другая была история. Еще до революции, так сказать. И там был официальный герб 1781 года. Там покровитель города, это великомученик Георгий Победоносец, ну, на копеечке вот изображен, который протыкает, значит, копьем змея.
7: Такого знаем, да.
6: Вот. Ну и, собственно, его, конечно же, взяли, вернули и сделали уже официальным гербом Москвы, естественно. Но, кроме того, у Москвы есть флаг. Он на нем тоже изображен, Георгий Победоносец. Просто флаг полностью красный. И вот на этом красном стяге, соответственно, тоже Георгий Победоносец побеждает дракона.
7: Коммунисты с плохим зрением идут тоже к этому флагу обычно.
6: Да, они такие: что это, что это? Боже мой, и убегают. Ой, боже мой, они могут кричать. Ну, в общем, вы поняли. Там очень интересно.
7: Коммунисты разные бывают, что-то прям.
6: Это, кстати, это тоже есть, это тоже есть. Международный день без диеты сегодня.
7: Да, сегодня не сдерживаем себя.
6: Получается. Вообще ни в коем случае, да. Просто идете и... Ну, смотрите, есть и... Была или есть? Наверное, есть. Мэри Эванс Янг, такая британская активистка, она в 1992 году придумала этот неофициальный праздник. Она боролась с неприятием своего тела, с анорексией. Это страшное заболевание, там люди, наоборот, худеют очень сильно. А потом решила поделиться своим опытом с другими женщинами. И вот этот праздник, он распространился, потому что у всех вообще была проблема. Вот это все тенденции следуют. Там какие-то себе подмодели вот пытаются, не знаю, вот... Это странно, если, там, не знаю, вы, условно, у вас антропометрия не подходит под моделинг.
7: Какие слова интересные ты по утру подбираешь.
6: Ну, понимаете, я, если честно, половину сил сейчас на это слово потратил, выделил на все утро. Очень сложно. Если вы, ну, не метр 80, не метр 90, то, ну, такой талии, например, осиды, очень сложно обладать-то на самом деле. Ну, бывают разные просто тела. И все пытаются под эти какие-то нормы подойти. Все худеют, что-то бегают и так далее. В общем, все сводится к одному, что нужна здоровая культура тела. Жесткие диеты, конечно, все понятно, но лучше по здоровью. Не по красоте, а по здоровью. Вот это всегда лучшее похудение. Вот. И в России тоже врачи напоминают о важности правильного питания. Именно правильного питания. Знаешь, гарвардская тарелка сейчас есть такая штука.
7: Ну-ка,
6: смотрите, это берем такое? Среднюю тарелку, делим ее пополам. Половина из этой тарелки должны быть овощи, клетчатка. И оставшиеся, вот, получается, две четвертинки. У нас одно это мясо, то есть белок.
7: Ну, я уж переживал, думал, без мяса.
6: А второе углеводы. Вот, медленные. Причем, чтобы надолго хватало. сказала. В общем, ребята, есть чем заняться. Так, а быстренько, Даша, чуть мы задержались очень сильно. Всемирный день хищных растений сегодня.
7: Хищных?
6: Ну, вот это вот, помнишь, Венера, там, Мухоловка, Венерина. Вот это все, хищники на самом деле.
7: А еще есть другие хищники?
6: Да, ну-ка, там их много на самом деле вообще. Например, у нас в России занесена в Красную книгу Альдрованда пузырчатая.
7: Тут даже название страшное.
6: Очень страшно, если честно, да, я даже не забыл за себя переживать. Еще одно растение, например, росянка английская.
7: Росянка английская?
6: В Московской области растет.
7: А что это еще она?
6: Никогда
7: переметнулась, что ли,
6: никогда Московская область не была так близко к Британии. Ой, давайте посмотрим, что в других странах. Быстренько. У нас тем временем в Сирии и Ливане День мучеников. Это герои, которые отдали свою жизнь за независимость арабских стран. В Болгарии День храбрости. Ну, в общем, такой официальный праздник болгарской армии. У них День храбрости называется.
7: Нормально.
6: День медсестры и медбрата в США. Медработники там ценятся высоко. Особенно это знают обычные граждане, которые просто даже не вызывают обычно себе скорую. Говорят, ну, а что, аппендицит? Да сейчас сосед мне что-то там... У него вроде ножи точил, сейчас вырежет сам. Потому что вы видели, какой счет там? Нет, там ни такого не надо. Но в Дании...
7: У них плохо, что нет вот этого, само пройдет.
6: Да, у нас то, ну, видишь, он, знаешь, почему у нас, вот откуда у нас взялось вот это само пройдет? Потому что мы знаем, что в любом случае нас спасут. Мне, я уверен, более чем. Если бы мы уверены были, что если ты долго тянешь, и от этого у тебя счет увеличится, все бы шли как можно быстрее к врачу, потому что быстренько. Лучше за 500 рублей сейчас, чем за 15-200 потом, понимаешь? Вот так вот, мне кажется, рассуждали.
7: Это логично, да.
6: И, ну, у меня есть такое предположение. В Дании сегодня день кофе, ну, а я предлагаю нам с вами перейти сегодня в народный календарь, и сегодня я вижу, наконец-то, Егорьев день или Юрий Вешний. Не знаю, что это пока значит. Сейчас. Значит, вспоминали в этот день всегда Георгия Победоносца.
7: А причем Юрий Вешний тут?
6: А сейчас разберемся. Люди ласково Георгия Победоносца называли великомученика Егорием или Юрием. Такое сокращение, представляешь? Вот поэтому с праздник стал называть Юрьев или Егорьев день. Вот. По традиции крестьяне сегодня массово начинали полевые работы. Это выйти... Как в той песне «Нейромонах Феофана». Надо поле притоптать, понимаешь?
7: Время пришло.
6: В гости направится, ждет меня старинный друг. Поле отправится. Да, ждет меня старинный друг, и ты с ведром картошки идешь. Вот он,
7: старинный плуг еще, можно так говорить. Если у вас там, я не знаю, глубоко, далеко находится деревня.
6: Ой, как хорошо. На Руси молились святому о защите домашнего скота от недугов и хищников, поэтому мужья в домах себя чувствовали вообще замечательно. Считалось, что в Егорьев день важно обращаться со скотиной ласково. Вот. И чтобы запастись здоровьем, нужно было выйти рано утром из дома и хорошенько поваляться в траве с росой.
7: Вместе с коровами в идеале. Ну, да, и отношения с ними тоже улучшатся.
6: Да и молоко свежее, так сказать. Есть определенную позу подобрать, конечно. Ну что ж, немножечко давайте о приметах. Если теплый день к раннему лету и обильному урожаю, по-моему, это оно.
7: Это да, нас ждет обильный урожай.
6: Поэтому я даже больше ничего вам говорить не буду. Давайте посмотрим лучше, что произошло в этот день. Хроника знаменательных событий в истории человечества. И вот, что я там вижу. В 1484 году...
7: Давно это было.
6: Очень давно, в Московском Кремле, тогда он еще не был настолько, как сейчас, огромен и шикарен. Но, тем не менее, заложили Благовещенский собор. Чувствуете?
7: Ну, это правильно они сделали вообще. Это они молодцы, хвалим.
6: Ой, ну я вот ради этого бы хотел машину времени, чтобы мы с тобой отправились туда. Вот они начинали строить, и мы просто с тобой вдвоем подошли и сказали: мужики, правильно делайте.
7: Мы бы не просто подошли, мы бы подошли в белых касках, еще спросили, нормально, все, успевайте по срокам, да?
6: А я бы оделся в старика и говорил бы: широкую, да широкую! Рокою, волки!
7: Ну и не вернулись бы оттуда мы.
6: Вот, вряд ли. Я думаю, что они такие: так, конечно, давно мы на кол никого не сажали, но вот сейчас это тот случай, когда можно и вернуться к старым устоям. 1742 год. В Москве состоялась коронация императрицы Елизаветы Петровны. Очень нравится, что у нас имя, отчество вообще. Вот как к императрицам относились, товарищи?
7: Ну да, так и сейчас тоже так относятся к ним.
6: Вот, а то в Британии просто раньше просто Екатерина. Что такое Екатерина? Вторая.
7: Ладно,
6: что?
7: Хоть не Катюха.
6: Ну вот, кстати, а мне кажется, нет-нет, да и да. Че там, Катюхи ходил, да, что-то не настроение. Ой. В 1872 году учрежден Кубок Англии, старейшее футбольное соревнование в мире. За это время рекордсменом по победам стал клуб «Арсенал», выиграл трофей 14 раз.
7: Нормально так.
6: Ну, очень старый вообще английский футбол, мощный и исторически значимый. 1904 год, в Подмосковье открыт аэродинамический институт будущей ЦАГИ. Или ЦАГИ. Основателем стал Николай Жуковский. Но это как раз вот оттуда стартует все вот аэроплавание российское и уже потом космическая отрасль. Ну, там еще Циолковск потом появится. В общем, было интересно. 1906 год, Николай II. Do you know, Николай II?
7: Yes? Конечно, конечно.
6: Сразу двойной удар, видишь, я тебя и по истории погонял, и по английскому, получается, пытаюсь. Хотя сам не там, не там.
7: Ну, ногой зря, конечно, поставил вот это вот.
6: Глажу тебя, да, в районе. Значит, смотри, Николай II утвердил государственный закон Российской империи, ограничивающий самодержавие и закрепляющий двухпалатную систему законодательной власти, Государственный совет и Государственная дума. Там тоже до этого был 1905 год, очень сложный год для Николая, для России в том числе. Николай там немножко не совсем понимал, что происходит. И когда уже бахнула первая революция, 5-го года еще тогда, вот, он пошел на уступки. Вот. Но там тоже было сначала, ну, так сказать, неправильно это вот была Госдума, неправильные люди были избраны, там потом они долго-долго-долго пытались понять, как же это все-таки уравновесить, и в итоге уравновесили. Там, и там сидели. Ну, вот как обычно, и разделяется Дума на несколько фракций.
7: Все, вы советуете, вы думаете.
6: Ну, вот, вот, видишь, вот ты уже начинаешь понимать, как работает вся эта система. Ой. Продолжение. 1937 год. Открыто воздушное сообщение по маршруту Ленинград-Москва. Быстренько хоп-хоп, можно было перелететь. В 1942 году вот это знаменательное событие, потому что осажденный Ленинград, осажден уже довольно-таки серьезно, давно, прошел футбольный матч команды «Динамо». Вот. Это назло врагам и поддержать дух тех ленинградцев, кто находился в сложнейшем тогда положении.
7: Помню что-то о таком событии, да.
6: Да. Ну и, конечно, после этого сообщения полетели в центр, в ставку Третьего Рейха. Там осуждаем все, что они делали. Абсолютно уродливые люди. Там, конечно, было, говорят, мы их там осадили, у них ни еды, ни воды, у них 125 грамм хлеба на человека в день. Это если еще бандиты по поддельным карточкам этот хлеб не заберут, а тебе не достанется. Такое тоже, кстати, бывало. И вот в этом всем еще и они, говорят, футбольный матч проводят. Что это за люди? Как вообще? Что происходит? И так далее, и так далее. Ну, в общем, такие люди были, серьезные. О, 1953 год. Технология.
7: Это какая?
6: Американский кардиохирург Джон Гиббон впервые успешно применил аппарат искусственного кровообращения во время операции на открытом сердце.
7: Фамилия, конечно, у него подкачала. Вот Гиббон не для такого человека.
6: А может, я ударение неправильно? Джон Гиббон, может быть. Ну, это ладно, извините, пожалуйста. Но зато вот в 1991 году, в год, когда я родился, сформирована авиационно-пилотажная группа «Стрижи», «Асы».
7: Лучше. Не связывайте события между собой.
6: Да, не связано абсолютно, но они, Альберт родился. Все, формируйте авиационно-пилотажную группу. Очень надо.
7: Мы тебя будем называть Альберт Стриж. Хузяк нет.
6: Стрижи, кстати говоря. Кто-нибудь так парикмахерскую мог назвать, я вот что понял. Ну, как будто не парикмахер, а стрижи. Мне кажется, это есть. Если есть кто видел, напишите обязательно. Так, а в 2023 году в Великобритании состоялась коронация принца Чарльза после смерти его матери Елизаветы. Ой, я Екатерин сказал. Екатерин, да, это было давно в Британии. Елизавет, конечно. Нового короля стали называть Карлом Третьим.
7: Угу, как вот. Будто только вчера было это.
6: Да, вот так к нему заходит премьер-министр, он говорит, ты видишь состояние экономики, Карл! Вот так вот говорит ему, и потом они что-то обсуждают. Ну, а мы быстренько расскажем о том, кто родился в этот день, а в этот день родились такие люди, как в 1758 году Максимилиан Робеспьер, французский политический деятель, участник Великой Французской революции.
7: Красивое у него имя, фамилия, отчество.
6: Да, Максимилиан Робеспьер. Угу. Робеспьер. Зигмунд Фрейд родился в 1856 году. Психиатр, невролог, основоположник теории психоанализа. Вот если вы курите, курение вредит здоровью, но Зигмунда Фрейда на это тоже было. Интересный взгляд, почитайте как-нибудь. 1868 год, родился Гастон Леру, французский писатель, журналист и мастер детектива. Николай Гастелло, военный летчик, герой Советского Союза в 1907 году родился. Он совершил подвиг. У него горела машина, он направил горящую машину на механизированную колонну врага. Не решил не просто так уйти, а еще забрать с собой пару, тройку, десятку.
7: Это мощно, конечно.
6: Наш. Владимир Этуш, советский российский актер театра и кино. Иван Васильевич меняет профессию. «Кавказская пленница», «Новое приключение Шурика», «Приключение Буратино» прославился там ролями. Ну, Этуш гениален, прекрасен. Все фильмы 18+, на всякий случай. В 1932 году родился Александр Белявский, советский киноактер и первый ведущий телешоу «Кабачок 13». Стульев такой был. Ну и «Ирония судьбы» с легким паром. «Место встречи изменить нельзя». Все он, все он. Также сегодня быстренько пробежимся. Максим Фадеев родился. Вот, кстати, вот музыкальный продюсер, он работал с Линдой, Глюкозой, Юлией Савичевой и группой «Серебро». А «Серебро» вообще возродил. Вот так вот.
7: В воде подержал, там оно осветлилось, да?
6: Ну, конечно. Ну, естественно.
7: Не в простой воде подержал, так, наверное.
6: А вода-то непростая. И Даша рифма не придумал. Джорджу Клуни 65.
7: Да ладно?
6: Да, тому самому голливудскому актеру. «От заката до рассвета», «Один из друзей ужин». Все 18+. Вот. Также родился Дани Алвес. Это бразильский футболист. За Барселону играл, за Ювентус, за Пари Сен-Жермен. такой серьезный человечек. Ну и в завершении, кого бы взять. Ну давайте, давайте вот так. Родился Кристиану Клавье, 74 года. Звезда французского кино. Он известен в России по фильму, по приключениям Астерикса и Обеликса.
7: О, знаем такого.
6: Вот, да, вот так, что вот такие вот дела. На этом наша историческая справка подходит к своему завершению. Сделайте этот день великим для себя и сделайте его великим для истории человечества. А мы об этом с удовольствием расскажем.
7: Доброе утро.
6: Естественно.
5: Историческая справка.
8: Реклама на Бим-радио.

0: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООСЗ «Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
1: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
2: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-35-05. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-35-05.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «Сыраев РЗ». Питомник «Клевер».
8: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники. Все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса: Мамадышский тракт 58, Залесная 58.
9: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
10: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
11: Мама ехала на дачу и брала с собой в придачу телевизор и стиралку, стол и соковыжималку, 3 матраса, 6 подушек, 5 мешков моих игрушек, пару кресел и комод.
12: Кто все это повезет?
13: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
14: Соцсети могут прилечь. Тормози.
15: Рекламируй на Beam Radio.
14: 2-930-800. Beam Radio. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, сегодня вам грозит приятное удивление. Тельцы, если у вас есть друзья, с которыми имеются совместные личные или бизнес-дела, будьте готовы с ними встретиться. Близнецы, главное сейчас не идти против течения, выбирайте то, что проще и легче. Раки, ближе к вечеру ждите приятных новостей от ваших детей или подчиненных. Львы, голова будет ясной, эмоциональный фон спокойный, и все потому, что ничто не омрачит ваш трудовой день. Девы, ваше настроение сегодня будет сверхприподнятым. Тянитесь к новому, молодому и яркому. Весы, помните, что при полном отсутствии волнения можно принять самое правильное решение. Скорпионы, заставьте себя надеть свой лучший наряд, чтобы выйти из дома в хорошем настроении. Стрельцы, не стремитесь к идеалу, чтобы не огорчаться. Позвольте другим ошибаться. Козероги, этот день может оказаться самым активным в этой неделе. Водолеи, самое время окончательно победить лишнюю привязанность или, наконец, выздороветь. Рыбы, в этот день будет много комплиментов. Ответьте на них адекватно. Откройте свое сердце и улыбнитесь. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам отличного настроения.
4: Прогноз погоды на БИМ-радио.
5: Самый точный прогноз погоды, дамы и господа, мы сейчас вам такое расскажем, вы с ума сойдете.
6: А мне кажется, вообще нельзя так много хорошей информации подряд говорить, вот я сейчас про погоду. Как вообще рассказывать? Люди как после этого работать смогут? Какой-то вообще негатив принять?
5: Давай сделаем так, мы расскажем, а люди там сами как-нибудь разберутся. Но мне кажется, все будет хорошо, потому что новости-то хорошие.
6: Да, конечно, тут вот это только одна фраза. Максимальная температура воздуха днем плюс 23, плюс 28.
5: О, лето! Наконец-то, наконец-то.
6: Ветерочек будет юго-западный, пишет 5-10 метров в секунду. То есть, в принципе, еще и что-то немножко освежать будет.
5: Отлично вообще. Я бы много чего освежил, на самом деле.
6: Прям много?
5: Ну да, просто жарко в машине. Иногда уже. Я вот смотрю, бегуны вот не без футболок там занимаются, и я думаю... Вот
6: зачем ты на них смотришь? Прекрати на голых людей смотреть.
5: А я просто... они едут там, а я просто... Это уже все, уже поздно.
6: Бегуны едут, ага.
5: Но бегуны не все же мужского пола же. Есть и женского. Пристальное внимание на женский пол. Как вам такое?
6: Ну, это весеннее, нормальное поведение.
5: А если еще футболки пол, то к женскому полу получается.
6: Ух ты!
5: Вот подумайте об этом теперь. Вот, а Андрей, вот знаешь, что, я думаю, интересует всех? Как долго тепло продержится? Ты видишь, вот, может быть...
6: прям до вечера?
5: Я думал, минута 7.
6: Не-не-не. Ну, смотри, ну, вообще, насколько тепло? Допустим, сегодня среда, плюс 27, вот я вижу, пишут нам, да?
5: 27 сегодня?
6: Обещают сегодня такое, в среднем, плюс 27 показания. В четверг завтра плюс 23, тоже нормально. Ну, чуть прохладнее, свежее немножко, но в целом нормально. В пятницу плюс 27, опять же.
5: Ой-ой-ой-ой-ой, ребят.
6: Но там еще две капельки, правда, есть. Но я думаю, что 27, эти две капельки, они же махом испарятся.
5: Конечно, ну конечно. И в итоге, я знаю, что к майским, там, к Дню Победы похолодает, да, я правильно понимаю?
6: Не сильно тоже, днем плюс 15, ночью плюс 13.
5: Ну, я вот участвовал в парадах наших казанских неоднократно, я хочу сказать, что вот плюс 15 именно вот для парада, для Дня Победы, для ветеранов, которых, к сожалению, с каждым годом все меньше и меньше, это комфортная температура на самом деле.
6: Ну, согласен,
5: согласен. Особенно,
6: конечно,
5: если будет вот солнечно, ну, и там прикрыт козырьком, и такой свежий ветер, и так далее, будет красиво на самом деле.
6: В общем, не люблю, когда в свежем ветре, знаешь, есть нотка шашлыка готовящегося где-то. Не,
5: да. Еще это шашлыка, немножко баньки вот такой на дровах затопленной. Вот это все немножечко такой ты... Вот. Потом чувствуешь, что...
6: Слушай, это странно, что шашлык прям в бане готовят, конечно.
5: Да, я никогда не понимал этого, но... Ну, знаешь, иногда бывает, вот бани, они маленькие же обычно, да, ты повернулся, понимаешь, каким-нибудь, какой-нибудь частью тела, и к печке прислонился, понимаешь, и запах шашлыка распространяется на весь поселок.
0: Бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
2: Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
5: Так, тем временем у нас, значит, с улиц Казани эвакуировали более сотни электросамокатов.
6: Ого.
5: Сразу к новостям. Да, в общем, то, что брошено было в неразрешенных парковок.
6: А ты знаешь, на чем на самом деле эвакуируют самокаты?
5: Я думаю, что приезжает такой самокат.
6: Самокат,
5: у него там есть манипулятор такой маленький.
6: Выдвигаются колесики, еще дополнительные вот эти вот тоже.
5: Нет, Андрей, ты не понял, манипулятор, я этому маленький ребенок, которому все дозволено. Потому что он начинает манипулировать людьми. Люди грузят ему на своего.
6: Что вы тут поставили его, о других не думаете.
5: Понимаешь, какой-нибудь частью тела, и к печке прислонился, понимаешь, и запах шашлыка распространяется на весь поселок.
0: Бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
2: Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
5: Так, тем временем у нас, значит, с улиц Казани эвакуировали более сотни электросамокатов.
6: Ого.
5: Сразу к новостям. Да, в общем, то, что брошено было в неразрешенных парковок.
6: А ты знаешь, на чем на самом деле эвакуируют самокаты?
5: Я думаю, что приезжает такой самокат.
6: Самокат,
5: у него там есть манипулятор такой маленький.
6: Выдвигаются колесики, еще дополнительные вот эти вот.
5: Нет, Андрей, ты не понял. Манипулятор, я этому думаю, маленький ребенок, которому все дозволено. Потому что он начинает манипулировать людьми. Люди грузят ему на свои.
6: Что вы тут поставили его, о других не думайте.
5: Да, вот это все.

0: это самокаты.
1: Я думаю, что приезжает такой, такой самокат.
0: Самокат,
1: у
0: да.
1: него там есть манипулятор такой маленький.
0: Выдвигаются вот. Колесики, еще дополнительные вот эти вот тоже.
1: Нет, Андрей, ты не понял. Манипулятор, я это маленький ребенок, которому все дозволено. Потому что он начинает манипулировать людьми. Люди грузят ему.
0: Что вы тут поставили его, о других не думаете.
1: Да, вот это все начинается. Я думаю, что почему-то это так выглядит на самом деле.
0: Конечно, конечно.
1: Самое забавное, что вот мы с тобой разгоняем, и намного интереснее это звучит, потому что если вот так посмотреть на кадры, которые я вижу с эвакуацией, ну, просто подъезжает, условно, бортовая газель, на нее просто накидывает кучу-кучу самокатов и увозит куда-то. Причем на кикшеринге, я напомню, это как раз-таки так называют...
0: прокат самокатов.
1: Точно. И, значит, соответственно, возбудили административно еще и производство на всех них.
0: Вообще вот эта вот эвакуация самокатов звучит, как будто, знаешь, самокаты от кого-то спасают, эвакуируют просто.
1: Да, ну это...
0: От людей, которые по двое катаются.
1: О, я не могу вообще на них смотреть. Иногда вот так, ну, вообще.
0: Ну, я погорячился, что людьми их назвал.
1: О! Я никогда не пойму, когда отец и с ребенком едет, и с мальчиком, с девочкой, неважно, вот они вдвоем едут на самокат. Я никогда этого не пойму. Что хотите со мной делать? Нет.
0: А я недавно себя на мысли поймал, а может быть, ну, как-то надо ребенка же тоже научить ездить на электросамокате. Вот, может быть, непосредственно для этого надо тогда запустить какие-то учебные электросамокаты.
1: Супер.
0: Они, со второй площадкой рядом.
1: Они должны быть, мне кажется, такой легкий купол должен быть из карбоната, такой выдерживающий падение, понимаешь?
0: О, парник.
1: Такой, да, получается. Очень удобно, у тебя и ребенок учится, как бы, и помидорки нет-нет собирать.
0: Эту зиму уже не переживет.
1: Кто?
0: Парник.
1: А, я страшно подумал, Андрей.
0: А самокатчики, что ли?
1: Ой, самокатчики.
0: Нет, зима для них самое безопасное время же.
1: Ой, не говори-ка, да, потому что у них отнимают самокаты, получается.
0: Нет, они покупают себе пару лыж, одну выбрасывают, и вот таким на одной. По привычке на самокате, да.
1: Все, я вас понял. Ну да, тогда получится. Тогда это много объясняет, я хочу так сказать.
0: Так сноуборды придумали же.
1: Серьезно?
0: Самокатчики придумали, мне кажется.
1: А, просто потом руль убрали с доски.
0: Сломался просто и все отлетел. Все, продолжили ездить как есть.
1: Ну, конечно.
0: Теперь только с горы.
1: Да. Это вы еще не знаете, что раньше лыжники катались на четвереньках, но...
0: Но до добра эта ситуация не довела.
1: Это мы вам расскажем потом. Ну вот, но там было неудобно, потому что ты находишься в уязвимом положении, и в тебя все время въезжает.
0: Это вот этот анекдот как раз, то, что ты застрял между двух деревьев. А, это лось там был, да?
1: Да. И собрался весь лес, чтобы ему помочь. Естественно. Я что хочу сказать. Всем любителям самоката мы еще раз хотим напомнить, да, о том, что, ребят, мы вас очень просим, да, вот вы передвигаетесь. Там, где есть люди, поберегите нас,
0: я думаю,
1: пешеходов.
0: Ты скажешь просто, вы передвигаетесь пешком.
1: Тоже было бы неплохо, но некоторым полезно даже будет, да. Но я, кстати, до сих пор не понимаю, да, самокаты же должны быть с 18 или что? Потому что когда детей вижу, явно младше 18 лет, я все время думаю, вот это как это происходит вообще? Аккаунт мамы, что ли?
0: Не знаю даже, если честно.
1: Ну что ж, если вдруг детям нельзя, а мама позволяет своего или папа позволяет своего аккаунта ребенку раздавать по городу стиль, так сказать, на самокате, позволяет это делать, я тогда желаю вам, чтобы вот таким вот людям, чтобы все ваши аккаунты, всеми вашими аккаунтами управлял ребенок. Ваш ребенок, я вот так вот вам желаю. Всего вам самого наилучшего, удачи. Ну а всем водителям, пешеходам, нам с вами остается только спасаться, ну я бы сказал бегством, но это тогда в городе вообще одни самокатчики останутся, понимаете? Мы должны быть просто внимательными. Вот. Просто все. Оборачивайтесь.
0: Ну да.
1: Господи, удивительно, что в 90-е мы вот тоже ходили, оборачивались, понимаешь? Вот 2026 год, мы тоже оборачивались, только сзади не бандиты в ОПГшнике, сзади у нас теперь, самокатчики. Как мы до этого дошли, боже!
2: Утро Мэнни сделают твое утро.

0: Так, все, давайте перестанем петь песни. Это пусть наши коллеги исполняют. У нас тут задачи немножко другие. Мы сейчас вам такую информацию дадим на правах рекламы. Ух, заслушаетесь! На правах рекламы информация о спонсору шоу «Утромены». ООО «Акбарс Дом». Mm-hmm. Вот, Андрей, смотрите. Мы каждый будний день дарим людям хорошее настроение, мы вдохновляем на новые дела и, надеюсь, вдохновляем на то, чтобы вы приобретали квартиру. Это так очень на это надеюсь.
1: Как можем, так и помогаем.
0: И для того, чтобы это было максимально комфортно, ну, приобретать квартиру, я имею в виду, если вы это планируете делать, то обращайтесь обязательно в Акбарс Дом. Ведь совсем недавно был старт продаж в жилом комплексе «Дома УСА», да? Торопитесь выбрать квартиру по цене от 5 900 000 рублей. Это подарок по нынешним деньгам.
1: Есть такие квартиры за такие деньги?
0: Пожалуйста, да? Вот «Дома УСАД» — это место, где жизнь расцветает. То есть до города рукой подать, вы еще на природе, вы еще вся эта красота. В общем, «Акбарс Дом» — дом там, где мы. ЖК «Дома УСАДА» ПК-1, ООО «СЗ Новые УСАДы». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Акбарс Дом» — не оферта.
2: Реклама на БИМ-радио.

0: Одессе.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая масло сливочное традиционное «Северная долина» 129 рублей 99 копеек за 160 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Ну что там?
3: Усталость и сонливость.
2: Да-да, совсем сонливый.
3: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
2: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
4: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
6: Это не художественная галерея. Нельзя.
7: А в своей квартире от «Самолет» можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
8: Застройщик ОСЗ проект С-32. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
10: 211 00 73 0+.

0: 7474.
1: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-741.
2: С 1 по 11 мая Луидор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КамАЗ, Фотон, Амбертрак, ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8-800-2002-402. Тайный гараж Луидор.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: на Бим-радио.
1: Пробки – это, конечно, наша уже, так сказать, навсегда с нами остающаяся штука. Градообразующее предприятие ООО «Пробки Казань».
2: Ну так вместе веселее же.
1: Вливайся. Ой, ладно, 5 баллов, движение плотное сегодня.
2: Ну, 5, можно же ехать еще более-менее. Да?
1: На 5 можно. Ну, 5 баллов, это, если бы мы были в школе, это было бы отлично.
2: Да.
1: Но мы говорим о пробках, это не очень. Ладно, давайте так, смотри, крупнейшие пробки есть. Угадай, где крупнейшая пробка сам сейчас?
2: В Казани?
1: Да, на первом месте. Кто сейчас?
2: Это вариант был в Казани.
1: А, все, извините. Андрей, отвечайте, как будто энерго заканчивали, понимаешь? Я узнаю эти ответы.
2: Масштабно отвечаю.
1: Согласен. Ну, а мы в энерго...
2: В центре, может быть? Нет, на дамбе на какой-нибудь самая большая пробка.
1: Сегодня на первом месте у нас находится авиастроительный район Вересаева, Ленинградская, от Ударной до Максимова 16 минут. Ну, Советский район на втором месте. Сахарова от проспекта Победы до улицы Назиба Жиганова 15 минут. Гвардейская не отстает от Амейцкой магистрали до Кутоя 12 минут. Кварталов от Ихамерхана от железной дороги до улицы Маршала Чуйкова 10 минут. И Горьковское шоссе от Малого Лебяжьего озера до железнодорожного моста 10 минут. Вот ты сказал про дамбы. А Горьковское шоссе это что? Это не дамба. Все правильно. Я натягиваю сову на глобус, Андрей. Все верно.
2: Бедная сова.
1: Я думала, сова еще надо сказать.
2: Она прям почувствовала Эверест.
1: Ну, давайте так. За язык сову никто не тянул. Сама начала. Ситуация на мостах и дамбах. Все по нолям, все спокойно. Третья транспортная дамба в сторону Азина 4 балла. Сегодня даже Кировская в центр 2 балла всего. Это что-то невероятное, конечно.
2: Не пользуется спросом.
1: Есть такое дело. Есть у нас дорожно-транспортные. Это сразу вот как от Мадыжского тракта на проспект поднимаетесь в сторону Губкина. Там сразу же ДТП и сразу же средний ряд. Кроме того, еще я где-то видел. А, вот, кстати, Кировская дамба. Вот сглазили, смотри-ка. ДТП там есть прямо в сторону центра, недалеко от набережной Кремлевской. Левый ряд. Берегите там тоже себя. Ну, а на третьей транспортной традиционно ничего не происходит, просто все очень долго едут.
2: Ну, виды красивые, смотрят.
1: Ну, и с третьей полосы пытаются уехать в сторону Советской площади.
2: Ну,
1: там,
2: обязательно,
1: повернуть туда.
2: Обязательно, конечно.
1: Без этого, конечно, никуда. Я уже жду, когда скрытые патрули ГИБДД будут просто невероятным образом патрулировать реально все, будет полезно. Кстати, еще часть, огромную часть ДТП чуть пропустил. Быстренько, Декабристов, значит, подъезжая к Волгоградской, в сторону авиастроительного, если будете двигаться, там ДТП, не вижу какой ряд, к сожалению. Ну и аж два ДТП на Горьковском шоссе, одно из них прямо напротив Мегастроя, на въезде в город, а одно из них вот только Лебяжьи озера проезжайте, и до ЖДшки, там в левом ряду ДТП. Вот такие вот нынче дела, берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения, ну а мы поиграем немножечко, у нас сейчас будет наша любимая викторина.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор игры «Утромани» ИП «Смолин» Алексей Игоревич Бани Деревенька. В деревеньке новое расписание коллективных паров. Теперь каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского 16/3. Восклицательный знак.
2: До этого через 2 часа было. Теперь каждый час.
1: Да, до этого вообще сидишь и ждешь. Вот, ну или сам оплачиваешь. А теперь, о как. Так, дорогие друзья, у нас в гостях находится Кирилл Слянев. Кирилл, доброе утро.
3: Всем привет, доброе утро.
1: Вот, я все правильно произнес.
3: Как и в прошлый раз.
1: Кирилл у нас не в первый раз. Кирилл у нас во второй раз. Смотрите, опять камбэк. Смотри, Андрей вернулся в эфир. Я вернулся после съемок. Кирилл вернулся. И у нас, смотрите, тройной камбэк. Я же правильно это слово называю? Ребят, потому что вы так на меня смотрите, как будто я какое-то другое слово произнес.
2: Сейчас как будто намекаешь, куда-то дальше идти отмечать потом.
1: Понимаете? Там просто очень страшные слова, которые начинаются на слово «кам». Ну, смотрите, значит, Кирилл, вы у нас не были с зимы, получается?
3: Да, да.
1: Отлично. Что-нибудь за эти месяцы изменилось у тебя в жизни? Может быть,
2: теплее
1: что-то...
2: стало, ну.
3: Да, снег теперь не кидаю каждый день.
1: О, и тебя поздравляю с этим. Ну, как тебе загородная зима? Или ты...
3: Загородная, да.
1: А, вот. Ну, зиму-то это, наверное, очень полюбил.
3: Не просто загородная не в поселке, а в СНТ.
1: О,
3: это отдельная история прям.
1: Ну, это пока звучит очень, как будто на грыжу похоже что-то. Надеюсь, что нет, конечно. Вот, берегите правильно технику, соблюдайте, друзья мои. Ну, это нам понадобится следующей зимой. Прямая трансляция ВК. Есть, значит, Кирилл. Ну, в тот раз на какой сумме мы с тобой остановились? Помнишь?
3: На финальной.
1: Мы с тобой дошли до 10 тысяч.
3: Давайте там и продолжим сразу, может.
1: Конечно! У нас по новым правилам игры... Нет, извини, я с удовольствием так сказал, но не могу. Мы начнем сначала. Ну, для тебя, я не думаю, что это будет проблема. У нас, как всегда, 5 вопросов, разные денежные суммы. 100, 500, 1000, 3000, 10 тысяч рублей. 100 рублей сумма несгораемая. После правильного ответа можешь забрать заработанные деньги, пока не задам следующий вопрос. В общем, Кирилл, что тянуть? Давай пожелаем тебе удачи и поиграем немножечко. Ты готов?
3: Конечно.
1: Кто за тебя болеет?
3: Все.
1: Всем передаем привет. Все подключайтесь ВКонтакте. Ребята, прямо надо зайти в группу ВКонтакте Бим Радио, подписаться, и именно там вы найдете прямую трансляцию. Она уже в эфире. Ну, а мы первый вопрос задаем прямо сейчас. Гоу!
0: Утро Мании.
1: Кирилл, вопрос. Сколько сейчас классов в начальной школе? Здравствуйте.
3: В начальной?
1: Да.
3: 4.
1: И это абсолютно верно!
0: Утромены утро манят.
1: Андрей, есть у тебя ощущение, как будто мы оскорбили таким легким вопросом Кирилла? Кирилл такой, что? Ты меня это будешь спрашивать?
3: Ну, у меня дочка как раз 4 класс заканчивает. Вот. Поэтому я в курсе.
1: Да, пожалуйста. Вот видишь, как хорошо.
2: А если я только 3 закончил, то у меня не оконченное начальное, получается, образование?
1: Если ты просто 3 закончил, но я не продолжал учиться, то у меня вопросы, почему ты здесь? Но вообще, у меня вообще это больная тема, на самом деле, потому что меня отдали... Смотрите, меня отдали в школу, мне было 6. Я сентябрьский. Мне было 6, меня отдали в школу. Я 4 класса не было. Я закончил 10 в итоге, вместо 11 классов. Все, вот так вот уместился. И в универе, я первые 5 дней в универе... Мне было 16 в универе. Я вундеркинд, прикиньте, мужики. А, ну, мама мне так говорит. Я немножко...
2: Любит тебя мама.
1: Да, согласен, даже слишком сильно иногда. Второй вопрос на 500 рублей звучит вот так. Единица измерения силы тока какова?
3: Ты серьезно?
1: Да-да-да, абсолютно, пожалуйста.
3: Амперы.
1: Амперы. И это верно.
0: Утромены утроманят.
1: Кирилл давит на своем превосходством уже.
2: Наш человек знает амперы.
1: Вообще, да, молодец.
3: Я за тот вопрос, который не ответил, мщу просто.
1: И все правильно. Так, мы продолжаем. Значит, смотрите. Следующий вопрос на 1000 рублей. Да, продолжаем вот этим вопросом. А звучит он так. Есть такой древнеегипетский бог Ра. Египетский, на всякий случай, точнее. Ра.
2: Слышал о таком?
1: Да. Ну и вопрос, соответственно, а бог чего?
3: Солнце?
1: Да неинтересно, Кирилл, правильно!
0: Утромены утроманят.
1: Ладно. Ладно, все. Я понял. Все понял, все.
2: Ясно. А так можно было бы предположить, что он бог работы.
1: Ну да, получается.
2: Не знаю просто.
1: Ну, вообще, ну вот на нынешний день очень похоже. Ну, бог солнца, потому что ты утром идешь, щуришься. Интересно, а бог солнца, он щурится от солнца?
2: Нет, наверное.
1: Эх, вот, сейчас ура спросить, но ура спросить тоже. Он, получается, и немножко советский.
2: Нет, это уже немножко 9 мая запахло сразу.
1: Ой, вообще, жду не дождусь, люблю этот праздник. Вопрос на 3. Давайте озвучивать. Александр Македонский, величайший правитель, величайший воин, победитель, одним словом. Вопрос. Как звали любимого коня Александра Македонского?
3: Теперь ты решил отомстить.
1: Нет, я абсолютно, я эти вопросы вот открыл где-то за 30 секунд до твоего прихода в студию. Я их увидел впервые только сейчас. Я ниоткуда не выбираю. Вот пул вопросов, я сразу всем объясню. Вот пул вопросов приходит нам, мы его открываем вот буквально прямо перед эфиром. И все, все по-честному абсолютно. Я ничего не выбираю, не думаю, как бы Кирилла тут подловить. Нет, абсолютно.
3: Вот мне... Это какой-то общий принят, ну, общий все знают.
1: Вообще, это конкретный...
2: Популярный факт довольно-таки это.
1: Это конкретный, вообще, конкретное имя. И, ну, это не как с собаками, типа, там, дружок, шарик и так далее. Тут у него у этого прямо конкретного есть.
3: Ну, там какое-то, наверное, должно быть мощное имя.
1: Мощи, да, мощь. Но я тебе, знаешь,
3: вряд ли там пушок будет какой-то.
1: Да, такое точно нет. Я тебе мало того скажу, что с греческого переводится как «бычьеголовый». Ну, знание древнегреческого. Кирилл, ты что, древнегреческий не знаешь?
2: Да. Забыл просто чуть-чуть уже, что ты.
1: Ты чего?
3: Я там давно не был.
2: Редко пользуется, да, языком.
1: Ба, вы посмотрите. Ну, давно не был, говорит Кирилл. Андрей, ты не обращаешь на меня такие мелочи, когда Кирилл просто похвастался просто в одном предложении. Я очень хочу в Грецию, я хочу на Санторини попасть, вот на этот белый остров. А знаете, почему я хочу? Потому что я увидел клип рэпера. Сейчас что я за человек? А как я о Санторини что мог узнать? Итак,
2: любимый конь
1: македонского. Пока ты думаешь немножечко, вот сразу же, предание есть. Предание, то есть история гласит, что Александр Македонский, ему было 12 лет всего лишь, он стал единственным человеком, которому покорился такой своенравный довольно-таки 11-летний конь. То есть, еще раз, македонскому было 12, коню было 11. Это довольно-таки много. Этого коня предложили македонскому царю Филиппу II, торговец из Фессалии. Звали его Филоник. И продавал он этого коня за 13 талантов.
2: Так, 11, 12, 13.
1: Вот так звучит, как будто бы и созвездие бартер идет. Мы вам 13 талантов, вы нам коня.
2: Так, Лазарева, Баскова.
1: Кстати, 13 талантов, это, на секундочку, 340 килограмм серебра. Вас не удивляет эта цифра? Я вот сильно удивлен.
2: Дорогой конь.
1: Это огромная сумма, невероятная сумма. Но и никто не мог этого коня вот обуздать. Вот. И царь уже отказался от покупки. И даже сцена такая есть в кино про македонского. И он в итоге сказал, я его покупаю. Его отец сказал, ты не сможешь его объездить. Он говорит, нет, я обещаю. И обязательно укращу его. И у него получилось вообще это сделать. Ну так, Кирилл, я больше не могу тянуть время. Настал момент, чтобы мы узнали твой вариант. Ну, любой может. Но если не знаешь, на шару скажи.
3: Не знаю, у меня логичная цепочка. Если про Грецию ты сказал, что мы про Грецию знаем, это всякие их вот эти мифы,
1: так.
3: Вот эти язычества их, все так. Вот эти боги.
1: Да.
3: Ты сказал, бычьеголовый переводится с греческого.
1: Так.
3: Кто у нас в Греции бычьеголовый? Это кентавр, по-моему?
1: Или кентавр как? Это полулошадь. Это был такой бычьеголовый в лабиринтах.
3: В лабиринтах, да, бегал. Да.
1: Кто помнит, напишите.
3: Я не помню, как его. Я думал, что отсюда я как-то смогу. Ну, нет, вообще ничего.
1: Тогда...
3: Нет вариантов.
1: Ну, скажи просто, что-то греческое на шар просто скажи. Вдруг вот ты сейчас скажешь и попадешь, прикинь.
3: Кирилл!
1: Да, коня Александра Македонского звали Кирилл. Считает Кирилл. Мы принимаем вариант ответа.
2: Ну, достойный вариант, да.
1: С хороший вариант. Вот с юмором все хорошо. Это прекрасно. Минотавр, кстати, звали. Бычьеголовый. Я тоже не вспомнил. Спасибо большое, Тимур. И спасибо большое. Алина, кстати, предполагает, что коня звали Багратион, возможно. Но я сейчас вам расскажу правильный ответ. Внимание. Дело в том, что была кличка действительно «Бычьеголовый», потому что, ну, сами понимаете, резвый, ретивый конь, его никто не мог обуздать, Александру это удалось сделать. И, естественно, такая кличка у него была, потому что конь был, ну, такой боевой. Потом он его, конечно, в сражениях этого, с этим конем чувствовал себя вообще замечательно и прекрасно, конь его тоже любил. Ну, а на латинице это прозвище коня звучит как... Ну, либо Букефалус, либо Буцефалус. Ну, а имя у коня было Буцефал.
0: Утромены утроманят.
1: Кирилл, спасибо большое за игру. Классно поиграли. Дошли сегодня до 3000 рублей. Я уверен, тебе надо возвращаться 100%. Смотри, как ты легко вообще дошел, ты все знаешь. Вот видишь, так, вот просто специфический вопрос попался. Иногда такое бывает. Сейчас время, к сожалению, поджимает. Очень быстрый привет, Кирилл, от тебя хочу услышать.
3: Всем привет, кто меня слушает, всем моим друзьям, моей любимой супруге Риме. Все, всем спасибо. Я решил, что сразу 10 тысяч не выиграю. Буду так проходить по 100 рублей.
1: Да, кстати.
3: Наберу.
2: Хорошая тактика.
1: Сейчас я Андрею передам, чтобы точно не забыть. У нас есть 100 рублей, которые мы подписали, поставили печать. Это сувенирная продукция, которая теперь твоя. Мы тебя поздравляем. Приходи обязательно. Я уверен, мы с тобой десяточку заберем. С нами был сегодня Кирилл Слянев. Да, все правильно помню. Угу. Друзья мои, приходите и вы, отвечайте на вопросы. Забирайте до 10 тысяч рублей. Будем ждать вас.
0: Утро мании. Никаких шуток. Только реальные деньги. Бим новости.
4: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Сельские районы Татарстана запускают программу финансовой поддержки молодых матерей. Согласно новым правилам, женщины, проживающие в сельской местности не менее 3 лет, получат единовременные выплаты за рождение детей. Размер пособия зависит от очередности рождения и возраста матери. До 2030 года в России будет реализован комплекс мер, направленных на борьбу с деструктивным поведением молодежи. Ключевыми элементами программы стали систематический мониторинг активности молодых пользователей в социальных сетях, организация всероссийских конференций по вопросам молодежной безопасности, подготовка и повышение квалификации специалистов, работающих в сфере профилактики деструктивных явлений. В Татарстане насчитывается 334 долгожителя, перешагнувших столетний рубеж. Такую статистику озвучили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Татарстана.
5: Реклама на Бим-радио.
6: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ТТС.
5: ТТС.
7: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ИП Габдрахманова Гульнас Мубаракзяновна. Строительная компания «Чип и Дейл».
8: Нужен дом без рисков? «Чип и Дейл» спешат на помощь. Строительная компания «Чип и Дейл» предлагает строительство домов по безопасной системе «Эскроу». Оплачивайте после сдачи дома. Строим под ключ с гарантией 5 лет, качество которому доверяют. Строительная компания «Чип и Дейл» всегда построят. Наш сайт «Чип и Дейл Строй Казань». Ищите нас во всех соцсетях «Чип и Дейл Казань». Звоните по телефону 296-66-56.
9: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timirkirpich.rf.
10: Где 40 захватывающих аттракционов?
11: В Мисти Парке!
10: Где дети веселятся весь день по безлимитному билету, а взрослые проходят бесплатно?
11: В Мисти Парке!
12: Огромный Мисти Парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
10: Это круто!
13: ИП Жуличев, НА, 0+.
14: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
15: Добро пожаловать в ресторан «Максимилианс». Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. Спартаковская, 6. Мы ждем вас каждый день. «Максимилианс». Хорошо, когда мы вместе.
16: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
17: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Улыбка.

0: ставим сейчас.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ищите выгодные покупки? Магазин «Дом, одежда, обувь» на Арбузова 5. Огромный выбор. Одежда, обувь, весь текстиль для дома. Цены начинаются всего от 199 рублей. Приходите и убедитесь сами. «Дом, одежда, обувь». Арбузова 5.
3: Соцсети могут привлечь. Обим радио с тобою всегда. 2-930-800.
4: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: День рождения старого еврея. Гости его поздравляют.
6: Соломон Маркович, здоровья вам, долголетия, долгих лет, чтобы дожили до 100 лет. Так и мне сегодня 100 лет и есть. Ну тогда хорошего вам дня.
7: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
8: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78.

0: «Утромены» на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
1: Не только смех и радость я хочу подчеркнуть, потому что сейчас мы поговорим на гастрономические темы.
2: Ну, о чем-то вкусненьком?
1: Я знаю, что подумал. Я вот увидел совсем недавно. Ну, в общем, у коллег, смотрю, на столе чипсы. Угу. Вот, а коллеги эти чипсы, они, ну, я не вижу обычно, как коллега ест чипсы. Ну, никогда.
2: Уже обычно... пустой пакет видишь обычно.
1: Да, которым протягивает мне, и там вот последние чипсы, он говорит, будешь, выкинь потом.
2: Самая черненькая такая чипсы.
1: Да, самая вкусная, кстати, самая канцерогенистая. Значит, вот какой вопрос? Я спросил, а ты что это вдруг чипсы ешь? И он говорит, да вот увидел новый вкус, там какой-то что-то халапеньо, там что-то там сыр, там вот это все. И говорит, просто не удержался, говорит, интересно стало попробовать. И вдруг я понял, что это же отличный, ну, маркетинг. Некоторые производители чипсов просто на вкусе вывозят. Они говорят, ну не только чипсов, да ты чего угодно. Ну просто, условно тебе говорят... Давай вот мы тебе сейчас привезли азиатский вкус чипсов, там какой-нибудь там сладкий лайм, например, или там, там лайм-чили. Ты берешь, он такой сладковатый, остренький, такой, думаешь, прикольно. Или ты берешь это зачем-то, пробуешь и думаешь, зачем я это вообще, зачем я это ем? Почему я это купил вообще? Вкусы. Отличный маркетинг. И вот я хотел спросить у наших слушателей. Ребят, есть очень много всего. Да, есть чипсы, есть сухарики, есть газировки, есть ваш самый любимый вкус чипсов, сухариков. Ну, что вот вы предпочитаете? Вот самый ваш любимый вкус. Или, например, газировка может быть какая-то тоже уникальная. Может.
2: Молодец и хрен. Вот. Это я про газировку как раз.
1: Это, кстати, мы не для кошки, потому что, скорее всего, речь идет об окрошке. Да, там, конечно, полно всего. Но, кстати, у меня есть статистика небольшая. Пока нам люди пишут плюс 792-724-2128. Это у нас мессенджер Макс или ТГ. Как вам удобно, мы и там читаем. Самые популярные вкусы среди россиян, например, у чипсов всегда остаются. Это сметана с зеленью, лук и сыр.
2: Что, бекон их нет там?
1: Ну, не в Татарстане, Андрей. Хотя, да, интересно, короче говоря. Вот, очень сильно. Ну, давай так. На самом деле, это интересная статистика. Вот она прямо перед моими глазами. Потому что популярные вкусы в России, да, вот если так присмотреться, на самом деле, бекон тоже входит в четверку самых покупаемых. 40% оказывается, предпочитают.
2: Не зря, про него вспомнил.
1: Да, и это удивительно. Кстати, я удивлен, что многие, например, они любят, ну, например, берем чипсы, многие просто берут солью чипсы. Ну, вот сейчас мы узнаем, потому что сообщения уже посыпались. Вот, пишут, чипсы, лук и сметана, напиток в кавычках «молоко». Молокосодержащий продукт вы имеете в виду. Да, слушайте, такое есть. Вот, пишет нам вот Антон, есть сухарики, мне очень нравится, вот, пряная креветка, такой вот новый вкус, говорит, в магазине беру, пожалуйста. Вот, вот видите, вот опять-таки, ну, это берет же свое.
2: Берет, конечно.
1: И ты просто идешь, это покупаешь, ну, потому что, как вам объяснить, просто вам очень хочется попробовать, да что ж там это такое. Помнишь, чипсы в одно время выходили со вкусом игристого? Хотя алкоголь вредит здоровью.
2: Да, кстати, было такое.
1: Вот, алкоголь там ноль, и ты просто его покупаешь, потому что, да что же это за вкус-то такой? Ну, хочется поощутить, как это вот передать.
2: Берешь, получается, сначала чипсы со вкусом игристого, потом берешь еще чипсы с маринованными огурчиками, и вот вместе их потребляешь, видимо.
1: И вообще, в целом, это так можно стол накрыть? Говорит, о, у нас
2: потом
1: сегодня...
2: песни петь начинаем.
1: Обязательно. Ну, смотри, ты просто говоришь, о, вы знаете, мы, между прочим, мы сейчас, у нас будет на столе икра, малосольные огурчики, зелень и сметана. Просто в трех тарелках чипсы лежат, и все, все довольны, все счастливы. Так, давайте посмотрим, например, вот если, Руслан, читать, газировка Фанта. Ну, то есть апельсин, мандарин, вот он предпочитает. Mm-hmm. Вот, а чипсы — это сметана, лук, сметана, зелень, зеленый лук. Ну и ладно, креветки. Тоже неплохо, очень вкусно на самом деле.
2: Вы выбираете чипсы с такими вот зелеными оттенками специально, как будто они как будто чуть здоровее.
1: Да,
3: с овощами же, ну полезно, но и тут картошка тоже овощи.
1: Ну, кстати, с газировками тоже такая вот интересная тема, потому что когда вышли лимонады, вот первые, да, вот которые все на полках продаются, там, например, там, ну вот попробовать там крем-соду, например, какую-нибудь, которая похожа по вкусу там на советскую, это очень просто интересно.
2: Это обалденно.
1: Очень вкусно, да, кстати, вот я недавно тоже так, я тоже повелся недавно, я купил Газировка, она называлась слива. Ну, тоже она. Я все почти без сахара пью, потому что не могу с сахаром, все мне не нравится. Вот. И наткнулся на сливочный апельсин или что-то такое. Просто купил. Ну, дрянь полная. Ну, это так интересно было.
2: Не похоже на крем-соду было.
1: Ну, удивительно, нет. Хочу вам сказать. Хотя есть и натуральный вообще. И нам тут про крем-соду тоже пишут. Один из первых вкусов постсоветского пространства был вот крем-сода. Ну, поэтому, пожалуйста. Вот. А так, смотри, красная икра чипсы еще вот вспоминает у нас Елена. Тоже очень популярный был такой вкус. Но мне кажется, это потому что чипсы с определенными напитками употребляют, поэтому и нормальная вообще штучка. Нам тут спрашивают, интересуется, пробовали ли мы чебупели.
2: Чебупели пробовали.
1: Вот, а со вкусом фобо. Вот ты думаете теперь. Такие даже есть, ты представляешь, конечно.
2: Ну, кстати, вот эту вот штуку с новыми вкусами надо в том числе взять, знаешь, за основу маркетинга, может быть, и тем, кто освежители воздуха делает.
1: Давно
2: пора. Тоже брать разными вкусами.
1: В одно время.
2: А может быть, они даже родоначальники этого всего делают?
1: Возможно, потому что я вот вообще поддержу твои слова, потому что я в одно время был освежитель воздуха такой автоматический, который, и он пах каким-то пирогом, штруделем с корицей. То есть ты заходишь в помещение, и тебе кажется, что вот где-то только испекли пирог. И это работает. Ты сразу голодный, бежишь к холодильнику. Понимаете? Это должно в связке работать. Мне
2: просто
1: кажется.
2: Это немного странно звучит, кто-то испек пирог. Это про туалет же речь идет, вроде показалось.
1: А это вот это из тех освежителей, которые вот не только в уборной, а что-то, может просто ты поставить где-нибудь, например,
2: который
1: в помещении.
2: Автоматически
1: да, и он получается, ну, у тебя в помещении просто запах. Не зря же многие пекарни выводят специально часть вытяжки из прямо из цехов, где горяченько все печется, прямо выходит на вход в пекарню, чтобы у тебя запах был от этого свежего хлеба. Тоже часть, кстати говоря, этой культуры. Потрясающе. Вот. Ну, тут, кстати, вот Анюта как раз нам вспоминает вот как раз вкус крем-сливки у лимонадов различных. Вот. Все вот многим еще пишут, что чипсы не, именно из картошки нравятся чипсы, а вот из крахмала не нравятся, например. Но есть же вот эти чипсы из крахмала, которые супер идеальны, в тубусах продаются. Именно почему-то в тубусах, я не знаю почему. Ой. Доброе утро, пишет нам Владимир. Что-то не узнаю ведущих. Если вдруг... Ребят, да, давайте на всякий случай, вот пока мы немножечко прервемся. Смотрите, у нас есть Андрей Дмитриев, у него легендарный сегодня камбэк «Возвращение».
2: У меня блудный сын сегодня погонял.
1: Да.
2: Ну, просто так все чаще всего пишут сообщения.
1: Да. А я ваш диктор и актер, который по неделям отсутствует. Ну все, я вернулся. У меня
2: давай, я блудный сын, а ты блудный отец будешь.
1: Да, я блудная дочка. Ой. Жена любит чипсы со вкусом краба. Я люблю сметана, зелень. Напиток оба любим кола. Именно вот не злая кола, а вот другая.
2: Не злая.
1: Добрая. Получается, что так, да. Вот. Самая любимая газировка это светлая. Алкоголь вредит здоровью.
2: Газировка же тоже с другой стороны. Вот пишет нам сметана, лук плюс айран.
1: О, пока звучит как поход к гастроэнтерологу. Ну, это вообще, конечно, это интересно. В общем, если вот так посмотреть. Вот, пожалуйста. Нам тут пишут, очень интересно, сейчас буквально дочитаю. Потом прервемся и вернемся, я еще думаю. Элина пишет, когда прокачиваешь свою осознанность, да, когда ты начинаешь понимать, что ты делаешь, для чего ты делаешь. Много знаешь о вкусовых пищевых добавках, тебе перестает хотеться пробовать чипсы с каким бы то ни было вкусами. Ты начинаешь получать удовольствие от простой, натуральной еды. Маркетинг перестает на тебя действовать, пишет Ирина.
3: Ну, вообще абсолютно все правильно пишет, по-моему, человек.
2: Да не знаю, эти чипсы, ну, нельзя же их бесконечно есть. Они же рано или поздно, ну, просто...
1: Во-первых, давай еще скажем, что они режут рот. Тебе бывает, тебе режет рот чипсы? Тебе
2: чипсы
1: был такой хоть раз?
2: Режет рот.
1: Тебе резали рот?
2: Нет, я какие-то добрые чипсы ел, видимо.
1: Да, ну у меня просто из рыбы.
2: Специально там, без острых углов.
1: В общем, да, я с Элиной согласен полностью. Вот, Артем просто написал ром с колой. Алкоголь вредит здоровью. Любимая газировка у человека.
2: Ой. Ну, тут же газировка присутствует с другой стороны же.
1: Абсолютно вообще, абсолютно. Ребятоньки, всем большое спасибо за сообщение. Вот, теперь я понял, столько людей ест чипсы, да? Кстати, если что, чипсы и все такое, это не вызывает у нас гастритов, как нам родители рассказывали.
2: Нет.
1: Вот, хеликобактер вызывает гастрит, оказывается, если что, это надо лечить вообще.
2: Вот, надо прям сделать чипсы со вкусом хеликобактера.
1: со вкусом лекарства от Хеликобактера, понимаете? И тогда все будет нормально. Но я надеюсь, правильно все сказал, поэтому если вдруг врачи, если вы нас поддержите. Но это все, конечно, понятно, понимаете? Покупка чипсов – это тоже серьезный момент в жизни, потому что от этого зависит ваше удовольствие, ваш дофамин. Да. Мы очень сильно подсели сейчас на дофамин. Но, тем не менее, хочу вам рассказать вот такую информацию на правах рекламы, ребята. Что может быть важнее, чем покупка чипсов в вашей жизни? Это, конечно же, покупка квартиры.
2: Ну, это примерно равнозначные.
1: Ну, вот плюс-минус, да. На правах рекламы информация о спонсоре шоу «Утромены» ООО «Акбарс Дом». Я хочу вам сказать, друзья мои, что если вы купите чипсы, ну, неправильным вкусом, который вам не очень понравится, это, конечно, уже большая беда. Но если вы купите квартиру, которая вам в итоге не понравится, это еще большая беда, за которую вы еще будете много-много платить. Поэтому, если вы планируете приобрести квартиру, если вы хотите, чтобы вы получали удовольствие от жилья, обращайтесь в «Акбарс Дом». Ведь совсем недавно был старт продаж в жилом комплексе «Дома Усада». Торопитесь выбрать квартиру по цене от 5 900 000 рублей. Такие цены приятные, боже. «Дома Усада» — место, где жизнь расцветает. «Акбарс Дом» — дом там, где мы. ЖК «Дома Усада», ПК-1, ООО «СЗ Новый Усад». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Акбарс Дом» — не оферт. Все, Андрей, 5 900. Давай, скидываемся, но жить буду я. 2 недели я, 2 недели ты. Давай.
2: Интересное предложение.
1: Да соглашайся, Андрей, соглашайся!
0: Шоу «Утромены».
4: А я думал, слова.
0: Реклама на Бим-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
5: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «Сыраев РЗ». Питомник «Клевер».
6: Здравствуйте, я Альфред Хайрулин, основатель Дуванского питомника в Држановском районе. Мы выращиваем яблони, смородину и малину. Наши саженцы вы можете приобрести в питомнике «Клевер» на Мамадышском тракте 58.
5: «Клевер» – выращенный у нас, стойкие к морозу.
7: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
8: 211-00-73 0+.
9: Готовьте мангалы фирменной сети «Агросила». Жаркие цены на гриль. Бедро и голень цыпленка бройлера в маринаде всего 299 рублей за килограмм. Классический шашлык «Халяль» 250 рублей за килограмм. Успейте купить по адресам: Кулахмета, 18, корпус 1, Гореева, 3, Магистральная, 15, Сабит, 2А. «Агросила». Вкусные покупки для вашего пикника.
10: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Я налив. Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
0: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
12: Привет, с новосельем. А кто с переездом помогал?
13: Шустриков.
12: И как он?
13: Сильный, выносливый, но при этом аккуратный и понимающий.
12: Повезло.
14: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
15: А вы продаете рекламу?
12: Нет, просто даем послушать.
15: Красивая. 2-930-800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Прогноз погоды на Бим-радио.
1: Опять мы перешли к тому, с чего мы начинаем. К самому точному прогнозу погоды. Ну, давай просто порадуем людей немножко.
2: Давай порадуем. Ну, смотри, уже на данный момент в Казани плюс 21. Так. Сегодня ясно. Осадков не ожидается. Ветер 2 метра в секунду юго-западный. Ну, что еще сказать? Максимум нам сегодня обещают, насколько я видел, плюс 27. Уф. Говорят, даже плюс 28 местами будет.
1: Ой, как жарко.
2: Да-да-да. Но завтра будет чуть полегче. Завтра днем плюс 23 и тоже солнышко. А в пятницу опять плюс 27. Ну, и есть вероятность небольшого дождя. Но плюс 27. Красота же.
1: Ну, я... Вот эта демо-версия лета у нас случилась. И она к 9 мая, мы уже, как и говорили, чуть-чуть станет попрохладнее буквально.
2: Потом плюс 15, плюс 13. В целом тоже неплохо для мая.
1: Но, хорошо. Ну, не, на самом деле хорошо. И для праздника хорошо. Можно и прогуляться, и не так жарко это вот, как вот это пекло.
2: Возле мангала не так жарко тоже стоять.
1: Вот, да. Кстати, на секундочку. Я еще хочу спросить, а вы уже все кондиционерами пользуетесь? Вот мы с Андреем сегодня запустили.
2: О.
1: Как же хорошо, да, прохладно.
2: Я дома еще не включал кондиционер.
1: Вот, видите, как
2: просто
1: у нас.
2: Просто как-то неудобно. Отопление еще включено, еще кондиционер. Подерутся они между собой.
1: Ну, самое главное об этом не рассказывать всему миру. Потому что как бы тут... Да, ребята, мы в России так живем. У нас отопление шпарит на улице плюс 28. Кондер приходится включать. Вот так вот мы живем, ребята.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Шоу «Утро, мэны».
3: А я думал, вставать.
1: Так, немножечко по новостям пробежимся. Значит, из такого интересного, мощного есть у нас проблема. Это увеличилось количество безбилетников в общественном транспорте Казани.
2: Это прям проблема.
1: Там до 2500 штраф. Их уже оштрафовали на 1 миллион. Зайцев становится все больше и больше.
2: Какие богатые зайцы.
1: Ну, такие, да. Ну, понятное дело, что их просто многовато становится. Мы же об этом говорили, кстати говоря, как-то. Хочется сказать, что... Ну, чего? Так хочется сказать. Безбилетником, кстати, ни разу не ездил. Но знаешь, вот когда я ездил прям без
2: билетника... Ни разу не ездил прям?
1: Ну, смотри, целенаправленно никогда. Ну, то есть, все равно в кармане какие-то вот эти вот 15-12 рублей. Еще такие цены помню. 2000 какое-то, 8 что ли, вот там. Вот эти все прекрасные. Еще до этого еще меньше помню я цены на самом деле. Так вот, я... Единственное, когда я хитрил, это когда просто народу много... И кондуктор, он так вот на тебя смотрит, и у него в голове такая мысль, вроде оплачивал, и дальше идет. А ты вот так стоишь, думаешь, вот если подойдет, ну типа оплачу, если не подойдет, не оплачу. Ну студенческие времена вот эти, вот 15 рублей, эти 15 рублей, может было купить себе что-нибудь там. Кофе 3 в одном, например. Кофе 3 в одном, представляешь? Надо купить, Андрей. Надо попробовать. Давно не пробовал.
2: Вспомнил. Ты тоже интересный вкус, кстати говоря, это будет.
1: О, кстати, по поводу вкусов сейчас вот неожиданно. Вот буквально пока мы вот недавно тему чипсов обсуждали, я поискал самые странные вкусы в мире. Давайте немножечко вам расскажу. Например, в Китае есть жареные куриные лапки с лимоном. Это вкус чипсов. Локальный хит, кстати говоря, в Китае его очень сильно любят.
2: Жареные куриные лапки с лимоном?
1: Да. Мало того, есть еще кровавая Мэри. Чипсы со вкусом алкогольного коктейля, вот этого одноименного. Алкоголь вредит здоровью, напоминаем. Есть. Теперь поехали сейчас. Сейчас будет вообще интересно. В Китае есть реально чипсы со вкусом огурца. Я их даже пробовал. Они просто очень свежие такие. Там
2: типа свежие со вкусом свежего огурца?
1: Да. И если ты думаешь, ну куда я дальше?
2: Колючие немножко такие.
1: Я тебе... Да, немножко. Язык режет. Я же говорю, чипсы язык режет. Это вот очень сочетается.
2: А, ну сейчас с другой стороны гладкие тоже есть же.
1: Есть, да.
2: Там еще разных размеров. Средние плотные, понимаешь, они вот прям, если средняя упаковка.
1: Вот. И для чего берут это люди? Остается иногда большая... В Индии есть мятное озорство. Так вкус чипсов называется. Мятное озорство. Это мята, лайм и острый перец. Но это все ерунда. В США выпускали капучино, молочный шоколад, чипсы. Mm-hmm. В Китае еще один известный экзотический чипсы. Это черника и йогурт чипсы.
2: Такие для зрения.
1: Да! Ну и в завершении, что там еще? Да я, по-моему, все самое интересное рассказал. Ну да,
2: надо придумать свои вкусы какие-нибудь и прям сразу за нами закреплять. Наши, может быть, татарские какие-нибудь.
1: Да, кстати, в Татарстане какие бы чипсы с каким вкусом бы хорошо зашли? Плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8. Пишите обязательно. Давайте вместе какой-нибудь выберем и дадим. У нас вот много же вкусов. Со вкусом балюши я бы сделал вообще. Там и картошечка, и мясо, и тесто, и все так раз.
2: Прям в чипсах бульончик немножко на дне.
1: Немножечко. Вместо соуса, понимаешь, он в пакетике отдельно.
2: Говяжий бульон.
1: Да, достаешь его раз немножко. Еще самый разогревающий такой упаковки, его там немножечко протнул, что-то он сам по себе там такой вскипел.
2: Нормально, ты придумал, смотри, походный прям вариант такой, горячий обед.
1: Ребят, я же вам говорю, я вот таких вот вещах вообще шарю, я вам все могу подсказать.
2: Сразу накидывает со вкусом костыбы, со вкусом чак-чака.
1: О, со вкусом чак-чака, интересные получились бы.
2: Десертики, да.
1: Да, кстати.
2: Чипсы в меду, обкатайте.
1: Чипсы в меду, а чем это от хвороста отличается, только не в меду? Ну, серьезно, хворост это же по факту просто как будто бы неудавшиеся чипсы, которые посыпали сахарной пудрой.
2: Возможно, да, это просто чак-чак, который высох в свое время. Спрессовали и сделали вот как раз эти идеально ровные чипсы.
1: Слушайте, у меня такой очень неожиданный вопрос теперь послал всем. Кто-нибудь помнит вот такие вот прямоугольные пряники, которые назывались, по-моему, детские? И там просто все намешано. Там и какао, и там просто, знаешь, вот эта вот куча обрезков как будто в одну машину накидывали, просто перемешивали, какао добавляли, сахар добавляли, изюм добавляли.
2: Опа, пряник получился.
1: Да, и вот так вкусно было. Где их найти, интересно? Ну, очень интересно. Со вкусом селедки, под шубой, понимаешь?
2: Со вкусом... Интересно.
1: Толкашку лебе. Ну, я, естественно, селедку под шубой я попробовал. Такой сладковато-овощной, рыбный. Ну, класс, по-моему, это очень хорошо. Вот, давай еще пару вкусов, если есть. Толкашку лебе я тоже, конечно, попробовал. В общем, ребят, что хочу сказать. Мы с вами очень мощно придумать можем, оказывается.
2: Да, конечно.
1: Кстати, почему просто со вкусом бешбармака же продавались чипсы? Почему тоже не сделать? Со вкусом, например, татарской лапши. А?
2: Тоже было бы вкусненько, да.
1: Да, давайте пока подумаем на эту тему. Ой, у нас время, оказывается, смотри, какое серьезное. Пора делать выбор, Андрей. Музыкальный выбор. Прямо сейчас наша любимая музыкальная рубрика.
0: Музыкальные выборы.
1: Сегодня. Ты знаешь такого исполнителя Текила?
2: Ну, знаю, кажется, да.
1: Кстати...
2: Напитка больше знаю.
1: По-моему, Текила — это рэпер.
2: А, да? А я думал, Текила — это она вообще.
1: Вот видишь, как вот мы с тобой... Есть такой, да. Вот свое... Ну, короче, давайте немножко расскажу. Александр Иванович Тарасов. Давай. Текил. Александр Иванович Тарасов. Алкоголь очень вредит здоровью, понимаете? Человек, который в одно время с блогером Амираном Сардаром, они снимались очень много, очень часто. Там у них была целая команда. Ходили, веселились. Вот. Певец, судя по всему. В чем прикол? Тарасов не просто так фамилия, потому что, насколько я помню, его брат это футболист.
2: Я думаю, что-то какая-то такая прям спортивная фамилия, что-то знакомое.
1: Это Дмитрий Алексеевич Тарасов, его старший брат.
2: Uh-huh.
1: Вот, он прям футболист. То есть он воспитанник московских школ. Вот, полузащитник, мастер спорта России. Вот, на данный момент уже получается просто вот в медиафутбол ушел. Но это, в общем, и не важно. Такая семья интересная. Один певец и блогер, один футболист довольно серьезный.
2: И вот вместе они сделали песню, да?
1: Нет, я тебе просто из жизни Текила рассказываю, причем. Вот. Текила, кстати, он написал не как вот, напиток, а он написал как бы Т, дефис. Очень часто там у них была целая команда, ходили, веселились. Вот. Певец, судя по всему. В чем прикол? Тарасов не просто так фамилия, потому что, насколько я помню, его брат это футболист.
2: Я думаю, что-то какая-то такая прям спортивная фамилия, что-то знакомое.
1: Это Дмитрий Алексеевич Тарасов, его старший брат.
2: Uh-huh.
1: Вот, он прям футболист. То есть он воспитанник московских школ. Вот, полузащитник, мастер спорта России. Вот, на данный момент уже получается просто... вот в медиафутбол ушел, но это, в общем, и не важно. Такая семья интересная. Один певец и блогер, один футболист довольно серьезный.
2: Вот вместе они сделали песню, да?
1: Нет, я тебе просто из жизни Текила рассказываю, причем. Вот. Текила, кстати, он написал не как вот, напиток, а он написал как бы Т, дефис, кила. Вот.

0: момент уже получается просто вот в медиафутбол ушел, но это, в общем, и не важно. Такая семья интересная. Один певец и блогер, один футболист довольно серьезный.
1: Вот вместе они сделали песню, да?
0: Нет! Я тебе просто из жизни текила рассказываю, причем. Вот. Текила, кстати, он написал не как вот, напиток, а он написал как бы T-кила. Вот. Вообще, я бы на английском это прочитал T-кила. T-кила. Текила или не кила, брат?
1: Кила, кила.
0: Все, спасибо, брат, лучший. Поэтому он взял исполнительницу Николь. Вот, если бы она играла техно, то она была бы техно-Николь, но, к сожалению, просто она исполнительница. Вот вместе с Текилой они решили, немецкая еще такая певица, если это отдельно было бы смешно, если бы они на немецком пели. В общем, написали эти двое песен, называются «В моих глазах». Напомню, что музыкальные выборы проходят ВКонтакте, проходите, там уже эта песня присутствует, можно ее послушать, скачать, добавить себе в плейлист. Ну, а я предлагаю нам с вами послушать. Текила, Николь, «В моих глазах». Погнали! Погнали!

0: Утромены сделают твое утро.
1: Вот, вдогонку буквально скажу, что вот Николь, которая с Текилой, короче, пела, вот, это российская этнопоп-певица, продвигает ее Текила сам, вот они совместку записали, в общем, он ее просто там двигает, вот. Понравился или нет, напомню еще раз, в группе ВКонтакте обязательно пишите. Кстати, по поводу еще вот, Текила, это вот Александр Иванович Тарасов, его брат Дмитрий Тарасов, это, оказывается, бывший муж Бузовой, спасибо большое нашему слушателю, что напомнил нам об этом. Вот,
2: я просто... Санта-Барбара, получается, прям.
1: Ну, конечно!
2: Все намешали.
1: Мир других мужчин, мал половин, мал-мал половин. Вот так вот написали. Так что вот, спасибо большое Елене за то, что нам напомнила об этом. Это, конечно, замечательно. Так, а из такого интересного нам тут пишет... нам Рауф написал. Рауф, мы твои сообщения все увидели вообще. Вот, мне просто веселит, что Рауф нам пишет, Андрей вернулся или прошлогодние записи. Я не могу. Я очень сильно повеселил это сообщение.
2: И такие просто в конце выдаем. Сегодня у нас 6 мая 2025.
1: Да, прикиньте, просто немножечко отмотать так время. Да, было бы, конечно, интересно. Ну, в общем, смотрите, мы все вернулись. Это не какая-то разовая акция. Вот, Андрей вернулся, что ли? Да. Нет, ты скажи, как есть, Андрей.
2: Вроде тут сижу, да.
1: Все, лучший вообще.
2: Вроде даже завтра здесь буду сидеть.
1: Это прекрасно. Вот это, тут прям, ну прям не сидеть. Просто надо мне иногда в микрофон говорить. Я, извините, я побеспокоен.
2: А вот, я думаю, что-то вот я еще не...

0: вспомнил, пока что надо делать.
1: Я же тебе говорил. Вот. Нам тоже тут пишут о том, что снимался. Вот, Ров интересуется. В общем, да. Я, если что, на всякий случай, пока вы меня слушаете, если что, я тоже. Я снимался. Вот, мои съемки окончились, все смены окончились. Вчера у меня была последняя смена. Со всеми попрощались. Вот, ждите. Микродрамы. Вот, я снялся в микродрамах. Вот. Потом как-нибудь вам расскажу, что это такое. В общем, было насыщено. Неделя в Сочи, неделя здесь. Люди неистовствуют. Что не сообщение, то радость от того, что вернулся Андрей Дмитриев. Вот, в общем, эту радость поддерживаем всецело. Спасибо вам за сообщение. Ну и таким хорошим людям, конечно же, ну как еще? Вот только с хорошим, с хорошей информацией хочется прийти. Информация эта у нас будет, ну, практически на правах рекламы. Короче, ребятоньки, 8 мая мы вместе с Диалог Авто, то есть Бимрадио Диалог Авто, мы представляем новый проект «Маршрут Великой Победы». Мы утроменами на улицах родного города будем курсировать на современных автомобилях и посещать будем памятные места воинской славы. У нас будут прямые включения, естественно, будем вас зазывать, у нас будут подарки, шикарные праздничные наборы. Совместно, когда с Диалог Авто мы с Бимрадио объединяемся, там наборы такие, и сертификаты такие, просто уф, и скидка.
2: Помню, да, подарочки всегда приятные были.
1: Ну и, конечно же, почтим память героев все вместе. Ну и немножко информации о правах рекламы. Майская распродажа в Диалог Авто. Выгода до 1 000 000 рублей на 16 брендов в 6 городах Татарстана. Кредит от 0,01% при взносе от 50%. Срок до 10 лет без справок о доходах. Купи онлайн с доставкой до дома. Это вообще великолепно. Успей зафиксировать выгоду, пока идет май. Пиши «Майская распродажа» в специальном чате Диалог Авто в Телеграм или Макс. Или узнай подробности в отделах продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредиты предоставляются ПАО «Росбанк», простите, и другие банки-партнеры. Изучите все условия кредита на сайте «Росбанк.ру» в разделе «Автокредиты». Подробности об организаторе акции, правилах и моделях на сайте «Диалог.Авто.ру». Реклама ООО «Диалог Авто», ОГРН 113-68-927-41, Казань 18+. Фу! Пойду подышу немножко. Реклама на

0: все.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая стейк пряный на кости барбекюшка 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: С 1 по 11 мая Луидор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луидор.
3: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
4: Пап, снег!
5: Погода портится.
4: Почему мы так медленно едем?
5: Чтоб не попасть в аварию.
4: В кино опоздаем.
5: Выберем другое.
4: Не хочу другое.
5: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
4: Пап, давай помедленнее.
6: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
8: А слона не хотите? Нельзя.
9: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
7: Моя квартира, мои правила.
10: Застройщик ООО СЗП С-32. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: А в ТЦ «Республика» круглый год настоящий праздник каждый здесь найдет.
12: Рестораны вкусом порадуют вас.
13: В парке Тики-Вики аттракционы просто класс.
11: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
12: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
14: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
15: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timirkirpich.rf.
16: Алло, привет. У нас завтра крупная партия оборудования ожидается. Сами не справимся. Грузчики нужны. Не знаешь, кто помочь может?
17: Знаю, конечно. Шустриков. Записывай.
18: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
19: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: на Бим-радио.
1: Ассаламу алейкум, кадрлы радио тыңлаушылар, здравствуйте, Андрей.
2: О, Анас, давно вас не видел.
1: Я вообще, конечно, приятно шокирован, очень рад. Андрей замечательный. Как вы это английское слово, вот это ваше английское?
2: Какое?
1: Говорили, вот это, когда человек... Вот почему вы не возвращение сказали, какое-то английское слово вы говорили?
2: Comeback?
1: Вот, come, вот это, back, come back. Это вообще как будто мой друг... с Кыргызстана. Молодец, что вернулся. Да. Если честно, ждали тебя всем, все улицы Мадлен. Mm-hmm. Дождались, наконец-то.
2: Дольше, чем асфальт ждали?
1: Мы асфальт, Андрей, не дождались, а тебя дождались, понимаете? И было бы идеально, если бы ты, конечно, лег
2: с асфальтом
1: костьми на Мадлен и играл бы роль асфальта, как бы жертвуя своей жизнью ради этой улицы, но понимаешь, но этого не требуется. Ты вообще на своем месте. Спасибо тебе. Я тоже на месте. Я про пробки же хотел рассказать. Я тебя увидел, вообще уже поплыл. Хотя плаваю я очень плохо, кстати. 5 баллов, движение плотное. Смотрите, смотрите. Маршала Живикова, Ижа.
2: Но.
1: Там от Дарашского до Амирхана 16 минут пробка.
2: Жалко, столько времени.
1: Да, Гвардейский от магистрали Амирской до Кутуя 13 минут. Аграрный от проспекта Победы до Азеса 9 минут. Мамадышский тракт от Интернациональной улицы до улицы Натанара Клина 8 минут. Павлюхина и Марселя Салимжанова от Газовой до улицы Хадид Ахташ 8 минут. Мосты и дамбы. Все свободны. Кировские дамбы, центр 5 баллов. А,
2: все вернулся. Поехали на Кировскую, да?
1: Пора бы, конечно. Но ДТП еще есть. Смотрите, значит, аграрное ДТП. Недалеко от АЗС, если в сторону ехать к Османовке. Далее, значит, один ДТП у нас есть. Это у нас проспект Универсиады. Вот когда доезжаете, там условно... Вот немножечко остается, когда до Нурсултан Назарбаева. Там вот где-то посерединке этого пути. И как будто бы... Как будто бы... Эх, нет, оказывается, еще один есть. Юлица Фущика на перекресток с проспект Победы. По проспекту Победы, когда двигаетесь в сторону Дубравной, вот перекрестка имею в виду. Левый ряд тоже есть дорожно-транспортное происшествие. На это вообще 5 баллов, кстати. Вообще очень много это. Давайте 3. Ну, максимум 2.
2: Будет попозже.
1: Потом уже до одного доведем. Нормально все будет. Давайте, вы тоже... Это, тяп-ляп не надо. Правила есть, надо соблюдать. Вы сначала правила не будете соблюдать, потом остальные нормы у нас пойдут одним известным путем.
2: Это нам не надо, такого никак. Не надо, да.
1: Конечно, конечно. Все, давайте, я через час вернусь, 3 балла сделайте ко мне. Все, давайте. Говорю как тренер по вольной борьбе. Интересно, конечно.
0: Путевые заявки на Бим-радио. Шоу «Утро, мэны».
3: А я думал, сова.
1: Нам тут люди спрашивают, говорят, а почему вот Альберта нет, Ананасовича нет? Ребята, я не хотел вам говорить. В общем, у Анаса Ананасовича на самом деле серьезная карьера же. Он со мной ездит на работу.
2: Да?
1: Он и снимался со мной, да. Поэтому, ну, не хотели просто раскрывать, но тут уже вопросы появились, поэтому я решил рассказать, да.
2: А кто он, менеджер, пиар-директор твой или актер?
1: Он и актер, и все как я, и актер он, и диктор, и блогер он. Он вообще мощный, он ведущий еще.
2: Тот еще фрукт.
1: Андрей, человек в возрасте, поэтому давай говорить вещи своими именами. Он тот еще сухофрукт. Фруктом он был лет 30 назад. Ой, хорошо, что он не слышит. Глуховат стал. А то вернулся бы сейчас мне. Вот. Так, спрашивают, Альберт, где снимался? Короче, быстро рассказываю. Есть такая штука, называется микродрамы. Что такое микродрамы? Давайте я вам, кстати, расскажу. Это новый тренд. В Китае снимают микродрамы. Что такое? Вот раньше это у нас назывался TikTok-сериал. Mm-hmm. Вот. Но там совсем был другой уровень продакшена и так далее. Теперь киношники взялись за эту историю. Конечно, режиссеры не очень довольны, потому что ну, для них уместить целую историю там, в одну серию, которая длится буквально там, от 1 минуты до 4, и все это умещаешь в сериал, например, состоящий из, ну, предположим, 35 эпизодов. Я снимался 35 эпизодов. Вот в этом будет коротком... Ну, даже не короткий метр, это микродрама.
2: За сколько времени вы сняли 35 эпизодов?
1: Это очень долго. Это все съемки длятся уже неделю. Это неделю. Чтобы вы понимали, на выходе мы получим контент, который будет длиться вот одна серия. Ну, в среднем, давай возьмем, одна серия 2 минуты, 35, ну, вот примерно час 15. Это сезон длится у этой микродрамы.
2: О, прям сезоны даже.
1: Да. Это все взято из Китая. В Китае это сейчас очень популярно. Там сериалы обычно никто не смотрит. Потому что микродрамы, они заточены на определенную такую категорию. Слушайте меня, потому что это скоро придет. Это скоро придет так или иначе. Как бы мы ни хотели сопротивляться. И вы будете сильно удивлены, что это довольно популярная вещь. Это просто удобно. Понимаешь, вот предположим, ты домохозяйка. Ну вот условно я сейчас говорю. Ты домохозяйка, плюс у тебя ребенок, да, муж на работе, у тебя очень много вот, уходит сил на семью, и у тебя вот эти короткие перерывы, ну, например, пока ты ждешь, пока каша сварится, там, да, ребенок там что-то играет, и ты быстренько в телефоне, раз, и одна серия минуту длится. Но это очень удобно, ты просто посмотрел, и ты уже продвинулся по сюжету довольно серьезно. Раз, и вот так вот сериальчики смотрятся.
2: Смотри, как все коротенькое, такое быстренькое нам сейчас нравится, да?
1: Да.
2: Темп жизни увеличился как будто, соответственно.
1: Ну, я тебе так скажу, вот эти вот микродрамы, это с точки зрения клипового мышления, это вообще вышка, конечно, это вообще... То есть там, понимаешь, вот от момента там разгон, то есть обычно же у тебя в сериале, даже если мы берем, там иногда сезоны посвящают на раскрытие персонажа. Здесь ничего такого нет. Здесь буквально за секунду. Все очень просто, все очень быстро, все очень легко, но при этом, при всем, остаются такие мощные крючки, которые тебя цепляют, и вот тебе прям хочется посмотреть, что же там будет.
2: Скажи самое главное, только тебя в конце первого сезона не убили?
1: Убили. Кстати, я не шучу. Не, там была история с тем, что мне говорят, так, все, мы вас утвердили. Вообще, ребята, я должен был лететь в Алматы. Это делать большой казахский классный продакшн. Если смотрели фильм «Черный двор» 18+, то вот тот же самый продакшн, короче. Вот, поработали с ними. И получается, что меня вызывают, мне скидывают все вызывные листы, мне скидывают сценарий и говорят, вот, вы будете играть Айдара. Это 65-летний мужчина. И на первой же читке мне режиссер говорит, так, кто играет Айдара? Я говорю, я. Он говорит, ты? А как? Я говорю, ну вот как-то так. И все. Ну я же говорю, актер, как-нибудь досправимся. В итоге я играл 65-летнего в моменте умирающего мужчины.
2: Ага.
1: Вот, так вот, вот такие вот интересности у нас были.
2: Такое ты пережил, получается.
1: Конечно. Но там самое интересное, что меня дети же мои пытаются убить еще.
2: Даже так?
1: А я говорю, микродрама, Андрей, там столько! Но я не буду вам ничего больше рассказывать, потому что у меня подписан NDA, не разглашение.
2: Серии короткие, ты нам уже полусезона рассказал.
1: Возможно, да. Но это просто для сюжета не имеет никакого отношения, но тем не менее было интересно, было любопытно, но эти, ну, все, съемки завершены, как только опубликуется, я расскажу где-то в своих соцсетях, вот, поэтому спасибо большое, что интересуетесь. Пока мы с вами, мы тут, мы поднимаем ваше хорошее настроение. Андрей Дмитриев к нам вернулся, ребята! Работаем, работаем!
0: Качаем пресс с утроменами, не надорвите животики! Необходима консультация юмориста. Новости.
4: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. В России обновили порядок сдачи экзаменов на водительские права. Изменения начнут действовать с 1 марта 2027 года. Ключевое новшество касается сроков. Теперь после сдачи теории у кандидата будет всего 60 дней, чтобы успешно пройти практическую часть экзамена. Если за полгода не удастся сдать практику, результат теоретического испытания будет аннулирован. Эти меры призваны повысить ответственность кандидатов и оптимизировать процесс подготовки будущих водителей. Татарстан выделил более 19 миллионов рублей на ежемесячные пособия по уходу за детьми до полутора лет. Сумма выплаты фиксирована и составляет 10 669 рублей 64 копейки в месяц. Получить пособие могут не только матери, но и отцы или другие родственники, взявшие на себя заботу о ребенке. Порядок оформления зависит от трудового статуса. 6 мая ежегодно отмечают Международный день против диеты. Его цель – продвигать здоровый образ жизни без изнурительных диет и идею принятия себя. Организаторы напоминают, что стремление похудеть без медицинских показаний может навредить здоровью, и призывают сосредоточиться на сбалансированном питании и бережном отношении к своему телу. Это были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, желаем вам только хорошего настроения.

0: Так, так, так, так, спокойно, спокойно, друзья. Вы же знаете, что сейчас будет. Мы сейчас вам расскажем приятнейшую информацию на правах рекламы. Андрей, ты любишь рекламную информацию?
1: Да, конечно. Особенно полезно.
0: Ну, конечно, ведь от этого зависит наша зарплата. Но мы, на самом деле, всегда о душе это говорим, потому что сегодня на правах рекламы информация от спонсора шоу «Утромены» ООО «Акбарсдом». Значит, мы, как ведущие утреннего шоу, всегда дарим хорошее настроение, вдохновляем вас на новые дела. И одно из таких дел, конечно же, это покупка квартиры. Да, понимаю. Вы скажете, Альберт, ну вы что, с Андреем там с ума сошли? Вы что хотите, чтобы мы квартиру, почему, подвелась по 13 миллионов однушку покупали? Нет! Ребята, вот теперь слушайте внимательно, потому что сейчас будет очень полезно. Если вы планируете приобрести квартиру, во-первых, обращайтесь в Акбарсдом. Это лучшее решение в вашей жизни будет. Во-вторых, совсем недавно был старт продаж в жилом комплексе «Дома-усада». И там, дамы и господа, вы можете купить себе, поторопиться, во-первых, потому что разлетаются как горячие пирожки, квартиру по цене от 5 миллионов 900 тысяч рублей!
1: Я перед ковидом примерно за столько себе продал.
0: Ты столько вообще вспомнил в одном предложении. Дома-усада – это место, где жизнь расцветает. Экологический район, до города подать рукой. И цена. Какая цена? Вот такой вот он, Акбарсдом. Дом там, где мы. ЖК «Дома-усада», ПК-1, ООО «СЗ «Новые усады». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Акбарсдом» – не оферта. В общем, 5900. Надо подумать, Андрей. Мне точно. Пойду подумаю.
2: Реклама на Бим-радио. Готовьте мангалы. Фирменной сети «Агросила» жаркие цены на гриль. Бедро и голень цыпленка-бройлера в маринаде всего 299 рублей за килограмм. Классический шашлык «Халяль» 250 рублей за килограмм. Успейте купить по адресам Кулахмета, 18, корпус 1, Гореева, 3, Магистральная, 15, Сабит, 2А. «Агросила». Вкусные покупки для вашего пикника.
3: Ищите выгодные покупки? Магазин «Дом, одежда, обувь» на Арбуз. Бузова 5. Огромный выбор. Одежда, обувь, весь текстиль для дома. Цены начинаются всего от 199 рублей. Приходите и убедитесь сами. Дом, одежда, обувь. Арбузова 5.
4: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» – это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
5: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди – 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
6: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timirkirpich.rf.
0: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
7: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
8: 0+.
9: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2-930-800.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В отделе кадров.
2: Так, что вы принесли? Прошу уволить меня по собственному желанию с должности генерального директора ОАО «Газпром». Извините, но вы же у нас не работаете.
1: Вы, главное, увольте. А уж с такой записью в резюме я себе работу найду.
3: Соу, сыпелявых.
4: Соу,
3: сыпелявых.
5: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
7: Утромены на БИМ-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
8: Внимание, внимание! Напоминаем, что завтра в Казани вновь ведут временное ограничение движений за подготовки к параду. Все как всегда. 16.00 до 22.00. Движение ограничат на участках улиц Правобулачной, Левобулачной до улиц Чернышевского. С 8 до 10 мая площадь Тысячелетия закрывается полностью, а также, как и улицу Бондаренко.
9: Ну, у нас, получается, была репетиция Казанского марафона. Мы тоже все привыкали там по Кировской ездить дамбе, соответственно.
8: Пожалуйста. Вообще, я считаю, что Кировская дамба прекрасная, ну, в этом плане. А, кстати, вот еще из приколов, которые были... В общем, можно я немножко про себя расскажу, Андрей?
9: Ну, давай, давай.
8: Уважаемые слушатели, я тоже вас прошу рассказать. Просто столько интересного произошло, и это связано с перекрытием, в общем. Потому что, как вы знаете, у нас в Казани недавно проходил кастинг такой на крупное шоу, которое по телеканалу идет, где Басков приезжал, Лазарев приезжал, может быть, ты слышал?
9: Видел.
8: Ну, там все вместе они поют, вот это все. И туда приезжали, вот как вы помните, я тоже в свое время успел посниматься в одной передаче на телевидении, и там познакомился с огромным количеством людей из телека. Имеется в виду те, кто занимается вот продакшном, видеосъемками и так далее. И они как раз все вместе туда и приехали. Я побежал к ним туда, вот в пирамиде это было, побежал с ними видеться, вот, увидел практически, ну, всех звезд увидел, своих друзей увидел, был безумно рад, передал кучу Иначе Казанский всем, что было приятно и так далее. Было, в общем, интересно. Там, кстати, я встретил администратора, который вот давным-давно, в общем, я как вообще сам-то на телевидение попал? Я просто выкладывал видео, как пою, во ВКонтакте вот у меня в том числе было выложено. Они срочно искали артистов, увидели меня и сразу же предложили. И это вот администратора, девушка зовут Сати, которая мне, собственно, написала первой, и благодаря которой я и снялся на федеральном телеканале. Я тоже ее встретил, безумно был рад ее вообще увидеть. Мы с ней сфотографировались, я тоже в соцсетях показывал. Это было, конечно, невероятно крутая встреча. И так прикольно, кстати, говорит, Басков, оказывается, он всегда на приколе, очень позитивный мужик оказался.
9: Так какой-то Николай.
8: Ну, периодически, ну это... Ну, слушай, ну это... Они вообще умеют, то есть он на позитиве. То, представляешь, люди...
9: А у Лазарева есть лазеры из глаз?
8: Да, кстати, да? Очень больно. Вот, очень больно заживает сейчас. Прикол, я просто думал, что они, ну, на телеке такие веселые. Вот есть такие звезды, вот по телеку веселые.
9: Камера выключилась, он сразу такой противный стал.
8: Да, а вот тут вообще не так. Он и там чекнул звук, и попел, и так далее. Там рукой помахал, там поздоровался. Это все, это просто... А я там вообще случайно, это просто зашел посмотреть, если честно. И было, конечно, крайне интересно. В общем, дела делаются в Казани интересные, ребята. Вот, а пока давайте перейдем, ну, закончим рассказах. Просто очень хотел поделиться, потому что, ну, я, ну, понимаете, где еще я с этим с вами поделюсь? Где еще вы услышите такие инсайды?
9: Все, мы теперь будем тебя называть Альберт Басково-Корефан.
8: Да! Да?
9: Когда ты будешь говорить фразу там «мои друганы», мы сразу будем воспринимать. А, ну это Басков и Лазарев по-любому.
8: «Мои кореша! Серега, Коль там!»
9: Серега, Коля. Витька им не хватает.
8: Да,
9: кстати. Тогда, Альберт, я же их Витек.
8: Ну да, получается, по факту. Называйте меня теперь Витек. Ой, что у нас еще из интересного? Давайте посмотрим. Вот новость такую интересную. Вот я ее, к сожалению, вот просто взял и потерял. Пока.
9: Взял и не расскажу.
8: Да получается, что так на самом деле. 59-летняя жительница Казани продала квартиру с машиной, чтобы отдать мошенникам 11 миллионов рублей. Ну, это вот...
9: Грустно.
8: Да. Всегда вот с этого начинается. Будьте осторожны, пожалуйста, не продавайте квартиры ради каких-то мошенников. Ну вот, и возвращаясь к застройщикам, оказывается, в Казани с этого года застройщики обязаны включать в проекты, вот нашел эту новость, проекты жилых комплексов, когда они формируют, они обязаны включать площадки для выгула собак.
9: Mm-hmm.
8: Теперь это обязательное условие. Ну, потому что без этого очень сложно, потому что очень много любителей домашних животных, и вот это, когда встречаются, это все в парке, у собачников просто негде гулять, если особенно, или там те, кто кошечек завел. Ну, просто некуда гулять, они в парке гуляют. А там детские площадки, там родители недовольны. Их как-то надо разделять. Вот, наконец-то, теперь обязательно стала для выгула собак отдельная площадка.
9: Нормально, да. Есть у детей своя, у собак своя. Надо для кошек еще одну сделать тогда.
8: Конечно. И назвать ее центр Куклачева.
9: По-любому.
8: Ой, вообще. Ну, мне кажется, красиво. Куклачев шарит, на самом деле. Как по мне. Давайте еще. Еще что-нибудь, Андрей. Может быть, если у вас есть что-то из... А я знаю, кстати, о чем рассказать. Кстати, на секундочку.
9: Ну-ка, ну-ка.
8: Тут информация была от отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Казани или главного управления МЧС России при Республике Татарстан. Они вот информируют.
9: Серьезно начал.
8: Ну, это очень важный момент, который хочу проговорить. В преддверии праздников с 25 апреля по 11 мая 2026 года на территории Татарстана установлен особый противопожарный режим. Еще раз напоминаю. Значит, что запрещено в период действия особого противопожарного режима? Запрещено разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, сухой травы и мусора. Еще раз, костров. Да, потому что многие такие, а как шашлыки жарить, там же костер разводят. Нет, это большая разница, когда в мангале угли разжигаете, и когда вы просто на земле поджигаете что-то, это горит, это превращается в костер. Ну, а потом это может и дальше пойти. Использование открытого огня для приготовления пищи в населенных пунктах. Еще раз, открытого огня, напоминаю, открытого. Это очень большая разница. Далее, не просто в населенных пунктах использования открытого огня, а подверженных угрозе лесных и природных пожаров. То есть, если есть зона, в которой вот это повышена опасность, то разжигать...
9: Деревья рядом, например.
8: Открыто разжигать нельзя.
9: Автозаправка.
8: Ну, это уж... Я хочу посмотреть на человека, который на автозаправке решит, о, надо сосиски пожарить, костер разведу. Хочу очень посмотреть на это. Применение пиротехнических изделий 1-3 класса запрещено. Запуск неуправляемых изделий из горючих материалов. Это что такое? Это вы про гранту?
9: По описанию подходит.
8: Да. Простите, все водители гранта. Вы же прекрасно знаете, что это шутка. Я сам 10 лет на гранте отпахал. Хотя нигде водителя мусора не был, но отпахал прям. Но я все равно грант очень люблю. Для меня всегда прелесть. Это моя ностальгия. В общем, просто берегите себя. Противопожарный режим он такой. Вот, когда будете жарить шашлыки, просто держите в голове, и все будет у вас хорошо, все будет в порядке, я уверен. И, ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Вот. А, кстати, ты уже шашлыки ел в этом?
9: Нет, еще, представляешь, до сих пор еще не выдалось такой возможности.
8: Да ты чё?
9: Не открыл сезон, да, но в планах как раз на ближайших выходных.
8: Да, ты все-таки планируешь. Я, кстати, вообще не запланировал ничего. Да хочется шашлыка. Ой, ребята, слушайте, ну раз такая история, может быть, у кого-то есть маринад шашлычный.
9: Да, кстати, я вот в этом году почему-то решил, что надо первый шашлык замариновать самому.
8: Отлично! Тогда вот вам и тема. Давайте поболтаем немножко. Нам нужен хороший маринад. +7 927 24 22 8. Напишите ваш любимый. Или, может быть, какая-то новинка появилась, о которой мы не в курсе. Потому что маринадов очень много. Они бывают классические и неклассические. Ребята, пишите, будем ждать и обсуждать, конечно.
10: Утромены сделают твое утро.

0: Качаем пресс с утраменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
1: И был открыт портал в маринадные войны. А, давайте почитаем. Я спросил у вас самый лучший маринад вашей жизни, и вы нам ответили. Это очень приятно. Поэтому сейчас немножечко почитаем. Значит, Андрей, если вы что-то где-то, ну, можете прочитать, если у вас что-то есть.
2: Да, я умею, вроде бы, да.
1: Да, пожалуйста, от вас.
2: Ну, во-первых, нас обозвали слабаками, тезка моя. Андрей тоже говорит, мы даже зимой шашлык готовим. Ну, вы молодцы, на самом деле. Рецепт простой, говорит, мясо, много лука полукольцами, соль, перец, прочие специи на любителя. Хотя все говорят, что уксусом нельзя мариновать, мы почти всегда немного добавляем. А вот мы тоже вне эфира с Альбертом обсуждали, что как будто хочется немножко вот этой уксусности, что ли, в шашлыке. Давно я лично не ощущал ее.
1: Прям капельку хочется добавить, вот эту кислинку ощутить. Но у меня тоже есть, кстати, из такого интересного рецепта. Сейчас обсудим обязательно. Пока хочется прочитать. Смотри, значит, на йогурте очень вкусно, а еще с черносливом плюс уксус и с майонезом.
2: Неожиданно, новенькое такое.
1: Ну, чернослив, то есть вот эту фруктовую даст вам вот эту составляющую такую приятную. Это может быть. Слушайте, это интересно на самом деле.
2: Кстати, еще кажется, все-таки маринад должен зависеть от того мяса, которое выбрали.
1: Это 100%, да. Это надо всегда думать, там, потому что они есть очень разные. У меня тоже есть, в общем, такой топовый маринад. Есть, который я все хочу попробовать, пока не попробовал. Светлана нам вообще скинула шпаргалку по маринадам, за что ей огромное спасибо. Тут еще самые вкусные рецепты, как в СССР. Тут написано, и это один из шеф-поваров у себя разместил в одном из каналов, и теперь это есть и у нас. Слушайте, это интересно, это можно изучить. Пока хочется еще раз напомнить, ребятоньки, плюс 792-72-42-28, пишите ваш любимый маринад, пишите неожиданный, может быть, маринад шашлыка. И вот это еще очень важный вопрос к тому, что, ребят, маринады же бывают, ну, например, на курицу одно подходит.
2: Ну да.
1: К свинине другое, к баранине третье, к говядине четвертое. Говядина, кстати, вы используете, нет? Если да, то тоже напишите, как ее не испортить, как сделать ее замечательной и прекрасной.
2: Здесь, в общем, мне кажется, вот куски надо правильные выбрать.
1: О, это тоже немаловажно, кстати. Ну, сколько нюансов. В общем, надо все это обсуждать.
2: Надо готовиться прям.
1: А после того, как мы вернемся после короткой паузы, я вам обязательно расскажу о маринаде, который очень хочу попробовать сам. И расскажу о самых необычных маринадах, которые существуют у нас в России. Ну а пока вам хочется рассказать об информации, которая, я думаю, вам понадобится буквально уже послезавтра. Потому что мы, Бимрадио и Диалог Авто, представляем новый проект «Маршрут Великой Победы». 8 мая встречайте утроменов на улицах родного города. Мы будем курсировать на современных автомобилях, посещать памятные места воинской славы, а также делать прямые включения 8 мая. Станьте первыми, кто найдет нашу колонну, а победителей ждут праздничные наборы и сертификаты. Почтим память героев вместе с вами, плюс еще раздадим классные подарки вместе с Диалог Авто. Ну, как всегда, мы с удовольствием это делаем. Ну, информация о правах рекламы. Майская распродажа Диалог Авто. Вот, Андрей, если хочешь, например, купить себе машину, потому что я вот уже нет-нет, да подумываю. Выгода до 1 000 000 рублей на 16 брендов в 6 городах Татарстана.
2: Неплохая выгода.
1: Даже можно не выезжать, ребятоньки. Кредит от 0,01% при взносе от 50%. Срок до 10 лет без справок о доходах. Купи онлайн с доставкой до дома. Это вообще одно удовольствие. Успей зафиксировать выгоду, пока идет май. Пиши «Майская распродажа» в специальном чате Диалог Авто в Телеграм или Макс. Или узнай подробности в отделах продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляется ПАО «Росбанк» и другие банк-партнеры. Изучите все условия кредита на сайте «Росбанк.ру» в разделе «Автокредиты». Подробности об организаторе акции, правилах, моделях на сайте «Диалогавто.ру». Реклама ООО «Диалог Авто», ОГРН 113-168-927-41. Казань, 18+. Я устал.
2: Спел. Главное, я спел.
1: Пойду на сайт, зайду, посмотрю, что там за машинки.
3: Утромены сделают твое утро. Реклама на Бим-радио.

0: весе.
1: Где можно пролететь над парком на высоте 6 метров?
2: В Мисти парке!
3: Где фиджитал-арена, скалодромы, батуты и скоростные горки?
2: В Мисти парке!
4: Огромный Мисти парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
5: Это круто!

0: всем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая решетка гриль с деревянной ручкой 349 рублей 99 копеек. Находка. Цены, песня. Выбор. Праздник.
1: Реклама 0+.

0: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бимрадио ООО «НТПК Супротек».
1: Что делать, если на холодную стучат гидрокомпенсаторы? А бывает и не на холодную. Ремонт? Дорого. А вот «Супротек» в самый раз.
2: Спрашивайте в компании «Супротек». Телефон в Казани 216 06 61.
3: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бимрадио. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, сегодня вам грозит приятное удивление. Тельцы, если у вас есть друзья, с которыми имеются совместные личные или бизнес-дела, будьте готовы с ними встретиться. Близнецы, главное сейчас не идти против течения, выбирайте то, что проще и легче. Раки, ближе к вечеру ждите приятных новостей от ваших детей или подчиненных. Львы, голова будет ясной, эмоциональный фон спокойный, и все потому, что ничто не омрачит ваш трудовой день. Девы, ваше настроение сегодня будет сверхприподнятым. Тянитесь к новому, молодому и яркому. Весы, помните, что при полном отсутствии волнения можно принять самое правильное решение. Скорпионы, заставьте себя надеть свой лучший наряд, чтобы выйти из дома в хорошем настроении. Стрельцы, не стремитесь к идеалу, чтобы не огорчаться. Позвольте другим ошибаться. Козероги, этот день может оказаться самым активным в этой неделе. Водолеи, самое время окончательно победить лишнюю привязанность или, наконец, выздороветь. Рыбы, в этот день будет много комплиментов. Ответьте на них адекватно, откройте свое сердце и улыбнитесь. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам отличного настроения.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Всем стоять, это самый точный прогноз погоды. Стоите? Ну, стойте, Андрей.
2: Стойте лучше в тенечке, потому что сегодня довольно жарко. Вроде бы май, а как будто бы лето уже в Казани-то. Ну, это все теплая погода, она прекрасная, она замечательная, она задержись с нами подольше.
1: Ай, хорошо.
2: До августа, наверное. Плюс 22 уже в Казани. Ясные осадков сегодня не ожидается. Максимальная температура воздуха днем. Синоптики нам обещают, прям плюс 27, говорят, даже будет. Завтра чуть прохладнее. Плюс 23, а в пятницу опять 27. Ну, все. Есть там две капельки, небольшие осадки возможны, но плюс 27.
1: Все понятно. Все понятно, Андрей. В общем, а будет хорошо, будет по-летнему. Кто в шортах? Я в шортах. Андрей нет.
2: Я нет, да.
1: Я, мало того, я прям, у меня рубашка, шорт, мне такой костюмчик. И все, я хожу довольно счастливо, мне очень нравится.
2: Да, май непредсказуемый, я наоборот в пуховике, в шапке.
1: Правильно, правильно, Андрей, да. Кстати, ну ты в помещении снял, потому что, ну, потеешь, ты что? Соскользнешь сейчас со стула, что будем делать? Головой ударишься? Не надо. А, у тебя шапка ж не ударишься. Ну ладно.
2: Для этого и нужны меховые шапки.
1: Я полностью мягкие. Согласен. Да, сколько меховых шапок спасло людей от удара биты по голове? Где-то... Ни одного, наверное.
2: Вот почему в 90-х любили.
1: Подумайте об этом, кстати говоря. Бейсболистов не любили, а шапки меховые любили. Так, ну мы разговаривали об маринадах шашлычных, и сейчас наконец-то мы вам расскажем все секретики.
3: У природы нет плохой погоды.
0: Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Курицу маринуем только майонезом, нам пишет наш слушатель. Ну, пожалуйста.
2: А я люблю с горчичкой еще.
1: Вот. Горчича.
2: Да, не получилось меня горчицу назвать два раза.
1: С Питера, что ли? Ты куру горчичей, там гречей.
2: Да.
1: Приколдес, конечно. Ну, хорошо, на самом деле, звучит неплохо. Давайте еще посмотрим что-нибудь. Вот кавказская аджика пишет нам. Немного уксуса, лук, пару зубчиков чеснока. Как это все вкусно звучит, на самом деле. Прям очень невероятно. А тут неожиданно, вот Вячеслав нам предлагает... Ребята говорят, лучший маринад для баранины и свинины – это красное полусладкое вино, лук, специи. А алкоголь вредит здоровью, но в этом случае алкоголь этот выпарится, не переживайте.
2: Ну, скорее всего, да.
1: И на кефире с луком и специями тоже.
2: Это тоже про баранину все, да?
1: Ну, все туда же, да. Кстати, на квасе ребрышки.
0: На БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Курицу маринуем только майонезом, нам пишет наш слушатель. Ну, пожалуйста.
2: А я люблю с горчичей еще.
1: Вот. Горчича.
2: Да, не получилось меня горчицу назвать два раза.
1: С Питера, что ли? Ты куру горчичей, там гречей.
2: Да.
1: Приколдес, конечно. Ну, хорошо, на самом деле, звучит неплохо. Давайте еще посмотрим что-нибудь. Вот кавказская аджика пишет нам. Немного уксуса, лук, пару зубчиков чеснока. Как это все вкусно звучит, на самом деле. Прям очень невероятно. А тут неожиданно, вот Вячеслав нам предлагает... Ребята говорят, лучший маринад для баранины и свинины – это красное полусладкое вино, лук, специи. Алкоголь вредит здоровью, но в этом случае алкоголь этот выпарится, не переживайте.
2: Ну, скорее всего, да.
1: И на кефире с луком и специями тоже.
2: Это тоже про баранину все, да?
1: Ну, все туда же, да. Кстати, на квасе ребрышки очень вкусные тоже будут.
2: Никогда не пробовал.

0: жареной свинины, это красное полусладкое вино, лук, специи. А алкоголь вредит здоровью, но в этом случае алкоголь этот выпарится, не переживайте.
1: Ну, скорее всего, да.
0: И на кефире с луком и специями тоже.
1: Это тоже про баранину все, да?
0: Ну, все туда же, да. Кстати, на квасе ребрышки очень вкусные тоже будут.
1: Никогда не пробовал такого.
0: Ну, вот как будто бы много чего не пробовали, на самом деле. Хорошо, давайте дальше продолжим.
1: Да, нам тут пишет Сергей, представляю вам незаменимую классику. Это вкусный запах при жарке, соседи слюной и зайдутся. На 3 килограмма свинины, яблочный уксус 1 к 3, значит, лук, перец, соль, шашлычную смесь. Я беру от производителя, ну, тут и даже название есть, в общем-то, для любителей кинзы. Можно в маринад еще и петрушку, значит, да. Ну, или кинзу, или петрушку. Небольшие куски 3 на 3 сантиметра. Это вкусно, говорит. И важно про уксус еще он написал. Это, видимо, знаешь, какой уксус должен быть. В общем, был уксус мальчик, уксус девушка, девочка, они поженились, потом, значит, развелись, и вот разведенный уксус 200 миллилитров.
0: ЗАГС, уксусный ЗАГС недоволен. А, но тем не менее. Да, кстати, с разводом уксуса вполне себе хороший-хороший маринад, пожалуйста. Вот неожиданно, говорит.
1: Ну, там потом самый вкусный уксус, вот он себе все забирает практически.
0: Согласен полностью. Здравствуйте, пишет нам. Попробовали в том году маринад шашлыка на киви. О, я ждал, что кто-нибудь напишет. Киви, ананас и так далее. Очень понравился. Секрет маринада в том, что киви содержит фермент, он расщепляет животный белок, он смягчает мясо. Попробуйте. Мне все еще кажется, что вот такие маринады на основе киви или фруктов, там довольно-таки сильная кислотность, поэтому его просто ненадолго. Вот это, мне кажется, как быстрый маринад на пару часов, чтобы вот это... Плюс еще фруктовость, там же сахаров много, и у вас получится такая карамелизированная корочка. Классная еще, мне такое кажется.
1: Да, кстати, вот. Мне тоже про киви рассказывали. Как раз там, по-моему, свинину решили попробовать, такую очень мягкую. И киви. И вот что-то с мясом нехорошее произошло, в общем, за долгий промежуток времени. Видимо, надолго еще оставили.
0: Конечно.
1: Ну, совсем, говорит, развалилось оно.
0: Может быть, вполне. Слишком мягкий становится вообще. Ну вот. Далее, значит... Мне все равно, в каком маринаде. Любой шашлык люблю именно из мяса, а не из курицы, пишет госпожа Юлевна. Вот. А курица, он что, не мясо, что ли? Или че вообще?
1: Ну, надо разнообразие, мне кажется. За лето успеть вот прям все мясо попробовать.
0: Во! Это вообще круто! Все, берем!
1: И про рыбку тоже не забываем. Рыбку на мангале. Ой, как вкусно можно приготовить.
0: Дорадо, сибас, лосось, форель, щук, сом. И раков еще наварить. За... Ах, хорошо.
1: Креветочки тоже можно на мангале, да, наверное, подержать?
0: О, да! Немножко. Королевские. Такие, которые нормально заморожены. Очень вкусный маринад для себя открыл в том году. Нарезать лук и помидоры, хорошо промять. Это все выложить в эту... это все выложить. В эту массу мясо, соль и перец по вкусу перемешивать и добавить ветку розмарина. Дать промариноваться часов 6. Получается очень нежный, вкусный, сочный шашлык. Вот рассказал, я аж потекло все. Поехал, да, за мясом, пишет.
1: Есть такое, да. Рустем пишет, самое главное подержать хорошенько мясо на уксусе. И мясо очень мягкое получится. Вот видишь, такая, опять же, классика. Уксус шумный.
0: Уксус там, опять таки, да, там надо его разбавлять, если вы там чистый, там на какой-нибудь 9% бахнете, вы конечно сильно удивитесь. Это будет такое. Значит, пишет там человек, хватит мне, терапевт, где я тут номер 5 прописал, а вы тут? Дижонская горчица, минимальная газировка, любимый маринад, и мясо, и лук, и специи. Пожалуйста.
1: А некоторые, кстати, считают, что к мясу достаточно просто соль, перец, и все, достаточно.
0: Вот друзья, которые отдыхали в Грузии, нам говорят, так, ну, слушай, дали, короче, им мясо, баранин, барашку им дали, дали, говорит, соль, перец, и дали, ну, небольшой такой кувшинчик с маслом виноградным. Мы, говорит, сразу не поняли, для чего, начали мясо поливать маслом, а потом на нас, говорит, грузины местные посмотрели и сказали, смотрите, просто взяли мясо, соль, перец на шампуры, и когда ты их жаришь, масло прямо подливают в угли. И тогда очень много дыма начинает идти. И у тебя мясо и жарится, и коптится одновременно. Да, вот это умеют, конечно. Ну и секрет там в том, что мясо, конечно, свежайшее, потому что барашек этот был буквально пару часов назад жив. Что не было важно. Так, из интересного. Смотрите, значит, напишет креветки в том-ям-пасте немножечко и на сеточку, и на мангальчик.
1: А вы на шампурах попробуйте маленькие вот креветки.
0: Да, сразу такое. Ну, почувствуйте себя креветковым Грозным. Иваном Грозным, да. Тут из такого вот, из маринада, который я очень сильно хочу сам попробовать, значит, история такая. То есть берется мясо, да, кусочками небольшими, ну, обычно шарик для пинг-понга. Вот так вот.
1: Ну, чтобы ориентир такой.
0: И прожарилось, чтобы равномерно, и сочность, чтобы не пить, чтобы долго не держать. Далее берется кефир.

0: туда добавляться, и томатный сок немножечко для сливочности, как говорится, и для мягкости. Туда берешь просто огурцы, рассол вот огуречный, маринованный, стакан наливаешь и прям в маринад. С кефиру и томатному соку. И много, конечно, лука репчатого. Можно измельчить его до состояния пюре. Обязательно. Очень важный момент, что такое пюре потом надо смывать обязательно, чтобы не пригорело. Дальше соль, перец по желанию, аджик, чеснок даже можно. И все это жарится. И очень вкусно. Вот такой маринад хочу попробовать.
1: Интересный маринад, да.
0: Надо попробовать. Но для того, чтобы все это попробовать, конечно же, было бы идеально обладать каким-то своим неким жильем, например, и желательно где-нибудь за городом. На правах рекламы у нас информация от спонсора шоу «Утромены» ООО «Акбарс Дом». Каждый будний день мы дарим вам, естественно, хорошее настроение, вдохновляем на дела. И если вы планируете приобрести квартиру, есть профессионалы из «Акбарс Дом». Совсем недавно был старт продаж в жилом комплексе «Дома Усада». Торопитесь выбрать квартиру по цене от 5 900 000 рублей. «Дома Усада» – место, где жизнь расцветает. Несмотря на то, что это квартира, вы за городом, и шашлычок там можно пожарить. Буквально вышел, прошелся немножечко, уже ты в лесопосадочке. Если там можно, то почему бы и не сделать шашлык? «Акбарс Дом» – дом там, где мы. ЖК «Дома Усада», пока один ООО «СЗ Новый Усад». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Акбарс Дом» – не оферта.
2: Утромены сделают твое утро.
3: Реклама на БИМ-радио.
4: Заправляйся с умом на АЗС и Реком. Снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Выгодно, надежно для людей. АЗС и Реком.
5: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
6: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
7: Это тебе не спортзал, нельзя.
8: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
9: Застройщик ООО «СЗП С-32». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: А в ТЦ «Республика» круглый год настоящий праздник каждый здесь найдет.
11: Рестораны вкусом порадуют вас.
12: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
10: Можете одеть ребенка. Будет как с картинки.
13: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
14: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
15: С 1 по 11 мая Луи Дор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луи Дор.
16: Клиенту нужен путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: Путевые заметки на Бим-радио.
1: Ассаламу алейкум, кадрлы радиотолашлар. Здравствуйте, Анаш Ананасович. Молодцы, попросил 3 балла, 3 балла и сделали. Крупнейшие пробки Амирхана от Немашева до Щуйкова 6 минут, Батурина от Декабристов до Большой Красной 6 минут. И пару 5-минуток Амирхана от Воровского до Щуйкова, Оренбургский тракт от Хадитакташ до Даурской улицы. Мосты дамбы свободной. ДТП есть, смотрите, значит, Аграрная улица, вот в сторону Космонавтов едете, доезжаете практически до АЗС, там есть отметка. Еще одна отметка на Ершова. Смотрите, значит, вот она ровно посередине, но я так предполагаю, в сторону Патриса Лумумбы уже практически подъезжаете по Ершову. На последнем перекрестке, что это у нас, Абсалямова? Нет, не Абсалямова, это Абжалилова, Абжалилова. А вот перед этим перекрестком в сторону Патриса Лумумбы левый ряд получается. И все. Нет, не все. Вот я думал, что-то где-то пропустил. Проспект Универсиады, до Даурской не доезжая, значит, затруднение, средний ряд ДТП, пожалуйста. Мосты, дамбы, свободно сказал, все. И есть затруднение на М7, вот Мамадышский тракт, проезжайте в сторону Дербышки и смотрите, да, там есть большой такой комплекс, М7 там называется. Вот в районе этого комплекса ДТП случился, правый ряд. Довольно серьезные затруднения. Стоять вы будете, там есть такой комплекс Курган похоронный, знаете, наверное. Вот от него и дальше будете, да, вот этого комплекса с гостиницами и так далее. То есть довольно серьезно. Там будьте внимательны, скоро снижайте, торопиться не надо там. На этом все. С вами был Анаш Ананасович. Я вернусь уже завтра. Андрей, ты же тоже вернешься завтра?
2: Обязательно.
1: Все, обязательно. Я тебя буду ждать, конечно, как и все слушатели. А так у нас все. Если что-то пропустили, напишите, эти оболтусы вам расскажут через пару мгновений. А я все, поеду сейчас. Нужно скоро... 6 только.
2: На дачу, что ли, собирались?
1: Не, у меня, Андрей, я человек бедный, у меня дачи нет. Я так себе маленький дом, только 150 квадратов отгрохал, чистый кирпич, силикатный, красивый такой. Крыш себе там сделал, черепицу там.
2: А соток сколько у вас?
1: Ну что, соток я в тысячах получаю уже.
2: О, да?
1: Конечно.
2: Богатый человек.
1: Ты интересный тоже. Но у меня пенсия, знаешь, какая? Ой, 3 раза в аптеку ходить хватает, ничего себе.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
3: Буквально добьем сообщение про...
2: Добьем шашлык.
3: Да, про маринад. Просто сообщения такие классные. Во-первых, Ленар пишет: ребят, вы сейчас точно веганов раскодируете. Извините. Перед всеми веганами приносим наши глубочайшие изменения.
2: Мне кажется, им в мае тяжело.
3: Да, конечно. Ну, тут тоже есть такая история. Кроме того, смотри, нам пишет Рустам: был в Самарканде на улице Ибн Сина. Столько видов шашлыка увидел, там чего только нет. Шашлык из бычьих тестикул, давайте так называть. Рыбные шашлыки, люля и много видов шашлыка. И там даже нам прислали ссылочку, собственно. Я тоже хочу, вот я очень хочу съездить в Узбекистан, вот на Пловную там зайти, да, у них есть там прям целый там центр плова. Туда хочу шашлыки, все хочется попробовать. И в Кыргызстан хочется попасть, и в Казахстан. Вот должен был на 3 недели в Алматы на съемки, но отменили. Такое бывает. В Казани в итоге снимали. Так, вот пишешь про Дагестан, кстати. В Дагестане после нашего вопроса, какое время нужно мариновать мясо, нам ответили: вы что, мясо собрались есть? Или секции? Солите, перчите, на угли отправляйте сразу. Наши бараны не спортивные, по улицам не бегают. Мясо и так нежное. После этого так и готовлю.
2: Интересно, смотри, да.
3: В общем, всем вкусных, хороших шашлыков, ребят. Спасибо еще раз большое за то, что поделились своими рецептами. Это было действительно интересно. Из новостей, значит, новости. Платный зарубежный интернет в России, по мнению экспертов, не заработает. Не заработает что, денег или не заработает в целом, как явление, пока не понятно. Как объясняют специалисты, сервисы на 3 буквы, которые делают интернет из другой страны, но в России. Уже около года умеют выдавать иностранный трафик за российский. Они направляют его через промежуточный узел в России, поэтому для оператора такой трафик выглядит как местный. Поэтому ну, вот такие вот вещи.
2: Не так-то все просто вообще.
3: Все, что происходит с интернетом, не понимает вообще никто. Пока на данный момент даже кажется, что люди, которые занимаются вот интернетом, даже они, мне кажется, до конца не понимают. Потому что в одном из интервью спросили, вы знаете, вот так вот спросили у человека, который этим занимается, чиновника, спросили, вы знаете, сколько людей вообще работает в интернете? Он говорит, ну сколько, не знаю, там несколько десятков тысяч человек. Ему говорят, около 3 миллионов в России работают буквально через интернет, это минимум. Он говорит, 3 миллиона? Это серьезная цифра, это надо уже переосмыслить эту цифру.
2: Да, я тоже видел такой отрывочек.
3: Да, и возникают определенные моментики, конечно. Ну ладно, это все, друзья мои, такое. Это рано или поздно пройдет, все будет хорошо. Будем надеяться, по крайней мере, на это. Ну а пока о вечном. В Казань привезли частичку вечного огня с могилы неизвестного солдата в Москве. Очень большая реликвия, можно сказать. В преддверии Дня Победы лампада с огнем памяти будет пронесена через учебное заведение предприятия города, а также передана ветеранам. А это, считаю, очень важно и вообще очень хорошая традиция вот такая вот, оттуда везти.
2: Великий праздник, близко.
3: Это правда. Ну, я думаю, что для вас не секрет о том, что ну, каждая семья в России, у них есть свой герой. Вот, и иногда, конечно, к сожалению, мы вспоминаем об этом один раз в год, вот, но кто-то вспоминает весь год и помогает тоже весь год. Вот. Но моя самая грустная статистика по этому поводу. Вот, однажды я помогал поздравлять ветеранов в одном из районов Казани. Мы ездили. И ну, были определенные адреса, куда мы приезжали. Мы знали, что там ветеран. И если ветерану тяжело спуститься, мы из окна ему показывали такой мини-концерт. Приезжали на машине тех времен военной. И делали это прямо от души. И это очень грустная статистика, что вот из года в год, я несколько лет вот так поздравлял на 9 мая, из года в год адресов становилось, к сожалению, все меньше и меньше. А ведь это ценить надо. Ведь ты представляешь, у кого-то еще есть такое богатство, кто-то может кто-то может спрашивать истории у своего прадеда, у деда, например. Вживую спрашивать рассказы и истории, и потом нести это в массу. Вообще, я считаю, что надо книги писать, вот таких вот воспоминаний об этом и всем обязательно. Может быть, когда-нибудь журналисты такие печатные займутся этим. Сходите и просто так вот истории, просто пописать истории, как это было.
2: Как минимум сможете тоже своим предкам потом это передать.
3: Это абсолютно точно, поэтому, ну, помните?
2: Не предкам, детям главное. Наоборот, да, получается?
3: Да.
2: В обратную сторону решил.
3: У меня просьба к нашим слушателям, если вдруг вы знаете сервисы, по которым можно восстановить хронологию того, как, например, вот я хочу хронологию прадедушки восстановить уже который год, все собирает документы. Вот, напишите, пожалуйста, через какие можно это сделать. Может быть, напрямую в военкомат можно сходить, а может быть, просто есть какие-то сервисы. В общем, буду благодарен, пишите обязательно. Скоро будем поздравлять, кстати, с днем рождения. ВК подписываемся, торопимся.
4: Утромены сделают твое утро.
0: Бим новости.
5: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. Гражданам напоминают, что законодательство России предусматривает 3 случая, когда собственники квартир освобождаются от уплаты взносов за капитальный ремонт. Дом признан аварийным и подлежит сносу. Земельный участок под многоквартирным домом изымается для государственных или муниципальных нужд. Дом не включен в региональную программу капитального ремонта. В России завершился переход государственных вузов на электронные студенческие билеты. Теперь все учебные заведения передают данные в государственную информационную систему, и на портале госуслуг уже доступно почти 5 миллионов цифровых студенческих. Несмотря на внедрение новой системы, студенты по-прежнему могут получить бумажный студенческий билет в своем вузе. Однако в долгосрочной перспективе планируется полный отказ от бумажного формата. Роскачество предупреждает. За незаконный сбор грибов предусмотрены штрафы и даже уголовная ответственность. Сбор на особо охраняемых территориях карается штрафом до 4000 рублей, а сбор краснокнижных грибов – от 2,5 до 5000 рублей. В период противопожарного режима или ЧС запрет на посещение лесов влечет штраф от 40 до 50 тысяч рублей. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
0: Программа для именинников «Первый тост».
3: Так, у вас, значит, если день рождения, то знаете, что вас, возможно, поздравят с помощью Бим Радио. Но так делают, на самом деле, самые продуманные.
2: Будьте продуманными.
3: Выходите бесы, мы станцуем. Ладно, нет, это, никто не будет это петь.
2: А я думал, это нормальное такое начало поздравления.
3: Нет, это если только... Это, скорее всего, в меня скажут, если я зайду в определенное заведение. Мы станцуем джерси, да. Ребятки, еще раз напомню, что мы поздравляем с днем рождения. Так круто, так с любовью. Мы так это круто делаем. Просто не представляете, просто.
2: Всю душу вкладываем.
3: Это правда. А душа у нас, знаете, какая широкая. Прям невероятно. Где-то 6 на 6.
2: 6 на 6?
3: Километров. Да, да, но он квадратная.
2: Может, она у нас прям кубическая, объемы там все-таки какие-нибудь добавим.
3: О, это уже куб получается.
2: Да.
3: А вот, а сколько кубов? Вот потом и спросим. Значит, смотрите, друзья, мы поздравляем, еще раз напомню, с помощью, во-первых, мессенджеров, во-вторых, ничего, я паузу, ты заметил, как сделал?
2: Да, прям
3: я
2: четко.
3: Сам в шоке.
2: Заинтриговал прям с помощью чего-то.
3: Так, я скажу эту информацию нормально или нет, в конце концов. Давайте начнем. Итак, поздравления здесь, в прямом эфире, поздравления в личные сообщения. Вы знаете, все это прекрасно, работает и то, и это. Работает прекрасно, с любовью, от всей души. Ну, мы поздравляем просто невероятно, потому что мы это очень сильно любим. Поздравления в личные сообщения дают вам определенные... преференции, потому что там появляется, например, такой персонаж, как Анас Ананас, чем поздравляет. Вот я знаю, недавно поздравляли прям человечка от всей души, прям, ну, приятно, черт побери, вообще получить такое сообщение. А так любой ведущий любимой радиостанции в личку поздравит, в личку придет, профессионально запишем аудио, видео, все это отправим. Это если вы хотите в личные сообщения. А если вы хотите уже в прямом эфире, то, пожалуйста, сайт bimradio.ru, у нас обновленный сайт, новый, крутейший, вот прям наконец-то допилили, выкладывали. И вообще, скачивайте приложение на Android, на iOS, скачивайте сайт. Хотел сказать, ну вы сайт не скачайте, поэтому заходите на сайт bimradio.ru, все очень полезно, все очень классно. Либо звоните 2-930-800 в редакцию, вам все подскажет. Менеджер всегда на связи по будням с 10 до 17.00. Все, погнали в ВК, Андрей. Я знаю, что ты соскучишься по именинникам.
2: Итак, сегодня день рождения отмечает Диляра Билалова Яшанина.
3: Ого,
2: как
3: красиво.
2: Будто, ну, просто по музычке чего-то еще какой-то момент. Нет, не да. Надо ждать, продолжать, похоже, надо, да? А, вот. Рамиля Эргашева, Анастасия Ларина, Анна Пикалева, Алина Камаладзинова, Альбина Авдулина, Алина Сафаргалиева, Алия Емелина, Евгения Никитина, Алиса, Алсина, точнее, Зайнулина, Алина Ханиева, Ринат Закиров, Лисан Калягина, Эльвира Куприянова, Руслан Элиатзаров и Андрей Ракеев.
6: От всей души поздравляет вас с днем рождения. Любит вас, обожает. Индийское сердце прижимает. Панджаби МС ставит, слушает. Ваше день рождения.
7: Джимми, хача.
6: Hello, my friend, how are you doing? What are you doing?
3: Я похож на индийский акцент, нет? Я хотя бы
2: немножко, да.
6: How are you doing, my friend?
2: Еще палец долго, сильно-сильно между бровей подержи. Нажми там, подержи.
3: Андрей, у меня не такая крепкая лобная кость. Я хочу сказать, что провалится пальцем, но потом делать будем.
6: От всей души, с днем рождения, именинники! Лавки-чмавки, кстати...
3: Впереди у нас утроводки. Чё спеть вам? Чё спеть? Пишем. Плюс 7-927-24-2-128. Мы вас ждем!
8: Шоу «Утромены».
9: А я думал, сова.
10: Реклама на Бим-радио.
11: Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000.
12: Индивидуальный предприниматель Мушарапов Фаяз Газидинович. ОГРНП 307-167-333-80-00-16.
13: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим». ИП Габдрахманова Гульнас Мубаракзяновна. Строительная компания «Чип и Дейл».
14: Нужен дом без рисков? «Чип и Дейл» спешат на помощь. Строительная компания «Чип и Дейл» предлагает строительство домов по безопасной системе «Эскроу». Оплачивайте после сдачи дома. Строим под ключ с гарантией 5 лет. Качество, которому доверяют. Строительная компания «Чип и Дейл» всегда построят. Наш сайт «Чип и Дейл Строй Казань». Ищите нас во всех соцсетях «Чип и Дейл Казань». Звоните по телефону 296-66-56.

Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: Дым радио.
1: Ребята, здравствуйте. Это утро-оки. Это когда утромены вот так собираются в конце и поют для вас. Да ведь?
2: Ты так удивленно смотришь, ты забыл?
3: Я вспоминаю, ну да, вроде да.
1: Да, вот сейчас мы вам споем песню, которая, хочется сказать, что в душе у каждого... Никита, кстати, нам написал, что мы лучшие. Вот, Никита, такая взаимность. Да, да, вот это не... Вы лучшие, мы все лучшие, понимаете? Да. Нам еще пишут, что на остановке на Крыловке плюс 37 градусов сейчас показывает.
3: Жарко у вас там.
1: Обожать. Дорогие мои, в преддверии праздника, у нас несколько праздников в преддверии, да, понятное дело, что завтра у нас будет День радио, завтра это для нас отдельно будет праздник, кстати, милости просим. Ну, если вдруг кто-то хочет, у нас завтра будет выездная студия, завтра все вам и расскажем. Но у нас самый главный праздник, конечно же, будет через 3 дня, это у нас День Победы, 9 мая.
3: Великий праздник.
1: Великий праздник. И мы вот думали, да, с Андреем, а вот как соединить тут Казань и Великую Победу? И вспомнили про величайшего Марка Бернеса, у которого есть отличная песня, которая называется «Любимый город».
3: Для нас это как раз Казань.
1: Казань – любимый город. Наши прадедушки, дедушки прошли войну. Ты, кстати, про своего вот много знаешь, вот что касается...
3: Нет, к сожалению, нет.
1: Вот то же самое. Я только знаю, что дошел до Берлина, вернулся. Удивительное время. Ты представляешь, вот давайте немножко просто пофилософствуем, да? Извините, что так выбесился. Просто я хочу, чтобы мы с вами погрузились. Вы представляете, вот вы живете семьей до 41-го года. Случается 41-й год, случается война. Великая Отечество начинается. И семьи, вот, например, у меня, прадедушку мобилизуют и отправляют на войну. И моя прабабушка одна с двумя детьми остается в деревне без мужской руки. И она мало того, что выхаживает всех, держит скотину, занимается огородом, голод, все-таки война идет. Ну, то есть все вот все под твоими руками, все, что смог вырастить.
3: Получается, весь быт сваливает на свои плечи.
1: Плюс еще работа, плюс 2 дочери, и она одна. И напомню, идет война. И через 5 лет... через 4 года только. Но, наверное, пока он возвращался, пока документ, пока оформлен, 4,5, наверное, даже года, прадед вернулся. Представляете, просто мужик из семьи на 4,5 года уходит воевать.
3: Жесть.
1: И возвращается через 4,5 года. Я радость детей моих, бабушки и, получается, сестра моей бабушки, моя тетя, вот она в деревне, одна у меня теперь осталась, моя роднулечка, моя кровиночка. Я даже радость не могу представить. Радость жены, что вернулся живой. Это удивительное время. Именно в честь вот таких вот героических поступков, героических не только с точки зрения войны, а с точки зрения тыла, хочется и спеть песню, конечно же. Вот такое долгое было вступление, но по-другому здесь никак, поэтому, дамы и господа, «Любимый город» в эфире Бима. Казань, это для тебя.

0: Знакомый, ой, знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд.
1: Надеюсь, немножечко прониклись, дамы и господа, лучшее утреннее шоу на планете Земля под названием «Утромены». Обожаю песню Марка Бернеса, и действительно много песен о войне шикарные. Главный из них, я думаю, мы споем уже 8 мая в преддверии великого праздника. Ну а пока хочется сказать, что впереди у нас с вами огромное количество, много всякого интересного. Такого, например, как у нас впереди ожидается рабочий полник, это как минимум. Это уж извините, пожалуйста, вы не доположь.
2: Такой базовый минимум, правильно?
1: Базовый минимум. А может быть, еще будет коробка передач, но, если честно, я расписание не посмотрел, но...
2: Это роскошный максимум.
1: У этого, это... Кстати, для нас это тоже, ну, базовый минимум. Ну, раздать призы, пообщаться, увидеться, и наши легендарные коллеги тоже уже здесь, где-то рядышком вместе с вами. Кроме того, вечернее шоу «Вечерний Трубим». Андрей, у нас ничего не изменилось, пока тебя не было. 17 до 20.00, прикинь, все нормально.
2: Ну, я на всякий случай такой прислушиваюсь, ага.
1: Хорошо, ага, да, все, запоминайте, запоминайте, Андрей. Далее у нас, естественно, привет-привет с 9 до 10 вечера. Завтра в 7 часов мы обязательно вернемся. И кроме того, напомню вам, что завтра у нас праздник.
2: Завтра день радио.
1: Наш профессиональный, роднулечки, работаем. Я напоминаю, работаем всегда только для вас, для вашего хорошего настроения. Я же еще раз не лишний будет напомнить о том, что нас можно слушать через огромное количество источников. У нас, во-первых, смотрите, значит, через умные колонки в вашем доме. Просто говорите, умная колонка, включи БИМ-радио, она включает, все знает. Приложение Android, iOS обновленное. Мы специально разработчиков нанимали, все доводили до ума. Оцените, это круто, классно. Если есть интернет в любой точке планеты, вы нас можете слушать. Так, кстати, нас и слушают по всему миру, на самом деле. В Австралии,
2: удобно,
1: в Испании.
2: Конечно.
1: Везде. Кроме того, сайт. Вот пока тебя не было, мы сделали абсолютно новый сайт. Нулячий, свежий. Понимаешь? Вот прям заходишь и... Домен еще даже вот пахнет пока новым доменом.
2: Домен и печень.
1: Кроме того, можно нас, ну, на сайте тоже нас можно слушать. 102.8, волну вы знаете прекрасно, настраивайте везде, где это только возможно, и мы всегда будем рядышком с вами. Напоминаю, что по выходным, кроме музыки, у нас также появились ведущие, так что теперь мы 24/7 буквально дарим вам хорошее настроение. Все это только для вас. Спасибо большое за ваше сообщение. Вот, пожалуйста, нам Танюш пишет, аж мурашки. Спасибо огромное вам, ребята, не за что. Всегда мы с удовольствием поем для вас. Вот и Адель написала очень душевно, моя любимая песня. О, попадание, пожалуйста. Вот видишь, мы все знаем. Это вот неспроста все.
2: А вкус какой хороший у Аделя.
1: Это правда. Ну и, конечно же, сегодня, дамы и господа, легендарное возвращение. Камбэк случился. Андрей Дмитриев с нами. Так что еще раз вам большое спасибо за все те сообщения, которые вы нам оставляли, писали. Вообще,
2: очень
1: Андрей
2: приятно, да.
1: Расплывается в улыбке. Я вместе с ним. Ну, потому что у нас дружит. Классно. Вот, Андрей, с возвращением.
2: Спасибо.
1: Это помехи, Андрей. Это помехи, там что-то глушит, видимо. С возвращением. Это не я, это меня глушит, Андрей. В общем, Андрей теперь вместе с нами, поэтому, Андрей, добро пожаловать обратно в команду, в семью. Завтра вернемся в 7 часов утра тем же составом.
2: Тем же составом, да.
1: Все, с вами были, ну еще раз напомню, Андрей Дмитриев.
2: И Альберт Кузяхметов.
1: Все на этом, всем хорошего денечка, доброго утра и пока.
3: Утромены. На БИМ-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-3505. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-3505.
3: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио. ИП «Смолин» Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
4: Парищик Артур на связи. Деревеньки – новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали – попали на пар. Островского 16/3.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
7: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
8: 0+.
7: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
9: Коробка передач на Бим-радио.
10: Доброго всем дня. Завтра праздничный день, день радио завтра. И что делают ведущие радиостанции в день радио? Правильно работают. Ну и в преддверии тем более. Коробка передач. Приглашаю вас в этот жаркий день. 25 градусов уже. А так на солнце все 30. Приглашаю вас выиграть призы. Жду вас на Минской. Минская 12. Здесь есть автостоп. Магазин, кстати, работает круглосуточно. И в магазине представлена продукция «Супротек». Где это Минская, 12, едем по проспекту и поворачиваем направо на Минскую. И вот этот первый же дом, серо-коричневый, это и есть Минская, 12. А я стою через дорогу, вот магазин около шиномонтажки, на аварийных огнях наш коробка-мобиль. Жду вас с призами, подарками. Сегодня с нами играет официальный представитель компании «Супротек» в Казани. «Супротек» заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурсы узлов и агрегатов, используя продукцию «Супротек», мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку и его износ. Великолепные продукты компании СГА и СДА. Это мягкие присадки в топливо, предназначенные для восстановления и поддержания рабочих характеристик топливных систем, бензиновых и дизельных двигателей. Они очищают, промывают, смазывают, защищают от коррозии и снижают износ форсунок, инжекторов и топливных насосов, поддерживая их исправность. СДА еще приводит цетановое число топлива к оптимальным значениям. Рекомендуется к постоянному применению в системах со всеми видами впрыска топлива. Протестированы и одобрены известным экспертом и блогером Константином Заруцким, академик. Также более подробную информацию вы можете получить в представительстве компании «Супротек», которая находится по адресу улица Николая Ершова, 29Б, цокольный этаж, офис 04, БЦ «Татария», остановка Обжалилова. Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61-216-06-61. Назовите кодовое слово «Бим-радио», вы получите скидку по программе лояльности на все триботехнические составы и автохимии. Что, согласитесь, всегда здорово получать скидки и призы особенно. А призы от «Супротек» прямо сейчас ждут вас, напомню, Минская, 12. Если вы едете от Фучика, то почти не доехав метров 100 до проспекта Победы, слева у вас будет магазин «Автостоп», а справа наш коробка-мобиль, стоящий на аварийных огнях. До встречи.
9: Коробка передач на Бим-радио.
7: Бим-новости.
11: Здравствуйте. У микрофона «Айбим» и новости на Бим-радио.
8: Гражданам напоминают, что законодательство России предусматривает 3 случая, когда собственники квартир освобождаются от уплаты взносов за капитальный ремонт. Дом признан аварийным и подлежит сносу. Земельный участок под многоквартирным домом изымается для государственных или муниципальных нужд. Дом не включен в региональную программу капитального ремонта. В России завершился переход государственных вузов на электронные студенческие билеты. Теперь все учебные заведения передают данные в государственную информационную систему, и на портале госуслуг уже доступно почти 5 миллионов цифровых студенческих. Несмотря на внедрение новой системы, студенты по-прежнему могут получить бумажный студенческий билет в своем вузе. Однако в долгосрочной перспективе планируется полный отказ от бумажного формата. Роскачество предупреждает. За незаконный сбор грибов предусмотрены штрафы и даже уголовная ответственность. Сбор на особо охраняемых территориях карается штрафом до 4000 рублей, а сбор краснокнижных грибов – от 2500 до 5000 рублей. В период противопожарного режима или через запрет на посещение лесов влечет штраф от 40 до 50 тысяч рублей. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

день. Совсем скоро уже рабочий полдник здесь, на Бим-радио. У микрофона Сергей Белов. Всем здравствуйте, друзья мои. 6 мая на календаре. Вижу, что уже Махмуд что-то там записывает нам. Какие-то аудиосообщения. Готовится к прямому эфиру для того, чтобы, друзья мои, подвести итоги первого выхода коробки передач. Да, ловите Махмуда до... в этом часе, в следующем выходе будет коробка. В общем-то, призы классные. Ну и леди Моджо только что. Это как раз конец 90-х, начало 2000-х. Примерно тогда же вот Deep Is Blue красиво заехали с песней Give It Away. Настолько, что даже наша команда «Руки вверх», вы помните, да? «Руки вверх», Сергей Жуков, взяли за основу эту песню. В принципе, даже слезали почти все и спели «Нелюбимые». Дальше у нас по музыке «То, что любите вы», Селин Дион, пожалуйста. Крис Ри, да, обожаем. Леонид Агутин, боже мой. Кто составлял этот шикарный плейлист? Спасибо музыкальной редакции. Вам здрасте. Всем хорошего дня. Yeah.

0: радио.
1: Дождались мы первого, это радует. Ну, в такую погоду, очевидно, просто все то ли замедляются, то ли что-то происходит. А первым оказался...
2: Здравствуйте, меня зовут Ильдар.
1: Ильдар, вот решай, какие вопросы вы решаете, давайте. Помогите решить вопрос. С отоплением, с газом, там, не знаю.
2: Ну, любые вопросы.
1: Хорошо, будем обращаться. А привет и кому? Что, куда передадим?
2: Ну, привет Камскому Устью.
1: О, здорово. Всем. Кама-то могли мы с вами.
2: Всем, кто меня узнал. Любим радио. Махмуд Аракаев обязательно.
1: Обязательно передам. Обожаю его. Это мой лучший, мой любимчик из всех диджеев. Что там, как там на Каме-то? Все хорошо, рыба?
2: Все хорошо, но пока запрет.
1: Пока, да, пока ждем. На два крючка.
2: Можно, да.
1: Не, а вы привыкли это там, это сразу сеть 150 метров в длину. Нет, нет, конечно. У нас, вот среди наших радиослушателей браконьеров нет. Ну, вам большое спасибо. И сертификатик в качестве подарка держите. И мы продолжаем движение. Не забывайте, у нас еще целых два включения. И следующий совсем уже скоро.
0: Коробка передач на Бим-радио.

«Катюша» в исполнении Ларисы Долиной здесь на Бимрадио. И в честь годовщины Великой Победы в эфире нашей радиостанции цикл программ «Память поколения. Ратный подвиг продолжают внуки». Размещайте в официальной группе Бимрадио ВКонтакте в обсуждениях группы в теме «Память поколения» рассказ о своем ветеране, участнике Великой Отечественной войны или специальной военной операции. Мы расскажем о вашем герое.

«Катюша» в исполнении Ларисы Долиной здесь на Бимрадио. И в честь годовщины Великой Победы в эфире нашей радиостанции цикл программ «Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки». Размещайте в официальной группе Бимрадио ВКонтакте в обсуждениях группы в теме «Память поколений» рассказ о своем ветеране, участнике Великой Отечественной войны или специальной военной операции. Мы расскажем о вашем герое в прямом эфире Бимрадио.

И в честь годовщины Великой Победы в эфире нашей радиостанции цикл программ «Память поколения. Ратный подвиг продолжают внуки». Размещайте в официальной группе Бимрадио ВКонтакте в обсуждениях группы в теме «Память поколения» рассказ о своем ветеране, участнике Великой Отечественной войны или специальной военной операции. Мы расскажем о вашем герое в прямом эфире Бимрадио. Для лиц старше 12 лет.

0: И хорошая такая получается весна у нас. Заехала отлично. 6 мая продолжается. Сегодня вообще обещают рекордные температуры у нас, да, которые мы доселе не видели еще в 2026 году. Мы о них помним, конечно, с 2025. Но сегодня до плюс 28 в республике. У нас в Казани до плюс 26. События-то какие приятные, друзья мои. Продолжаем слушать БИМ. Вообще, это не просто БИМ. Давайте познакомимся. Это БИМ-медиа. БИМ-медиа мы... Объединяем силу радио, социальных сетей и мероприятий на городских площадках более 30 лет в эфире. 200 тысяч человек ежедневно включают нас в своих радиоприемниках, в машине. 15 городов вещания, 720 успешных рекламных кейсов. Достаточно позвонить в БИМ-медиа, чтобы узнать, как рассказать о своем бренде, товарах и услугах. Подробности по телефону 2-930-800, 2-930-800. Для лиц старше 18 лет спросить ЕКТ. Катерину. Что касается ближайших мероприятий, то знайте, завтра у нас день радио, день работников сфер связи, и по этому поводу мы, как всегда, традиционно будем делать выездную студию. 7 мая в IT-парке имени Башира Рамеева, улица Спартаковская, 2, пройдет сразу два события. Это открытый турнир Республики Татарстан по робототехнике и технологическому предпринимательству «Робоказань», и день радиосвязи. С 13 до 17 часов будет работать открытая студия БИМ-радио. Приходите посмотреть, как работает радио в наш профессиональный праздник. Для лиц старше, ну, без возрастных ограничений мероприятия. Приходите, будут наши ведущие, будет интересно. Пообщаемся, друзья мои, и замечательно проведем этот наш профессиональный праздник. Всех поздравляю с наступающим.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на БИМ-радио ООО «НТПК Супротек».
3: Что делать, если каждый день ты едешь в машине, а вокруг вирусы, вредоносные бактерии, болезни? Как быть? Чем себя защитить? Очиститель-дезинфектор системы вентиляции салона автомобиля «Супротек» «Апрахим».
4: Спрашивайте в компании «Супротек». Телефон в Казани 216-06-61.
5: Ресторан «Максимилианс» и БИМ-радио представляют 21 мая. Группа «Мираж».
6: Кто ты, мой новый герой?
5: Подробности на maximilians.ru.
7: Запрещено для детей.
8: Шеф-повар из кафе «Аш-Бабай» раскрыл секрет. Теперь они пекут эшпочмаки по рецепту наших прабабушек. Хотите попробовать? Скажите на кассе «БИМ» и сочный горячий эшпочмак с мясом и картошкой подадут вам бесплатно к любому заказу от 500 рублей. Старо-татарская слобода. Каюма-Насыри, дом 13В. Подробности на кассе.
9: Акция действует до 30 мая 2026 года.
5: Ресторан «Максимилианс» и «БИМ Радио» представляют 29 мая. Братья Гримм. Подробности на maximilians.ru.
7: Запрещено для детей.
10: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.
11: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября...

0: сентября 1994 года издание университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: на Бим-радио.
1: Всем здравствуйте, всем доброго дня. Сейчас обратимся к данным Яндекс.Карты, обновим информацию. На данный момент, ну, давайте я угадаю. Ну, традиционно 3 балла, местами затруднения. Есть таковые, есть ДТП у нас где-то там, где Азина, на проспекте Победы вижу. Юлиуса Фучика, все в районе Вознесенского тракта. И еще что есть из затруднений на данный момент по участкам? Ну, во-первых, забегая вперед, ситуация на мостах и дамбах везде благоволит к быстрому доставлению вашей пятой точки до пункта Б. Есть у нас... Да нет у нас, на самом деле. Все хорошо у нас в городе. Вот. Местами локально что-то, где-то какой-то ремонт ямочный происходит. Поэтому возможно. Вот. Если что-то дополнить, если что-то произошло, то будьте, пожалуйста, добры к нам на номер плюс 7 9 2 7 2 42 102 8. В МАКС пишите. Я вот тут как раз по событиям сегодняшнего дня. Вот в 94-м году, того еще века, в 1994 году состоялось торжественное открытие тоннеля, проложенного под Ла-Маншем и соединившего Францию и Англию. На секундочку, общая протяженность подземного сооружения составляет около 51 километра. Из них 38 километров проходит непосредственно по дном моря. Несмотря на то, что проект оказался весьма дорогостоящим, по тем временам это 10 миллиардов фунтов стерлингов, тоннель под проливом Ла-Манш признан величайшим архитектурным памятником 20 века. Открытие как раз произошло 6 мая.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

Сегодня, кстати, еще день напитков. Да, напитков. Первое упоминание об этом неофициальном празднике приходится на 1921 год. Правда, тогда он был более известен как день газированных напитков в бутылках. Обожаю просто газировку. Тархун. У меня самый любимый напиток газированный — тархун. С детства еще. А помню, с бани придешь, бабушка тебе буратино, бутылочку стеклянную откроет. Ой, красота какая, друзья мои. Поздравляю. С напитками вас. Покрепче. Прям как хорошо бы сейчас команда «Звери» залетели, да, с этой песни насчет напитков покрепче. 28 мая шагаю, не один, шагаю на концерт. Так что, возможно, увидимся там.

0: Новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Сельские районы Татарстана запускают программу финансовой поддержки молодых матерей. Согласно новым правилам, женщины, проживающие в сельской местности не менее 3 лет, получат единовременные выплаты за рождение детей. Размер пособия зависит от очередности рождения и возраста матери. До 2030 года в России будет реализован комплекс мер, направленных на борьбу с деструктивным поведением молодежи. Ключевыми элементами программы стали систематический мониторинг активности молодых пользователей в социальных сетях, организация всероссийских конференций по вопросам молодежной безопасности, подготовка и повышение квалификации специалистов, работающих в сфере профилактики деструктивных явлений. В Татарстане насчитывается 334 долгожителя, перешагнувших столетний рубеж. Такую статистику озвучили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Татарстана. Рекордсменкой среди женщин стала жительница Ютазинского района. Ей исполнилось 107 лет. Самый пожилой мужчина республики проживает в Пестричинском районе, ему 106 лет. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.

0: он верил. А он верил в то, что дойдет до успеха. Boston, I Believe, в начале этого музыкального часа. Я к тому, что посмотрел сейчас видео, где пенсионер шлепнул сотрудницу ПВЗ в Казани по ягодицам и пожелал хорошего дня. Этот необычный инцидент произошел в одном из пунктов выдачи заказов. В общем, работницы ПВЗ были шокированы произошедшим и сначала не знали, как реагировать. Но там все так было, знаете ли. Ну, конечно же, мы это не приветствуем. Прям вообще нарушение личного пространства. Он получил заказ, а уходя неожиданно такой раз ее туда, значит. Полицейские быстро установили личность местного жителя, ибо нечего тут, знаете ли, ручонки свои распускать. В 68 лет мужчину привлекли к административной ответственности. Считай, наказали.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
3: Реклама на БИМ Радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Ну что, друзья мои, доброго всем дня. Коробка передач, второе включение. Раздаем презентацию Протек. Старайтесь приезжать побыстрее, потому что вот только мы закончили первое включение, и тут начался съезд автолюбителей Татарстана. Как понаехали. Приехал не я с Булатом. Ну, не вместе, они по отдельности. А то многие сейчас подумают, это они не такие, они женатые люди. Ну и сейчас приглашаю вас. Даурская 44D. Это многоуровневый паркинг. Здесь есть масло и фильтр-магазин. И вот прямо напротив входа стою, жду у входа. Да, у входа стою и жду вас с призами, подарками. Напомню, сегодня с нами играет официальный представитель компании «Супротек Казани». А, да, Даурская 44D. Это если вы едете по Даурской, переезжаете Гвардейскую. Справа у вас торговый центр, но вы еще едете метров 100 и увидите справа серо-оранжевое такое здание паркинга. Ну, сразу понятно, что это парковка. Супротек заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурс его узлов и агрегатов. Используя продукцию Супротек, мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку и его износ. Поддержать изношенный двигатель можно. Для этого Супротек, компании Супротек, разработаны триботехнические составы, в частности, для двигателей состава Актив Плюс. Состав восстанавливает изношенную поверхность, создает на ней защитный слой, который оптимизирует зазоры. Работа двигателя возвращается к заводским параметрам. Выравнивается компрессия, снижается трение, уменьшается вибрации, восстанавливается давление в насосах. Это позволяет двигателю тратить меньше топлива и ведет к экономии на содержание машины. Все подробности о трибосоставах Актив Плюс на сайте suprotec.ru. Также более подробную информацию можете получить в представительстве компании Супротек, который находится по адресу улица Николая Ершова, 29Б, цокольный этаж, офис 04БЦ Татарь, остановка Обжалилова. Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61, 216-06-61 и назовите кодовое слово «БИМРАДИО», и вы получите скидку по программе лояльности на все триботехнические составы «Автохимию». Напомню, жду вас, три сертификата от Супротек на подарки. Даурская 44D, масло-фильтр, магазин здесь размещается, в котором представлена продукция компании Супротек.
1: Коробка передач на БИМ-радио.

0: Авторадио.
1: Ну что, у нас опять один человек, и не удивлюсь, вот пройдет минут полторы, и понаедет опять весь съезд автомобилистов Татарстана. Первым оказался...
2: Рафик.
1: Рафик, ну что, как рабочий день?
2: Да ничего, нормально. Оставил дочку в школу, и вот...
1: Молодец. Работаю. Что, в каком классе уже учишься?
2: Она в седьмом.
1: В седьмом, ну большая уже.
2: Ну, у меня их трое.
1: У тебя жена злая, наверное. Это же теща в Кубе же получается.
2: Теща у меня далека, она в Хабаровске.
1: Нет, твоя жена, будущая теча, в Кубе. А Хабаровск ты был давно?
2: Ну,
1: правильно.
2: Года 2-3.
1: Зато тещу любишь. Тут ведь любовь к теще пропорциональна расстоянию до нее. Чем она дальше, тем ты сильнее ее любишь и любишь. Вот. Привет кому передадим?
2: Привет передам своей жене Насте, сыну Тимуру, сыну Амиру, дочке Камиле, Гимрадио особенно, Махмуд Аракаева.
1: Спасибо, спасибо. Вот. Обязательно передам ему большой привет. Обожаю передавать ему приветы. Это вам сертификат за первое место. Ну что, не дождались мы. Движемся дальше. И совсем скоро еще одно включение в рамках коробки передач. Обязательно приезжайте.

Больше белые, да, предпочитают. Всем тем, кто сейчас на линии, огромный привет, друзья мои. Что у нас сегодня? 6 мая. Сегодня температура до плюс 26. Кондиционер, конечно же, в машине. Для себя любимого. Не для них, для себя любимого, чтобы не жариться к концу рабочего дня. Ну и коэффициент сегодня, так понимаю, днем не очень, да, потому что теплая погода. Хотя обещают к вечеру грозу. Да, грозу обещают. Там порывы ветра до 15 метров в секунду. МЧС предупреждает соблюдать, пожалуйста, все меры безопасности. А мы тем временем Destiny's Child. Say My Name. Прекрасная песня в исполнении. Там еще Бейонс была молоденькая такая. Молочная Бейонс, да. Про номер телефона, который можно будет сохранить при переезде, расскажу совсем скоро. Всем доброго дня. Меня зовут Сергей Белов. Вы слушаете Beam Radio.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «Сыраев РЗ». Питомник «Клевер».
2: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника плодовых и декоративных растений «Клевер». Предлагаем дачникам и садоводам двухлетние саженцы яблони, вишни и груши. В наличии клубника всего 80 рублей за куст. Все растения от производителя без посредников. Ждем вас на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
3: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
4: Ваш секрет

0: Решение одно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
3: Коробка передач на БИМ-радио.
4: Переместился, но недалеко. Напомню, это коробка передач. Переместился я на Даурскую, около дома 11 стою. Это где рынок на Даурской. Вот этот прям перекресточек, где рынок. И здесь пятиэтажка. Это 11 дом. В этом доме есть Автомир. Замечательный магазин, в котором, естественно, представлена продукция компании Супротек. Приезжайте прямо сейчас. Если вы едете в сторону Гвардейской, то вот здесь перед рынком налево нужно повернуть. Увидите наш коробку мобильно аварийных огнях, а если вы едете от Гвардейской по Даурской, то вот слева у вас рынок, вы приезжаете, справа Союз, печать и остановка, и сразу же после поворачиваете, увидите наш коробку мобиль, аварийные огни, схема точно такая же, подъезжайте, забирайте подарок. Сегодня с нами играет официальный представитель компании Супротек Казани. Супротек заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурсы его узлов и агрегатов. Используя продукцию Супротек, мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку и его износ. Компания Супротек разработала уникальный продукт – силиконовый воск. Для предотвращения примерзания и сохранения эластичности резиновых уплотнителей дверей, капота, крышки багажника, стекла автомобиля, металлических деталей, дверных замков. Силиконовый воск представляет собой смесь силиконовых полимеров, некоторые из которых отвечают за прочность образуемого покрытия, а другие – за его эластичность. Основной функцией силиконового воска является предотвращение примерзания и сохранение эластичности резиновых уплотнителей дверей, капота, крышки багажника, стекол автомобиля. Также более подробную информацию можете получить от представителя компании «Супротек», которая находится по адресу улицы Николая Шова, 29Б, цокольный этаж, офис 04, БЦ «Татарь», остановка «Обжалилова». Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61, 216-06-61, и назовите кодовое слово «БИМ-радио». Вы получите скидку по программе лояльности на все триботехнические составы и автохимию. Ну и еще раз напоминаю, где нас найти. Даурская, 11, пятиэтажка, кирпичная хрущевка. В ней есть магазин «Автомир». Мы до нее съедем от Гвардейской. Слева рынок и прямо направо сразу поворачиваем заезд в жилую зону и упираемся в наш коробка мобиль. Ну а если мы едем в сторону Гвардейской, то не доезжая вот рыночка, прям вот этот перекресточек, нужно налево повернуть до встречи скорой.

0: Новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Сельские районы Татарстана запускают программу финансовой поддержки молодых матерей. Согласно новым правилам, женщины, проживающие в сельской местности не менее 3 лет, получат единовременные выплаты за рождение детей. Размер пособия зависит от очередности рождения и возраста матери. До 2030 года в России будет реализован комплекс мер, направленных на борьбу с деструктивным поведением молодежи. Ключевыми элементами программы стали систематический мониторинг активности молодых пользователей в социальных сетях, организация всероссийских конференций по вопросам молодежной безопасности, подготовка и повышение квалификации специалистов, работающих в сфере профилактики деструктивных явлений. В Татарстане насчитывается 334 долгожителя, перешагнувших столетний рубеж. Такую статистику озвучили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Татарстана. Рекордсменкой среди женщин стала жительница Ютазинского района. Ей исполнилось 107 лет. Самый пожилой мужчина республики проживает в Пестричинском районе, ему 106 лет. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
0: От любимых слушателей.
2: Я люблю Казань. Я люблю Бим-радио.

0: радио.
1: Ну что, ждали и, к сожалению, не дождались мы участников коробки передач. Грусть, тоска, печаль. Ну, всегда хочется, во-первых, поднять настроение и вашим знакомым, и вашим близким приветами, хорошими вашими любимыми мелодиями. Но мы не отчаиваемся, потому что у нас сегодня, обратите внимание, будет дневная коробка передач. Ну, а Сергею Белову мы пожелаем хорошего, чистого эфира. Поздравляю его с наступающим профессиональным праздником. И впереди рабочий полдник. Услышимся обязательно. Голос Елены Махмуда-Ракаев. На связи.

тоже поздравим. 32 года в эфире, друзья мои. Вот дольше, чем он, в FM-диапазоне еще никто не сидел. 7 мая, завтра профессиональный праздник. У нас будет выездная студия в IT-парке, да, на Спартаковской.

Давайте еще раз напомню, завтра 7 мая, день радио, день работников, работников сфер связи, да, вот так правильнее, да, и в IT-парке по этому поводу, по поводу дня радиовещания, в IT-парке имени Башира Рамеева по адресу улица Спартаковская, 2, пройдет сразу два события. Открытый турнир Республики Татарстан по робототехнике и технологическому предпринимательству «Робоказань» и день радиосвязи. И вот с 13 до 17 часов будет работать открытая студия «Бим-радио». Приходите посмотреть, как работает радио в наш профессиональный праздник без возрастных ограничений. Приходите с детьми, приходите, приходите все вместе. Да. Любимая песня Махмуда Ракаева. Как зацепило 32 года назад, так до сих пор не отпускает. Губин, зима, холода.

0: Сегодня 6-е, завтра 7-е, день радио будем отмечать. Выездная студия, об этом мы говорим сегодня. Завтра, конечно же, с 13 до 17 выездная студия. В общем-то, чтобы было понятнее, надо, наверное, мне сходить и узнать, какой будет пул ведущих. Кто же будет завтра, на кого можно прийти посмотреть. Вообще, увидеть, как это делается изнутри. То есть открытая студия позволяет вам быть иммерсивно в центре событий эфира, который происходит. 4 часа до вечернего, с 13 до 17, друзья мои, соответственно, весь рабочий полдник там, так скажем, с участием других ведущих, с другим контентом и содержанием, но будет очень классно, приходите. Все это в IT-парке по адресу Спартаковская, 2. Ждем каждого из вас, и по этому поводу, если все понравится, то можно оставить еще и отзыв. Отзыв можно оставить после завтрашнего или после сегодняшнего. Всегда можно оставить отзыв по нам в Дубль ГИС и Яндекс.Картах. Это можно сделать в легком формате в стиле «Поделитесь, почему вам нравится быть с нами». Ну, например, потому что я слушаю Бим-радио 16 лет, и мне нравится там самый лучший ведущий, там, какой там у нас там сегодня тренд, да, это на Махмуда Ракаева. Что связывает вас с Бимом непосредственно, да? Я там в 11 классе, там, я не знаю, пускался, звучала песня такая-такая. Ну, что-то такое свое от себя, или другие сценарии, или подводки, чтобы вы могли описать в отзывах в Дубль ГИС и Яндекс.Картах ваше отношение к нам. Главное, друзья мои, сохраняйте, пожалуйста, ну что, приятный тон, легкость, позитив и хорошее настроение, собственно. Сейчас гороскоп, потом расскажу о дорожной информации и будем закрывать красиво этот музыкальный час вместе с Beyond. Сегодня слышали уже ее в составе команды Destiny's Child. Теперь послушаем отдельно, сольно в эфире. Гороскоп
1: на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Гороскоп» на Бим-радио ООО «Профгарден».
3: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду BIM. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, сегодня вам грозит приятное удивление. Тельцы, если у вас есть друзья, с которыми имеются совместные личные или бизнес-дела, будьте готовы с ними встретиться. Близнецы, главное сейчас не идти против течения, выбирайте то, что проще и легче. Раки, ближе к вечеру ждите приятных новостей от ваших детей или подчиненных. Львы, голова будет ясной, эмоциональный фон спокойный, и все потому, что ничто не омрачит ваш трудовой день. Девы, ваше настроение сегодня будет сверхприподнятым. Тянитесь к новому, молодому и яркому. Весы, помните, что при полном отсутствии волнения можно принять самое правильное решение. Скорпионы, заставьте себя надеть свой лучший наряд, чтобы выйти из дома в хорошем настроении. Стрельцы, не стремитесь к идеалу, чтобы не огорчаться. Позвольте другим ошибаться. Козероги, этот день может оказаться самым активным в этой неделе. Водолеи, самое время окончательно победить лишнюю привязанность или, наконец, выздороветь. Рыбы, в этот день будет много комплиментов. Ответьте на них адекватно. Откройте свое сердце и улыбнитесь. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам отличного настроения.

0: Радиовые заметки на Бим-радио.
1: Всем еще раз здравствуйте, всем доброго дня. На Яндекс.Карты сейчас взгляну и посмотрим, что происходит на дорогах Казани. И вроде с ДТП у нас все хорошо, да? Отлично, 3 балла. Сейчас местами затруднения. Есть вот на проспекте Фатыха Амирхана от улицы Воровского до улицы Маршала Чуйкова. И в обратном направлении. Ленинская дамба, мост, Кировская дамба, третья транспортная. Все хорошо. В принципе, за минувший час загруженность дорог не изменилась. Как всегда, держим руку на пульсе. Если есть информация сопутствующая, дорожная, то пишите, друзья мои. Ничего не сказал, а вы видите происходящее, то, пожалуйста. Плюс 792-72-42-8. Пишите нам в Максе. Всем еще раз здравствуйте.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. Татарстан демонстрирует высокие показатели по уровню пенсионных выплат. На 1 марта текущего года средняя пенсия в республике достигла 24 932 рублей. Согласно информации Социального фонда, этот уровень выше, чем в 46 других регионах России. В Госдуме предложили ввести кэшбэк для дачников. До 10-15% от стоимости семян, саженцев и садовой техники российского производства при покупке у аккредитованных продавцов. Программа будет действовать с апреля по сентябрь, с лимитом на возврат для одного человека. Исследование выявило негативное влияние высоких температур на продолжительность сна. Анализ данных трекеров в сопоставлении с погодными показателями показал, что жаркие ночи приводят к более позднему засыпанию и раннему пробуждению. В результате каждый человек теряет в среднем 44 часа сна ежегодно. Это были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Это частота 128 FM неизменно уже на протяжении 32 лет, друзья мои. Начало 13-го музыкального часа у нас, и это рабочий полдник с 12 до 15. Я Сергей Белов, всем здравствуйте.
1: ИП СРФ РЗ, питомник «Клевер».
2: Здравствуйте, я Ират Елудинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер» на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
3: «Клевер» выращенный у нас стойкий к морозу. По будням с 12 до 15 только для настоящих трудоголиков. «Рабочий полдник».

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ИП Габдрахманова Гульнас Мубаракзяновна. Строительная компания «Чип и Дейл».
2: Нужен дом без рисков? «Чип и Дейл» спешат на помощь. Строительная компания «Чип и Дейл» предлагает строительство домов по безопасной системе «Эскроу». Оплачивайте после сдачи дома. Строим под ключ с гарантией 5 лет, качество которому доверяют. Строительная компания «Чип и Дейл» всегда построят. Наш сайт «Чип и Дейл Строй Казань». Ищите нас во всех соцсетях «Чип и Дейл Казань». Звоните по телефону 296-66-56.
3: Платишь меньше – едешь дальше. На АЗС и Ликом цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС и Ликом.
4: Представьте – жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
6: Где отметить веселый день рождения и выпускной?
7: В Мисти парке!
6: Где праздничные домики бесплатно на 3 часа, без аренды и депозитов?
7: В Мисти парке!
8: Огромный Мисти парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
6: Это круто!
9: ИП Жуличев, НА, 0+.
10: Добро пожаловать в ресторан «Максимилианс». Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. Спартаковская, 6. Мы ждем вас каждый день. «Максимилианс». Хорошо, когда мы вместе.
11: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-3505. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-3505.
12: Весна на Бим-радио.
13: Казань, весна.
12: Весна на Бим-радио.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Это Rhymes, Mariah Carey у нас. И у нас музыкальный пересказ на носу, друзья мои. Отличная игрушка, где вы можете поиграть, угадав песню по пересказу, по моему краткому, витиеватому, как всегда, запутанному. Два участника мне нужны. Звоните прямо сейчас. Уже вижу красный огонечек. Вы набираете 292-102.8. Это прямая линия со студии. Два участника мне нужны. Неважно, мальчик, девочка, девочка, мальчик. Но желательно, конечно, классический вариант.
1: Бим Радио. Первое в Казани.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Всех рад приветствовать, друзья мои. Музыкальный пересказ прямо сейчас традиционно для рабочего понедельника. В это время у меня все готово. У меня есть два участника. Огромное количество сообщений вот у меня тут есть. Так, и я открою то, что я подготовил. Песня, которая сегодня будет мною пересказана с интересными фактами об этой песне. Она всем известна. Вы все ее любите. Даже, может быть, знаете наизусть, потому что частенько ее поют. Определенная категория людей ее поет в караоке, но это затравочка, такая уже подсказочка для наших гостей, для наших участников. Первого зовут Руслан, который дозвонился к нам. Руслан, я вас приветствую. Добрый день.
2: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Руслан, расскажите немножко о себе, кто вы, откуда?
2: Из Казани, вот еду за рулем, услышал то, что звоните, вот остановился, звоню.
1: И не смог...
2: Хочу вот выиграть приз.
1: Хочешь ты выиграть, да, я чувствую.
2: Вот.
1: Приз сегодня, знаете, какой?
2: Ну, у вас только лучшие подарки.
1: Согласен.
2: Всегда Руслан. Лучшие подарки.
1: Ты уже мне нравишься. Бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилианс». Нормально?
2: Отлично.
1: Нормально.
2: Уже шикарно вообще.
1: Покушать вкусненько мы все очень любим. Наверное, и Ксения не откажется от такого подарка, приза, если она, конечно, его выиграет. Правильнее, приза. Так, Ксения, здравствуйте, я вас тоже приветствую. Добрый день.
3: Добрый день.
1: Добрый день, Ксения. Да, по традиции расскажите вы немного о себе, ваш звездный час. Кто вы, что вы, сколько там у вас всего, кого...
3: Ну, я еду сейчас тоже с ребенком в больницу и решила с вами пообщаться.
1: А, ну вы притормозили же, вы же на обочине, да?
3: Да, конечно,
1: вы же на обочине,
3: конечно.
1: Отлично. Итак, Руслан, Ксения, слушайте, пожалуйста, внимательно. Я вам сейчас буду пересказывать кратко, витиевато какую-то песню, вами знакомую. А вам по тому моему пересказу надо будет догадаться, о какой композиции идет речь. Да, кто ее исполняет, как она называется. Если мой пересказ вам до конца не будет понятен, то я уже интересными фактами об этом композиции буду вас выводить на правильный ответ. Мне нужен первый, кто догадается, кто скажет это в эфире. Соответственно, он и пойдет в «Максимилианс», в баварный клубный ресторан наш любимый. Вот это все, значит, вилочка, ложечка, и будет вкусненько харчеваться бизнес-ланчем в этом заведении. Кстати, наше любимое заведение, мы проводим там очень много мероприятий. Вот недавно только 1 мая было, и совсем скоро еще у нас Сан-Ремо там фестивальчик. Так, ну, это мероприятие под названием Сан-Ремо. Итальянская музыка. Рекомендую, друзья мои, посетить 5 июня. Скоро появятся подробности. Так, ну а теперь к пересказу. Руслан, Ксения, слушайте, пожалуйста, внимательно. Представьте уставшего человека поздним вечером. Представили? Ну вот вы такие идете, уставшие.
2: Может быть, поздний вечер Соренто?
1: Может быть, нет? Может быть и поздний вечер Соренто, но это в следующей программе «Музыкальный пересказ». Кстати, вы накидывайте, Руслан, варианты, накидывайте. Ксения же, как пантера, она выжидает.
3: Я пока выжидаю.
1: Да, она выжидает, чувствую, там сжимается ее тельце для того, чтобы бросилась в атаку на вас, Руслан. Значит, смотрите, представьте уставшего человека поздним вечером. Он просит остановиться проезжающую машину. Машину проезжающую просит остановиться. Говорит, останови!
2: Такси.
1: Ну, я понял уже, такси, да. Ты молодец, абсолютно верно. Такси, абсолютно верно. Такси, понимаешь. Все, выдохнул, нормально. Ксения.
3: Да, я даже не успела.
1: Да, вообще какой-то шустрый.
2: Да, шустрый. Просто такси мимо приезжал, я закричал такси.
1: Да, он шустрый просто этот, как его, Гонзалес. Вот и все. Ксения, давайте ваши приветы, раз дозвонились.
3: Привет всей Казани. Тем, кто меня узнал. Всему коллектив, Бим-радио.
1: Ну, молодец. Еще что-нибудь будет?
3: Нет, все, хватит.
1: Все, ну теперь ваша очередь, дорогой наш Руслан. Ну, во-первых, я вас поздравляю. Вы скоро...
2: Ну, как... хочу поблагодарить Бим-радио за такие конкурсы. То, что участвовать в конкурсах, это уже подарок.
1: Да, как красиво ты говоришь это... вообще. Как соловушка.
2: Да я просто от души говорю, соловушка. Как есть. Вот. А еще и даже выиграть, это двойной подарок.
1: А еще вот. Бизнес-ланч.
2: Немножко это волнительно даже как-то.
1: Ну, Привет кому вот, вот в этот волнительный...
2: Жене, дочери, сыну и всем радиоведущим, всем казанцам.
1: Да, сегодня самый главный радиоведущий, кому мы передаем привет, это Махмуд Уракаев. Вот передайте Махмуду Уракаеву, вам будет приятно.
2: Огромный привет, здоровья,
1: да.
2: Побольше креативных идей.
1: Да.
2: Вот, и дай бог ему долгих лет жизни, чтобы он нас всегда радовал своим юмором.
1: Да.
2: И своими идеями.
1: Ему есть чем радоваться, он живет на 11 этаже, у него дома есть бинокль. Понимаете?
2: Но он за нами следит.
1: Не знаю, зачем он там, за кем следит. Но, в общем, есть потеха у человека, есть интерес. 32 года в эфире, представляете, восхищаюсь просто.
2: Да.
1: Так, Руслан, да, я даже не знаю, может ли кто-то похвастаться вообще в России таким количеством проведенного времени в эфире, как Махмуд Аракаев. Так, Руслан, я вас благодарю, спасибо большое. Вы трубочку, пожалуйста, не кладите, я объясню, как вы получите свой презент. Всем остальным, тем, кто любит Боярского Михаила, песню, тем, кто на линии, вам

8 мая в IT-парке имени Башира Рамиева многие просто настаивают на том, что... Но это правильнее, да, согласен, от слова «Спартак», «Спартаковская 2». Но я что-то как-то привык «Спартаковская», да, есть, это у нас такая тема местная для каждого города, друзья мои, как с кварталами, с кварталами и прочее-прочее. «Спартаковская 2», да, давайте так. Пройдет сразу два турнира, два события. Открытый турнир Республики Татарстан по робототехнике и технологическому предпринимательству «Робоказань». И день радио там как раз мы отметим, и связи. А как отметим? Мы сделаем там открытую студию, где вы можете посмотреть, как это происходит. Вот эта магия радиовещания скинет завесу. С 13 до 17 часов будет работать открытая студия БИМ-радио. Приходите посмотреть, как работает радио в наш профессиональный день. Ну и не забывайте нас поздравить, конечно же, друзья мои. БИМ-радио, ведущих в открытой студии могут принимать участие без возрастных ограничений. Сейчас Chemical. Те самые Brothers. We'll be right back.

0: Нажми на кнопку и получишь результат. Слушайте, давайте послушаем группу «Технологии». Сейчас буду ее изыскивать. Прежде напомню, что «Бимрадио» и «Диалог Авто» представляют новый проект «Маршрут Великой Победы». 8 мая встречайте утроменов на улицах родного города. Они будут курсировать на современных автомобилях с посещением памятных мест воинской славы. 8 мая слушайте прямые включения и станьте первыми, кто найдет нашу колонну. Победителей ждут праздничные наборы и сертификаты. Почтим память героев мести. Информация на правах рекламы, майская распродажа в «Диалог Авто», друзья мои. Выгода до 1 000 000 рублей на 16 брендов в 6 городах Татарстана. Кредит от 0,01% при взносе от 50%. Срок до 10 лет без справок и о доходах. Купи онлайн с доставкой до дома. Даже такая функция. Успей зафиксировать выгоду, пока идет май. Пиши «майская распродажа» в специальном чате «Диалог Авто» в Телеграм или Макс, или узнай подробности в отделах продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет ПАО «Росбанк» и другие банки-партнеры. Изучите все условия кредита на сайте rosbank.ru в разделе «Автокредиты». Подробности об организаторе акции, правилах и моделях на сайте dialogauto.ru. Реклама ООО «Диалог Авто» ОГРН 113-168-927-41. Город Казань, для лиц старше 18 лет.
1: Реклама на Бимрадио. Ищите выгодные покупки? Магазин «Дом, одежда, обувь» на Арбузова, 5. Огромный выбор. Одежда, обувь, весь текстиль для дома. Цены начинаются всего от 199 рублей. Приходите и убедитесь сами. «Дом, одежда, обувь». Арбузова, 5.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая консервы «Говядина Алтайская» 129 рублей 99 копеек за 338 граммов. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама. 0+.
3: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
4: 211-00-73. 0+.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Спонсор шоу «Утромены».
10: ООО «Акбарсдом».
11: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. «Акбарсдом». Дом там, где мы.
12: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
13: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
14: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бимрадио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
15: 0+.
16: Бим новости.
17: Здравствуйте. У микрофона iBim и новости на Бим Радио. Татарстан демонстрирует высокие показатели по уровню пенсионных выплат. На 1 марта текущего года средняя пенсия в республике достигла 24 932 рублей. Согласно информации Социального фонда, этот уровень выше, чем в 46 других регионах России. В Госдуме предложили ввести кэшбэк для дачников. До 10-15% от стоимости семян, саженцев и садовой техники российского производства при покупке у аккредитованных продавцов. Программа будет действовать с апреля по сентябрь, с лимитом на возврат для одного человека. Исследование выявило негативное влияние высоких температур на продолжительность сна. Анализ данных трекеров в сопоставлении с погодными показателями показал, что жаркие ночи приводят к более позднему засыпанию и раннему пробуждению. В результате каждый человек теряет в среднем 44 часа сна ежегодно. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
16: Программа для именинников «Первый тост».

0: радио. Первое в Казани.
1: У нас скоро выход первого тоста. Мы будем поздравлять именинников сегодняшнего дня. Если таковые у вас есть среди близких знакомых, то дайте о них знать. Напишите поздравление коротенькое, просто для такого-то или для такой-то. И я их непременно тоже упомяну. Будем еще и подписчиков нашей группы официальные в ВК поздравлять. В общем-то, все это в ближайшее время. Напомню, контакты для того, чтобы поздравить человека в ближайший тост. +7 9 2 7 2 42 102 8 пишите в Максе. Ну а если хотите сделать это красиво, персонально, даже индивидуально, возможно, с розыгрышем, то звоните по номеру 2-930-800. Делайте это на заказ. 2-930-800. Такая есть возможность на нашем сайте bimradio.ru. Вот. Либо набирайте еще раз 2-930-800, спросить Екатерину.

0: Программа для именинников «Первый тост».
1: Плюс 792-72-42-108. Пока я в этом выходе, можете поздравлять именинников сегодняшнего дня. 6 мая на календаре. Тельцы, ваше время настало. Тельцы у нас, свои дни рождения сейчас считают каждый день. И вот 6 мая среди подписчиков нашей официальной группы ВК Бимрадио празднуют день рождения такие замечательные люди, как Линара Линаровна, Кагоша Михайлов, Анна Пикалева, Разиля Хисматуллина, Алия Емелина, Алина Гафарова, Анастасия Ларина, Алия Габдулина, Дима Крюков, Лисан Калягина, Ксения Орлова, Владислав Евдокимов, Диана Хуснулина, Рамазан Щербеков, Светлана Люлькина, Дмитрий Кунгурцев, Егор Мухин, Андрей Ракеев, Альбина Радиковна, ох, как много вас сегодня, Олег Никифоров, Светлана Патрина, Сергей Малямов и многие-многие другие прекрасные люди сегодня отмечают свой день рождения. Среди людей известных, знаменитых, богатых, которые отмечали, либо отмечают этот день рождения 6 мая, пожалуйста, таковым был французский революционер, глава якобинцев Максимилиан Робеспьер, 1758 год рождения. Также чуть позднее, уже в 1856, 6 мая, родился австрийский невролог и психолог, основатель школы психоанализа Зигмунд Фрейд. Да, все мы его как... частенько с фразами этими на языке вертим. Что еще? Вот Николай Гастелло родился в 1907 году, 6 мая, советский военный летчик, герой Великой Отечественной войны. Знаем об этом подвиге. Если не знаете, то прочитайте, конечно же, об этом мы должны помнить. В 1922 году родился советский российский актер Владимир Этуш. Известен вам по фильмам «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница», «12 стульев», «Приключения Буратино». Также в 1941 году, 6 мая, родился поэт, литературный критик, драматург Ренат Харис. Да, поздравляю. Премьер-министра Великобритании Тони Блэра не поздравляю. Или поздравляем. Но нет, мы не будем таким. Поздравим его. В 1956 году родился рок-музыкант, клавишник группы «Пикник» Сергей Воронин. Обожаем, да, группу «Пикник». Пожалуйста, поздравьте. Вот. Сегодня родился композитор, председатель правления Союза композиторов России, Союза композиторов Татарстана Рашид Калимулин. Наше поздравление. А в 1961 году, получается, одного года рождения с моей мамой, родился Джордж Клуни, звезда Голливуда. Получил популярность после съемок в сериале «Скорая помощь». Конечно же, помним. Играл в фильмах «От заката до рассвета», «11 друзей Оушена», «Мне бы в небо» и другие. Поздравляем именинников сегодняшнего дня, друзья мои. И если таковые еще имеются среди ваших знакомых, я вот сейчас обновлю. Возможно, вы кого-то упомянули, поздравили. Плюс 792-72-42-102-8. Пишите, не стесняйтесь. Вот. Ну и всем хорошего дня. В продолжении слушаем отличную музыку. Брайан Адамс у нас дальше.
2: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Этот музыкальный час будем закрывать дорожной информацией и Элтоном Джоном, да. Да-да-да, отличная песня, кстати, будет. Друзья мои, есть еще информация, вот такая информация на правах рекламы. Питомник растений клевер. Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники. Все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Питомник клевер объявляет новый сезон. Огромный выбор саженцев, профессиональные консультации, отличные цены. Плодовые, хвойные, многолетники. Все в одном месте. Выращено у нас, стойкие к морозам. Ждем вас ежедневно. Ежедневно на Мамадышском тракте 58 и на улице Залесной 58. Питомник клевер, добавьте саду ярких красок, приходите. Конечно же, самое время для того, чтобы посадить красивое дерево.
1: Реклама на Бим-радио. На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская 20.
2: Готовьте мангалы. Фирменной сети «Агросила» жаркие цены на гриль. Бедро и голень цыпленка-бройлера в маринаде всего 299 рублей за килограмм. Классический шашлык-халяль 250 рублей за килограмм. Успейте купить по адресам Кулахмета 18, корпус 1, Гореева 3, Магистральная 15, Сабит 2А. «Агросила» – вкусные покупки для вашего пикника.
3: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timirkirpich.rf.

0: 174-174.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на maximilians.ru.
2: Запрещено для детей.
3: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на «Бим-радио».
4: «Бим-радио».

0: на Бим-радио.
1: Давайте пробежимся, посмотрим, что у нас дорожная информация сейчас в Казани. По данным Яндекс.Карты, да, сейчас 3 балла, по-прежнему местами затруднений, вроде ничего не происходит. И это хорошо, это значит, что все мы быстренько передвигаемся по своим делам, а вечером что-то нам там грозу обещают, ливень, ураган. В общем, готовимся. Соответственно, все это, возможно, скажется и на вечерний трафик, если до 6 вечера начнется. За минувший час загруженность дорог не изменилась. Что касается ДТП, то вы всем... Нет, ну есть у нас что-то в Новосавиновском, Московском, Кировском. Молодцы. Это, ну, хорошо, что не в центре, да. Центр не портите наш исторический. Ну, как-нибудь где-нибудь там находите друг друга, два одиночества. Так, что касается мостов, дамб, то тоже все хорошо. Везде по нулям, в обе стороны. В общем-то, отличная, отличная дорожная ситуация. Прекрасная погода, плюс 26 за бортом. Супер!
0: Путевые заметки на Бим-радио.
1: Да, всех еще раз приветствую, друзья. Будем завершать час Моджо, Леди, NSYNC, It's Gonna Be Me. Тоже все это будет. Я хочу пробежаться. Не так давно мои коллеги тоже обсуждали это в эфире касательно всяких там сериальчиков 90-х, начала 2000-х. Вот как раз чем примечателен этот день 6 мая. Именно 6 мая 2004 году, на секундочку, 22 года назад, 22 года назад вышли заключительные эпизоды культового телесериала «Друзья». В премьерном эфире NBC эпизод посмотрело более 52 миллионов человек, сделав его самым просматриваемым выпуском среди телесериалов 2000-х. Я что-то сегодня хотел поставить и технологию хотел поставить. Нажми на кнопку. Сейчас запишу, чтобы не забыть. Нажми на кнопку. И «Рембрандтс» у нас за главную тему к сериалу «Друзья» писал коллектив «Рембрандтс». Тоже их сейчас буду искать. Так что все это послушаем в ближайшее время здесь на Бим-радио. Всем доброго дня.

0: Новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Средний размер пособия по беременности для студенток и аспиранток в России увеличился почти в 4 раза и достиг уровня свыше 96 тысяч рублей. Теперь расчет выплаты осуществляется на основе регионального прожиточного минимума. В рамках поддержки студенческих семей в вузах активно развивается специализированная инфраструктура. Только за 2025 год было создано более 250 комнат матери и ребенка. В России вступили в силу обновленные регламенты работы автозаправочных станций. Ключевое изменение – приоритет безналичных расчетов. Основной способ оплаты топлива теперь – банковские карты, смартфоны и мобильные платежные сервисы. Оплата наличными сохраняется, но только через отдельные кассы и исключительно по предоплате. Вы знали, что пересмешник – удивительная птица с выдающимися способностями к звукоподражанию? Она может точно воспроизвести самые разные звуки окружающей среды, в том числе сигналы автомобильных сигнализаций и мяуканье кошек. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня!

0: Всем доброго дня, друзья мои. Всем здравствуйте. Это технология. Нажми на кнопку. Получилось все найти в хорошем качестве в начале этого музыкального часа, чем, собственно, и порадовали. Не забываем о том, что сегодня еще и заглавная тема к сериалу «Друзья» прозвучит. Рембрандт, да, там. Все это тоже уже здесь у меня. И в ближайшее время в 13.30 у нас начнется программа «Не дай себя обмануть» с нашим профайлером Лисан Батрадиновой. Тема очень интересная касательно мошенничеств. Ну, так что дождитесь, будем обсуждать и слушать, как не попасться на уловку мошенников. Тем временем я всех еще раз приветствую. Меня зовут Сергей Белов, это «Рабочий полдник». И тем временем БИМ-радио «Диалог авто» представляет новый проект «Маршрут Великой Победы». 8 мая встречайте утроменов на улицах родного города. Они будут курсировать на современных автомобилях с посещением памятных мест воинской славы. 8 мая слушайте прямые включения, станьте первыми, кто найдет нашу колонну. Победители ждут праздничные наборы и сертификаты. Почтим память героев вместе. Информация на правах рекламы. Майская распродажа в «Диалог авто». Выгода до 1 000 000 рублей на 16 брендов в 6 городах Татарстана. Кредит от 0,01% при взносе от 50%. Срок до 10 лет. Без справок о доходах. Купи онлайн с доставкой до дома. Успей зафиксировать выгоду, пока идет май. Пиши «Майская распродажа» в специальном чате «Диалог авто» в Телеграм или Макс, или узнай подробности в отделах продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставлен ПАО «Росбанк» и другие банки-партнеры. Изучите все условия кредита на сайте rosbank.ru в разделе «Автокредиты». Подробности об организаторе акции, правилах и моделях на сайте dialogauto.ru. Реклама ООО «Диалог авто», ОГРН 113-168-900-27-41, город Казань, для лиц старше 18 лет.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ИП Габдрахманова Гульнас Мубаракзяновна. Строительная компания «Чип и Дейл».
3: Нужен дом без рисков? «Чип и Дейл» спешат на помощь. Строительная компания «Чип и Дейл» предлагает строительство домов по безопасной системе «Эскроу». Оплачивайте после сдачи дома. Строим под ключ с гарантией 5 лет. Качество, которому доверяют. Строительная компания «Чип и Дейл» всегда построят. Наш сайт «Чип и Дейл Строй Казань». Ищите нас во всех соцсетях «Чип и Дейл Казань». Звоните по телефону 296-66-56.
4: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
5: Улыбайтесь!

0: ставим сейчас.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: первые в Казани.
1: А давайте прямо сейчас возьмем и поиграем в игру под названием «Пересказ по-зумерски». Я вот взял классическое произведение какое-то, да? Вами любимое, читаемое до сих пор. Вами, вашими детьми, возможно, вы пересказываете его. Точно знаете об этом произведении. Может быть, даже не читали ни разу. Может быть, даже и не знаете, как там с сюжетом, но точно знаете название этого произведения. Поэтому сейчас, кто первый догадается, давайте так, прям первое сообщение с правильным победным ответом в «Пересказ по-зумерски» получит от меня очередной приз, от меня и от Бим-радио, соответственно, и будем этого человека поздравлять. Так, сегодня в «Пересказе по-зумерски» со сленгом этого поколения следующая информация. Жил-был хлебушек, друзья мои, которого слепили сходу, без замеса, чисто для прикола. Он резко свалил от предков, задвинув им папа-пая, сам по себе. По дороге встретил зверюк, зайца, волка, медведя, со всеми разговор в стиле «слушай сюда, старый, я краш, ты меня не схаваешь, я улизнул, я от тебя уйду». Но на пути попался лис, та еще манипуляторша. Включился режим «Ой, какой ты пушистый, спой на ушко, только сядь поближе, а то я глуховато». Хлебушек купился налезть, приблизился и ам, конец истории. Вот, овер самомнение убило, собственно, это хлебушек, этот хлебушек. В оригинальной русской версии, кстати, 19 века, животные не просто едят колобка, а пытаются, но он укатывается. Лис единственный, кто додумался до психологического трюка, до манипуляции. У славян реально был обрядовый хлеб, маленький круглый хлебец для поминок или задабривания духов. Ну а в советских мультфильмах его часто рисовали румяным и улыбчивым, хотя по фольклору он должен быть постным и без начинки. Самый ранний записанный вариант этой сказки 1873 год, но там вместо зайца и волка фигурируют другие, например, насекомые и жаба. Что за произведение? Сегодня первый правильный ответивший получит приз от Бим-радио. Поехали. Обещал вам коллектив Рембрандт с темой из сериала «Друзья». Ну вот возьмите, примите, распишитесь.

поставь мне чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: пока. Всегда себя выбирай. Выбирай себя, эгоистка.
1: Но если вы взяли такой курс, то в любом случае это вам не помешает заехать в питомник растений клевер. Никак это не тронет ваш эгоцентризм, эгоизм. Напротив, даже, может быть, как-то приукрасит. Питомник растений клевер – это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники – все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Питомник клевер объявляет новый сезон. Огромный выбор саженцев, профессиональные консультации, отличные цены, плодовые, хвойные, многолетники, все в одном месте, выращенные у нас, стойкие к морозам. Ждем вас ежедневно на Мамадышском тракте 58 и на улице Залесная 58. Питомник клевер, добавьте саду ярких красок.
2: Реклама на БИМ-радио.
3: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
4: Спонсор шоу «Утромены».
5: ООО «Акбарсдом».
6: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. «Акбарсдом». Дом там, где мы.
7: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
8: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
9: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800+. Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: Новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Средний размер пособия по беременности для студенток и аспиранток в России увеличился почти в 4 раза и достиг уровня свыше 96 тысяч рублей. Теперь расчет выплаты осуществляется на основе регионального прожиточного минимума. В рамках поддержки студенческих семей в вузах активно развивается специализированная инфраструктура. Только за 2025 год было создано более 250 комнат матери и ребенка. В России вступили в силу обновленные регламенты работы автозаправочных станций. Ключевое изменение – приоритет безналичных расчетов. Основной способ оплаты топлива теперь – банковские карты, смартфоны и мобильные платежные сервисы. Оплата наличными сохраняется, но только через отдельные кассы и исключительно по предоплате. Вы знали, что пересмешник – удивительная птица с выдающимися способностями к звукоподражанию? Она может точно воспроизвести самые разные звуки окружающей среды, в том числе сигналы автомобильных сигнализаций и мяуканье кошек. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.
2: Мечтай. Бим-радио.
3: Друзья мои, всем добрый день, здравствуйте. Меня зовут Сергей Белов. Мы сейчас начнем нашу программу, которая называется «Не дай себе обмануть». Прямо сейчас расскажем о том, где не попасться и с кем не попасться. Слушаем.
4: «Не дай себя обмануть».
5: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
3: Итак, это новый проект Бим-радио. Программа «Не дай себя обмануть» направлена на формирование навыков самозащиты личности, создание критического, спокойного и уверенного типа мышления. Вместе с профайлером Лейсан Батрутдиновой мы научимся распознавать мошеннические схемы и уловки, узнаем базовые принципы информационной безопасности, цифровой гигиены и защиты персональных данных. На основе разбора реальных ситуаций будут даны пошаговые алгоритмы действий по распознаванию мошеннических схем. Цикл радиопрограмм «Не дай себя обмануть» — это комплекс технологий личной безопасности. Я с большим удовольствием приветствую здесь в студии Лейсана Батрутдинову.
6: Да, Здравствуйте, Сергей. Да.
3: И тема сегодня.
6: Сегодня тема очень интересная — сиделки-наследницы. Знаешь, мне в свое время попала одна любопытная история. Я про такое не слышала. То есть, если мы, например, слышали про черных риэлторов, да, таких вот, которые втираются в доверие старичкам или подкарауливают таких, ну, скажем так...
3: Социально незащищенных людей.
6: Да, социально незащищенных или социально уже потерянных людей, отнимают у них квартиры и так далее, подделкой документов занимаются, а тут совершенно изумительная совершенно схема, причем пользуются они таким вот лазейкой в законодательстве. Есть такая статья в Гражданском кодексе РФ, точнее даже две статьи, это 1148 и 1149. Первое – это наследование нетрудоспособными иждивенцами, а второе – это право на обязательную долю в наследстве. Что вообще происходит? Например, приглашают, ну, это прям вот живая даже история была, одна дама, устроившись с сиделкой к человеку, наняли, соответственно, дети, конечно же, ее, и она попросила оформить на нее временную регистрацию, ну, потому что там удобнее было ей по жилью и так далее, какие-то там, чтобы прикрепиться к поликлинике или еще что-то, да, ну, вроде бы, что может быть не так? Да, заключили с ней договор и так далее, типа чисто для удобства. Mm-hmm. Так вот, прожила она таким образом 3,5 года с подопечной, то есть это для своей мамы дети наняли. И когда зашел разговор о наследстве, оказалось, что она тоже имеет право на наследство. Она отсудила буквально 16 миллионов рублей.
3: Серьезно?
6: Это одна четверть... А, нет, 16 миллионов это квартира, а вот 4 миллиона она отсудила у своих же получается, наниматель.
3: Одна четвертая за 3,5
6: да.
3: года?
6: Да,
3: с
6: да.
3: С временной регистрацией?
6: Да, знаешь, что самое интересное? Вот эта вот статья, да, подразумевает, что если человек, будучи нетрудоспособным, да, нетрудоспособным иждивенцем, жил с человеком больше года до его смерти, а она, получается, 3,5 года до ее смерти, до смерти ее подопечной жила. И самое это интересное, то есть вот если вот такое происходит, человек жил, это могут доказать соседи, человек предъявляет, например, какие-то чеки, что вот я ходила в аптеку, я ходила...
3: Финансовые затраты.
6: Да, финансовые затраты, и даже именно что являлась она иждивенцем у пенсионерки, то есть вот мы на ее пенсию вот жили, и я больше ничего не могу иметь, вот у меня единственная была как бы возможность жить, это вот с этой бабушкой, да, а тут я теперь вот 3,5 года с ней жила, за ней ухаживала, дети особо и не смотрели. Ну, вот, пожалуйста, будьте любезны мне долю от наследства. Вот это вот очень интересная, конечно, тема. Да, меня это заинтересовало именно тем, что очень удивительно находят, меня даже восхищают такие люди, честно говоря. Мы же вот смотрим фильмы про мошенников, которые обманывают людей. И как-то
3: они
6: даже...
3: там все Робин Гуды.
6: Ну, Робин Гуды, да. А тут в свой карман получается. То есть вроде бы ничего не нарушили, они никого не приводят к смерти, да, они, ну, по-честному вроде как ухаживают и так далее, но вот этот вот моментик в законодательстве, они, лазейку они используют.
3: Да это не лазейка, это какая-то брешь.
6: Ну вот, да.
3: Для таких паразитов.
6: Да, да, да, и вот в том случае, о котором я рассказывала, когда четверть квартиры, да, 4 миллиона, получается, отсудила сиделка, доказав свой статус иждивенца, там в недоумении были именно сами дети. Дети, дескать, ну, а мы не знали, а мы вот как-то вот, ну вот так вот, и что с этим делать? Кстати, надо еще вот, ну, раз уж мы о сиделках заговорили, да, еще была такая история, это немножечко уже по-другому, но тоже очень похоже, именно связанное с сиделками. История была такая, 57-летний мужчина получил перелом шейки бедра, конечно же, наняли сиделку, потому что, ну, там дети в другом городе и так далее, но сиделка полностью изолировала его от семьи, то есть не подзывала его к телефону, говорила, там, он ли спит или не может и так далее. То есть у человека возник информационный вакуум. Мало того, внушала ему, что вот дети о нем не интересуются и так далее. Это вот опять вот эта вот схема, когда идет внушение человеку, что вот...
3: Подмена реальности.
6: Подмена реальности, все верно. Это может делаться и как через гипноз, это может делаться и просто даже вот, ну, просто постоянно, когда повторяют, а человек в измененном состоянии они находятся, на таблетках, например, на обезболивающем. Могут они что-то там подсыпать и так далее. Но, ребята, и вот, в этой истории родственники узнали о смерти своего, получается, отца на кладбище, когда пришли там за могилками ухаживать, там его могила, да.
3: Каким надо быть манипулятором, чтобы так все закрыть?
6: Да, да, да. А имущество в это время уже было переоформлено на вот эту вот сиделку. Итак, как мы должны...
3: Нет, слушайте, подождите, есть, ну. есть же по большинстве своем все сиделки, они порядочные, давайте так.
6: Вот, а ты совершенно правильно заметил.
3: Мы сейчас выработаем такой рефлекс, сиделка, все, мошенница.
6: Нет, ребят, мы ни в коем случае, я не хочу, чтобы вы там всех подряд подозревали и так далее, ни в коем случае. Все, что вы можете сделать, например, при нанимании сиделки, во-первых, это делать не просто через Авито, а через какие-то специализированные организации, которые этим занимаются. Да, есть фонды, например, социальные. Тоже я с ними работала. Мы смотрели вот эту вот репутацию сиделок. Ну, те, кто там, да, номинировался.
3: У,
6: да.
3: У них репутация? Рейтинги?
6: Конечно, нет. Дело не в рейтингах. А именно, чтобы не было, например, судимости. И, кстати, вы сами можете запросить, например, справку об отсутствии судимости. Это делается буквально через госуслуги. Сам человек запрос делает. Через месяц уже у него получается эта справка.
3: Намного раньше.
6: Да, намного раньше. То есть вот если вы, например, это еще, кстати, могут, напрячься те, кто действительно порядочные сиделки, что что это такое, вы сейчас про нас тут плохое наговорите. Да. Нет, ни в коем случае, друзья, если вы порядочный человек, ничто вам не помешает работать и заниматься своим любимым делом, потому что я знаю людей, которые душой вкладываются в то, чтобы помогать людям, они очень эмпатичные, очень порядочные люди, я таких знаю, и огромное количество. То, о чем я говорю, это единичные случаи. И как вообще от этого уберечься, да? Во-первых,
3: от непорядочных, да.
6: То есть это, знаешь как, кто предупрежден, тот вооружен, да? Как бы всем доверяйся, но ну, какие-то меры предосторожности, они все-таки должны присутствовать, чтобы вы не попались вот на такие вот неприятные ситуации.
3: Как?
6: Да?
3: Как?
6: Вот говорю.
3: Молиться, да.
6: Молиться это в первую очередь, это каждый день нужно. Так вот, в первую очередь, конечно же, документы на квартиру не должны находиться в квартире подопечного сиделки. Как бы вы не доверяли человеку, все таки заберите эти документы, либо положите в банковскую ячейку, либо храните у себя дома, да, либо ну, вот, вне этой квартиры, чтобы не было соблазна у людей вот так вот прийти и что-то там с этими документами намухлевать. Второе. В Росреестре можно подать заявление о невозможности сделок с недвижимостью без личного участия там, собственника, например, да, то есть это через МФЦ, через госуслуги делают, и это может помочь блокировать мошенничество по доверенности. Да, они потому что могут оформить, например, как будто бы доверенность, и могут это все делать, генеральную доверенность. Потом официальный договор нужно заключать. То есть этот договор вполне себе ограничивает действие этого человека тем, что он не является иждивенцем, который живет на пенсию этого бедного несчастного человека, а она является сиделкой, она получает зарплату за это, и, конечно же, все вот эти вот оплаты нужно фиксировать, все это заключать официально, чтобы человек там, например, либо как самозанятый был оформлен, либо ИП, либо вот представителем от какой-то организации, которая занимается предоставлением сиделок населению, да. Все это должно быть регламентировано и четко в белую оформляться. Это ваша, в первую очередь, защита. Дальше. Это, конечно, крайний случай, это для тех, кто уже совсем такой тревожный пирожочек, да, можно установить камеры. Вот как у детей его делают, да, например, вот эти вот устанавливают камеры, чтобы по движению что-то там включалось, чтобы элементарно даже наблюдать. Но понятно, что если человек, например, лежачий, нет такого нарушения, что вот там его личную жизнь нарушает и так далее, это оправдано тем, что вы беспокоитесь о жизни, о хорошем состоянии своего близкого человека, и можно поставить такие камеры. Ну, это вот, если, например, уезжаете куда-то, да, не можете часто посещать, либо попросить соседей, чтобы заглядывали. Ну, в общем, вот такие вот, да. Конечно же, обращать внимание на то, что если, например, при собеседовании, да, с будущей сиделкой, да, если, например, интересуются наследственным, родственниками, вот это вот все, да. Если, например, вот опять я в прошлый раз тебе говорила, да, всегда наше тело дает знать о том, что что-то не так. Если вы чувствуете, что вот, ну, как-то запотели ладошки, что это какая-то нестыковочка, ребята, ну, отказывайтесь от такого человека, при котором возникают такие ощущения. Если вам кажется, то, скорее всего, не кажется. А лучше всего прям пробить этого человека, проверить и посмотреть, что, какой вообще за ним шлейф
3: как
6: может
3: хорошо,
6: идти.
3: Как хорошо, что ты об этом...
6: Камер. Ну, это вот, если, например, уезжаете куда-то, да, не можете часто посещать, либо попросить соседей, чтобы заглядывали. Ну, в общем, вот такие вот, да. И, конечно же, обращать внимание на то, что если, например, при собеседовании, да, с будущей сиделкой, да, если, например, интересуются наследственным, родственниками, вот это вот все, да, если, например, вот опять я в прошлый раз тебе говорила, да, всегда наше тело дает знать о том, что что-то не так. Если вы чувствуете, что вот, ну, как-то запотели ладошки, что это какая-то нестыковочка, ребята, ну, отказывайтесь от такого человека, при котором возникают такие ощущения. Если вам кажется, то, скорее всего, не кажется. А лучше всего прям пробить этого человека, проверить и посмотреть, что, какой вообще за ним шлейф
0: как
6: может
0: хорошо,
6: идти.
0: Как хорошо, что ты об этом напомнила.
6: Да, да, потому что,

0: наше тело дает знать о том, что что-то не так. Если вы чувствуете, что вот, ну, как-то запотели ладошки, что это какая-то нестыковочка, ребята, ну, отказывайтесь от такого человека, при котором возникают такие ощущения. Если вам кажется, то, скорее всего, не кажется. А лучше всего прям пробить этого человека, проверить и посмотреть, что, какой вообще за ним шлейф
1: как
0: может
1: быть. Как хорошо,
0: идти.
1: Что ты об этом напомнила.
0: Да, да, потому что, ну, это важно. Еще вот по поводу гипноза я обязательно в свое время расскажу у нас, потому что ведь целый цикл передач у нас будет 30 передач по этому поводу, да, вот сейчас у нас идет блок про отношения, про манипуляции, вот этот про сиделок, да, дальше будет работа финансы, многоходовки с госизменами, ты тоже наверняка слышал про такие истории, технологические вот эти вот схемы, когда все это механизировано, семья, дети, быт и городская среда, то есть у нас вот так вот разделены наши выпуски, и обязательно я в одном из выпусков расскажу, каким образом не попадаться, или как мы можем попасться на гипноз мошенников или, ну, вот, кто там на улице может пристать, да. Не все, все думают, точнее, многие думают, что они не поддаются на гипноз. Ребята, гипнозу поддаются все. Просто даже можете поинтересоваться историей Эриксона, у которого абсолютно все могли, ну, попадали под гипноз тот или иной, в той или иной степени, но все этому подвластны.
1: Вот особенно... я сейчас сижу, думаю, я под гипнозом или нет? Но тебе мы доверяем. Тебе мы доверяем, конечно.
0: Ты знаешь как, если ты, например, что-то там вот о чем-то думаешь, да, идешь, и бывает такое у тебя, например, что ты прошел какое-то расстояние, ты не помнишь, как ты шел, что ты проходил последние 15 минут, потому что ты был погружен в свои мысли. Правильно?
1: Бывает.
0: Вот. Вот это состояние называется, ну, самогипноз. Или трансом своеобразным. И вот как раз люди недобросовестные и нечестные на руку этим пользуются. И я об этом обязательно расскажу сейчас, потому что уже...
1: Все, у нас уже время. Мы закругляемся. Это был Александр Батрутдинов, друзья. Это был новый проект на Бимрадио, направленный на формирование навыков самозащиты личности, создание критического, спокойного и уверенного типа мышления. Вместе как раз вот с профайлером Александром Батрутдиновым мы научимся распознавать мошеннические схемы и уловки, узнаем базовые принципы информационного безопасности, цифровой гигиены и защиты персональных данных. На основе разбора реальных ситуаций будут даны пошаговые алгоритмы действий по распознаванию мошеннических схем, как это было сделано с сегодняшней темой, да. Сиделки-наследницы. Цикл радиопрограмм «Не дай себя обмануть» — это комплекс технологий личной безопасности. Спасибо большое, Лиса.
0: Пожалуйста.
1: Ждем в следующую среду в 13:30.
0: Обязательно.
1: А всем остальным желаем доброго дня.
2: Не дай себя обмануть. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
3: Реклама на Бим-радио.

0: здесь найдет.
1: Рестораны вкусом порадуют вас.
2: В парке Тики-Вики аттракционы просто класс.
0: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
1: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
3: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
4: С 1 по 11 мая Луи Дор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луи Дор.
5: Ресторан Максимилианс и Пим Радио представляют 29 мая. Мая. Братья Гримм.
6: Лапы ресницами и взлетай. И ты после фильма.
5: Подробности на maximilians.ru.
7: Запрещено для детей.
8: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.
9: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. Бим-радио. Первое в Казани.

0: друзья, всем доброго дня. Вы слушаете БИМ-радио. И у нас в честь годовщины Великой Победы здесь в эфире цикл программ «Память поколений». Ратный подвиг продолжают внуки. Размещайте в официальной группе БИМ-радио ВКонтакте в обсуждении группы в теме «Память поколений» рассказ о своем ветеране. Участники Великой Отечественной войны или специальной военной операции. Мы расскажем о вашем герое в прямом эфире. Это все с рекомендацией 12+. Расскажите историю вашей семьи вместе с БИМ-радио. Это мы будем делать здесь, на частоте 102.8 FM. Далее у нас что? Дорожная информация. Давайте послушаем, что происходит на казанских дорогах. И послушаем. У нас сегодня в завершении часа Балтимора. Ого, Тарзанбой. Прикольно.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.
0: А 3 балла, все, ничего не меняется вообще. Ну, в лучшую сторону пока все держится. Все держится стабильно 3 балла. Местами затруднения с дорожно-транспортными происшествиями, которые сейчас мешают всем жить. Это вот если ехать по Щербаковскому переулку, не доезжая как раз развязки перед КФИ, случилась авария. Соответственно, затрудняет движение в сторону улицы Пушкина-Татарстан. Это прямо в центре, в районе кольца. Что еще? Ну, вижу местами ремонтные работы. О них о всех не расскажешь. Ну и вот перед Осиново на улице Залесная авария на трассе М7 в районе Казани М7. Какой километр это вообще? Причем в районе Киндери тоже произошло ДТП. Это если ехать, получается, по направлению к Москве. Да, из Челнов к Москве. Тоже, возможно, там будут затруднения. Если я о чем-то не рассказал, то напишите. Дайте, пожалуйста, знать. Плюс 792-72-102-8. Пишите, пожалуйста, в Максе. Меня зовут Сергей Белов. Всем здравствуйте еще.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.
2: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Казань выделит дополнительно 1,5 миллиарда рублей на участок второй линии метро от Фучика до Академика Сахарова. Работы должны завершиться к 1 декабря. Запуск первого участка второй линии перенесли на 2028 год. В рамках проекта также создадут соединительную ветку и 100-метровый пересадочный узел между улицей Фучика и Дубравной. На время празднования Дня Победы жители и гости Казани смогут пользоваться муниципальными парковками без оплаты. Бесплатный режим будет действовать 3 дня, с 9 по 11 мая включительно. Вы замечали, что музыка часто вызывает непроизвольные движения? По исследованиям, мозг при прослушивании музыки не просто слышит звуки, а мысленно моделирует движения, которые их создают, и прогнозирует следующий удар благодаря работе моторной коры. Когда прогноз сбывается, выделяется дофамин, и тело реагирует движением. Чаще ритм отбивают ногами, это сдержанная альтернатива танцу, адаптированная к современным социальным нормам. Это были Бим-новости. Отличного настроения, любимые слушатели!

0: Не знаю, как вам, но для меня Селин Дион весной звучит как-то особенно. Есть такие исполнители, которые имеют свою сезонность. Лично для меня настолько чутко я чувствую, вот именно со своим вокальным этим Селин Дион весну как-то наоборот раскрашивает. Ярче, что ли, да. С ней ярче не только весна, но и начало этого музыкального часа. Я рад всех приветствовать. Это третий музыкальный час программы «Рабочий полдник». Я вас приветствую. Меня зовут Сергей Белов. Здравствуйте. У нас в этом часе совсем скоро игра под названием «Однажды в Казани». У нас появится скоро, коробка передач будет в 14.45, первый выход. Соответственно, вы можете настигнуть нашего ведущего и получить классные подарки. А также вы можете посетить наших друзей, товарищей, информацию на правах рекламы. Питомник растений клевер – это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники – все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Питомник клевер объявляет новый сезон. Огромный выбор саженцев, профессиональные консультации, отличные цены. Плодовые, хвойные, многолетники – все в одном месте. Выращенные у нас, стойкие к морозам. Ждем вас ежедневно на Мамадышском тракте 58 и на улице Залесной 58, питомник клевер. Добавьте саду ярких красок. И здесь про краски. Группа «Добро». Услышать весь район сразу после рекламы здесь на Биме. Здравствуйте.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35, 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани», застройщик ООСЗ «Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Офертой.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800. 0+.
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим Радио. Это просто и быстро. 2-930-800.
1: Бим Радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: сегодня прям угадывает музыкальный редактор то, что мне нужно прям... Я сегодня прям фанат Бим-радио прям на 150, 60, 70, 200%. Beyond's Green Light у нас в эфире. Хотел сам поставить. Хотел поставить Daft Punk, представляете, она уже стоит. Как приятно, кому сказать большое спасибо нашей музыкальной редакции. One More Time, Daft Punk, Ева Польна. Ну а сейчас мы поиграем с вами в игру под названием «Однажды в Казани». Все настроились и поехали дальше.
1: «Однажды в Казани».
0: А я вот сейчас посмотрю, какие у нас призы. У нас сертификат... подарочный сертификат на сумму 1000 рублей в кафе «Национальная кухня Ашбабай». Без возрастных ограничений. Мы же там харчевались. Да, нам понравилось. Хотел спросить, а человека уже нет в студии. Раз, как ветром сдуло. Так, готов разыграть этот подарочный сертификат на сумму 1000 рублей в кафе «Национальная кухня Ашбабай» для того, кто правильно ответит. Давайте так, кто сегодня правильно ответит под номером 6 мая, тот у нас и получит этот приз. Под номером 6 сообщение победное к нам в МАКС плюс 792-72-102,8. Ну, а вопрос сегодня будет связан с тем человеком, который праздновал 6 мая день рождения, с 1907 года. Рождение — советский военный летчик, герой Великой Отечественной войны Николай Гастелло. Погиб он 26 июня 1941 года, в первые дни войны. Спустя всего 4 дня с момента начала Великой Отечественной войны совершил известный огненный таран. 26 июня 1941 года экипаж под командованием Николая Гастелло вылетел для нанесения бомбового удара по Германии. Механизированной колонне. Самолет «Гастелло» был подбит. Из-за повреждения топливного бака возник пожар на борту. Тогда пилот направил горящий самолет на колонну врага. Весь экипаж погиб. Я хочу вас спросить. Я вот не знаю, я походил по офису. Что-то вроде у нас и автомобилисты есть, но никто не ответил на мой вопрос. А в каком районе находится улица «Гастелло»? На, вот ты знаешь. Ты молодец, да. А мы же с тобой, кстати, как раз ходили в Ашбабай. Да? Нам же понравилось. Мы же там брали, что-то кушали. Это я сейчас свою девчонку спрошу. Вот. Плюс 792-72-102,8, друзья мои. Пишите, пожалуйста, 6-е сообщение с правильным ответом. В каком районе находится улица Гастелло? Жду.
1: «Однажды в Казани».

Давайте я подведу итоги. Однажды в Казани 6-е сообщение с правильным победом, сообщением, с ответом, да, написал Марат. Савинова, Вахитовский, Тукаевский, Центральный. Я, говорит, куда-нибудь попал. Представляешь, Марат вообще не попал, потому что улица Гастелло, я спрашивал вас, Николай Гастелло был рожден 6 мая 1907 года, герой Советского Союза, личность известная, совершил вот этот первый таран такой на вражескую механизированную колонну. Так вот, в советском районе Казани находится улица Гастелло. Да, вот некоторые даже подтвердили, что это район Клыковки, так называемый, где улица Гвардейская, дом 1, там рядышком и улица Гастелло. Так, сообщение под номером 6 я читал, прислала его Ирина. Я Ирину поздравляю, она победитель. Сертификат с нас куда? На сумму 1000 рублей в кафе «Национальная кухня Ашбабай». Без возрастных ограничений. Ирина, в ближайшее время с вами свяжусь и объясню, как вы получите свой презент. Всем остальным еще раз пожелаю хорошего дня.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани деревенька.
2: Парижик Артур на связи. Деревеньки – новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали – попали на пар. Островского 16/3.

0: 174.
1: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.
2: Весна, весна в Казани. Весна, весна.
3: BIM Radio. Первое в Казани.

0: нас с минуты на минуту состоится проект «Моя любимая песня», «Ваша любимая песня». А это значит, что вы можете дозвониться прямо сейчас в эфир Бим-радио в прямой и заказать свою любимую песню. Плюс ко всему еще бонусом да рассказать ваши приветы. Для этого нужно совершить быстрее всех телефонный звонок по номеру 292-102-8. Набирайте. А пока новости.
1: Бим-новости.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Казань выделит дополнительно 1,5 миллиарда рублей на участок второй линии метро от Фучика до Академика Сахарова. Работы должны завершиться к 1 декабря. Запуск первого участка второй линии перенесли на 2028 год. В рамках проекта также создадут соединительную ветку и 100-метровый пересадочный узел между улицей Фучика и Дубравной. На время празднования Дня Победы жители и гости Казани смогут пользоваться муниципальными парковками без оплаты. Бесплатный режим будет действовать 3 дня, с 9 по 11 мая включительно. Вы замечали, что музыка часто вызывает непроизвольные движения? По исследованиям, мозг при прослушивании музыки не просто слышит звуки, а мысленно моделирует движения, которые их создают, и прогнозирует следующий удар благодаря работе моторной коры. Когда прогноз сбывается, выделяется дофамин, и тело реагирует движением. Чаще ритм отбивают ногами, это сдержанная альтернатива танцу, адаптированная к современным социальным нормам. Это были Бим-новости. Отличного настроения, любимые слушатели.
1: Моя любимая

0: «Моя любимая песня».
1: Как будто 20 человек сразу просто позвонило. Пару раз пытался найти коммуникацию, но что-то сбрасывалось. Друзья, у меня линия свободна. Вы понимаете, что происходит вообще? Нонсенс. Вы можете прямо сейчас залететь онлайн в прямой эфир. 292-102.8. Это проект «Моя любимая песня». Вот так вот сходу мне Игорька или там кого еще вы желаете послушать. Так, я сейчас все правильно сделаю, а вы себя ведите хорошо. Вот, добрый день, здравствуйте.
2: Добрый день, здравствуйте.
1: Здравствуйте, как зовут вас?
2: Михаил зовут.
1: Михаил, очень приятно, Михаил. Сергей, расскажите себе о себе немножко, Михаил.
2: А что можно рассказать о себе, допустим?
1: Ну вот представьте.
2: Отдыхаем на пенсии.
1: Отдыхайте на пенсии. Позволяет пенсия ты отдыхать на пенсии?
2: Пенсия не позволяет отдыхать на пенсии.
1: Поэтому вы не отдыхаете, вы отдыхаете на пенсии, немного подрабатывая. Я же правильно понимаю, Михаил?
2: Да.
1: Поэтому катайтесь по городу, знакомитесь с приятными людьми. Я же правильно понимаю?
2: Да.
1: Они вам за это денежку дают. За короткие поездки с вами, правильно? За то, что они имеют великую честь проехаться с вами, с Михаилом, от точки А до точки Б.
2: Если
1: как говорится, всевышние технологии позволят, то и хорошие коэффициенты вам утром и вечером накидывают. Я же правильно понимаю?
2: Да, конечно.
1: Отлично. Хорошо, всех поблагодарим за это, конечно, и послушаем, кому привет от Михаила.
2: Привет передаю всем диджеям Бим-радио. Прям вот он дозвонился, как всегда, на шарву. Еду. Позвоните, позвонил. Тем, кто меня узнал, большой пламенный привет. Ну и моей семье любимой.
1: Спасибо большое. Я забыл спросить, какую песню для вас подготовить.
2: Мишка Як-40.
1: Мишка Як-40. Это, наверное, только у Ярослава есть, наверное, в этом, в папке.
2: Ну, в плейлисте.
1: Ага. Сейчас я буду искать. Ярослава. Музыка. Як-40. Я видел. Я часто швыряюсь у нее в папке. В конце самом там есть, да.
2: Бывает.
1: А почему эта песня вам нравится?
2: Я же Михаил.
1: А, поэтому, да.
2: Да, ну, она как... из детства, из юности.
1: Это как у меня, это, ой, Серега, ты не стой у порога, я уже не твоя. Хорошо, Михаил, я нашел в папке Ярослава, вот Як-40 вам. Спасибо большое, всего хорошего, пока-пока.
2: Хорошего дня, до свидания.

0: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «Сыраев РЗ». Питомник «Клевер».
1: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники. Все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса: Мамадышский тракт 58, Залесная 58.
2: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Уже завтра, будем праздновать профессиональный праздник. Это мы, Радио Бим, это наши коллеги, конечно же, из других частот. Мы их тоже будем поздравлять. Но и вы можете быть сопричастны к этому празднику, потому что завтра, 7 мая, мы сделаем открытую студию. В IT-парке имени Башира Рамеева, улица Спартаковская, дом 2, пройдет сразу два события. Там открытый турнир Республики Татарстан по робототехнике и технологическому предпринимательству «Робоказань» и День радио и связи. Ну а с 13 до 17 будет работать открытая студия. Там БИМ-радио. Приходите посмотреть, как работает радио в наш профессиональный праздник. Ну и, конечно же, поздравления. Буду

Уже завтра, будем праздновать профессиональный праздник. Это мы, Радио Бим, это наши коллеги, конечно же, из других частот. Мы их тоже будем поздравлять. Но и вы можете быть сопричастны к этому празднику, потому что завтра, 7 мая, мы сделаем открытую студию. В IT-парке имени Башира Арамеева, улица Спартаковская, дом 2, пройдет сразу два события. Там открытый турнир Республики Татарстан по робототехнике и технологическому предпринимательству «Робоказань» и День радио и связи. Ну а с 13 до 17 будет работать открытая студия. Там БИМ-радио. Приходите посмотреть, как работает радио в наш профессиональный праздник. Ну и, конечно же, поздравления. Будут от вас приятно уже поступать.

Мы сделаем открытую студию. В IT-парке имени Башира Рамеева, улица Спартаковская, дом 2, пройдет сразу два события. Там открытый турнир Республики Татарстан по робототехнике и технологическому предпринимательству «Робоказань» и День радио и связи. Ну а с 13 до 17 будет работать открытая студия. Там БИМ-радио. Приходите посмотреть, как работает радио в наш профессиональный праздник. Ну и, конечно же, поздравления. Будут от вас приятно. Приятно уже поступает. Спасибо большое. Кстати, вот это наша открытая студия без возрастных ограничений, собственно. Приглашаю. Ну и буду завершать свою рабочую смену. У нас впереди, кстати, коробка передач, да, от Махмуда Ракаева. Ждите, где он появится на улице города, чтобы получить классные подарки от БИМ-радио и от наших партнеров. Я же, Сергей Белов, говорю вам всем до свидания. Всем хорошей среды. Пока.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-35-05. Аксиома. Начните новую историю своей жизни. 239-35-05.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.
0: Коробка передач на Бим-радио.
5: Доброго дня, коробка передач. Смотрю на градусник и удивляюсь. 31 градус сейчас в столице Республики Татарстан. И это в тени. Я в тенечке стал на перекрестке Гладилова и Красно-Кокшайской, так называемое Эфировское кольцо. Здесь вот есть мойка. И вот рядышком с мойкой стал, включил аварийную сигнал. 31 градус. Не вспоминаю такого. Наверное, это какой-то температурный рекорд. Разыгрываем в коробке передач сертификаты на бензин. Первый приехавший получит 10, второй 7 литров и третий 5 литров топлива. Сегодня с нами играет сеть АЗС Иликом. АЗС Иликом встречает нас отличными новостями. Снижение цены на топливо. Меньше расходов, больше удовольствия в пути.

России на ZS.com доступны все виды топлива, включая улучшенное топливо «Экстра». А чтобы дорога была еще приятнее, ароматный кофе, свежая выпечка и домашняя кухня. А каждому клиенту бесплатный горячий чай. Важная новость. У ZS.com открыл совершенный центр на трассе М7, 790 километр. Теперь здесь можно не только заправиться, но и приобрести шины и диски. Широкий ассортимент как для легковых, так и для грузовых автомобилей. И приятный бонус при покупке шин, омывающая жидкость, в подарок. А чтобы сэкономить время, вы можете сразу воспользоваться шиномонтажом и установить все на месте. Быстро, удобно, профессионально. И, кстати, ВКонтакте и в Телеграм ZS.com еженедельно дарят бесплатные литры и бонусы. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. ZS.com – все для вашего автомобиля в одном месте. Выгодно, удобно и надежно. Подробности об организаторе акции, срок ее проведения, количество призов, месте и порядке их получения на сайте azs.com.ru 18+. Ну что, друзья мои, еще раз напоминаю, Эфировское кольцо, Гладилово, Краскокшайское. Приезжайте, забирайте сертификаты на бензин. Каша, коробка, мобиль стоит на аварийных огнях рядом с мойкой. До скорой встречи!

0: на Бим-радио.
1: Ну что, ждали мы, ждали и дождались. Вручаем 10 литров бензина. А первым приехал...
2: Олег.
1: И единственным. Вот как себя ощущать единственным?
2: Победитель, получается.
1: Да, в этот момент надо жене привет передавать. Да. Ну, а вы кому передадите?
2: Жене.
1: И есть у нее какой-то?
2: Да, жену зовут Ксения, дочку Веры. Им большой привет, они тетюш отдыхают.
1: Все уже в отпуске?
2: Да.
1: Или Вера, она маленькая просто еще?
2: Вера, ну как маленькая, полтора годика уже.
1: А, ну это маленькая, то есть мама в декретном отдыхе, да? Отпуске отдыхают. А папа пашет, папа молодец, папа в поте лица. Так. Сейчас сэкономил на бензине 10 литров, это тоже приятно. Еще кому-нибудь привет передадим?
2: Бимрать всему. Спасибо за розыгрыши.
1: Вам спасибо.
2: Вы лучшие.
1: Вы в курсе, у нас завтра праздник профессиональный?
2: Слышал, да.
1: Мы
2: да.
1: Завтра все собираемся, идем в фонтан. Поэтому фонтаны еще не включили, понимаете? Вот всегда они каждый год тормозят включение фонтанов после 7 мая, чтобы эти с радио безбашенные люди не пошли нырять в фонтан. Представляете? Вам большое спасибо, удачно за рулем. Ну, а мы продолжим. У нас еще два включения. В следующем включении 5 сертификатов на бензин. Будьте готовы их выиграть. На связи.
0: Коробка передач на Бим-радио.

0: Новости.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. Число самозанятых в России демонстрирует устойчивый рост. К концу 2025 года их количество составило почти 15,5 миллионов человек. Это на 26% больше, чем годом ранее. Таким образом, сегмент самозанятости увеличился более чем на четверть за год. Татарстан делает серьезный шаг в развитии искусственного интеллекта. В 2026 году на реализацию соответствующей госпрограммы выделят 1 миллиард рублей. Главная задача инициативы – интегрировать нейросети в работу госорганов и предприятий реального сектора экономики, чтобы повысить эффективность процессов и внедрить инновационные решения на практике. Ученые создали AI-систему для оценки лидерских качеств кандидатов. Она анализирует видеоинтервью, речь, мимику, поведение, а затем рассчитывает индекс лидерского потенциала по трем показателям – профессиональные навыки, лидерское поведение и предрасположенность к лидерству. Система не заменяет экспертов, а помогает им объективно оценивать кандидатов. С вами были новости на BeamRadio. Только хорошего настроения, любимые слушатели!

0: I did it again, ну или ой, оно само, я никуда не нажимала, оно само, сломатое, само сломалось. Это Бритни Спирс только что на Бим Радио, ну а здесь появился Альберт Батанин в студии Бим Радио.
1: Бим Радио.
0: 15.05 в Казани. В этом часе у нас еще коробка передач, еще целых два включения. Где-то там Махмуд Аракаев спрятался. Ну нет, как спрятался, он человек не маленький, его видно издалека и слышно тоже издалека. В общем, где-то он будет раздаривать призы и подарки. Ищите его обязательно, потому что на улице жарко, а он стоит на солнце где-то, наверное, жарко человеку, понимаете? Давайте, ну зачем человека вот... Приезжайте скорее, он сейчас совсем скоро расскажет, где его искать, кстати.
2: Реклама на Бим-радио.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
6: 0+.
5: Соцсети могут прилечь. А Бим Радио с тобою всегда. 2-930-800. Коробка передач на Бим Радио.
7: Продолжаем коробку передач. Разыграем в этом включении 5 сертификатов. 1 на 10, 2 на 7 и за третье место 2 по 5 литров. Так что обязательно приезжайте на парковку метро, что на улице Вахитова. Как только въедете, слева смотрите, коробка мобильная стоит. Маленький, грязненький, но на аварийных огнях. Сегодня с нами играет сеть АЗС Иликом. АЗС Иликом встречает нас отличными новостями. Снижение цены на топливо. Меньше расходов, больше удовольствия в пути. На АЗС Иликом доступны все виды топлива, включая улучшенное топливо «Экстра». А чтобы дорога была еще приятнее, ароматный кофе, свежая выпечка и домашняя кухня. А каждому клиенту бесплатный горячий чай. Важная новость. У АЗС Иликом открылся шинный центр на трассе М7, 790 километров. Теперь здесь можно не только заправиться, но и приобрести шины и диски. Широкий ассортимент как для легковых, так и для грузовых автомобилей. И приятный бонус при покупке шин – омывающая жидкость в подарок. А чтобы сэкономить время, вы можете сразу воспользоваться шиномонтажом и установить все на месте. Быстро, удобно и профессионально. И, кстати, ВКонтакте и в Телеграм АЗС Иликом еженедельно дарит бесплатные литры и бонусы. Подписывайтесь на АЗС Иликом, чтобы не пропустить. АЗС Иликом – все для вашего автомобиля в одном месте. Выгодно, удобно и надежно. Подробности об организаторе акции, срок ее проведения, количество призов, месте и порядке получения на сайте azselecom.ru/18+. И еще раз напомню, где я, Махмуд Аракаев, голос вселенной, и сертификаты на бензин ждут вас прямо сейчас. Это парковка метра, как въезжаете, слева коробка автомобиль на аварийных огнях метра, что на улице Вахитова. До скорой, надеюсь, встречи.

0: лишний вес? Мол, конституция такая. У нас у всех одна конституция. Вы вообще ее читали? Где там про вес?
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru.

Так, ну пока тут у нас Дэвид Ашер про Black Blood Heart, а Махмуд Аракаев там где-то ожидает своих победителей. Целых 5 сертификатов у него на руках на улице Вахитова, на парковке метро. Он там вас ожидает, коробка мобиль. Его сложно не заметить, так что торопитесь, торопитесь, прямо сейчас.

0: радио.
1: Давай,
2: так, приехал человек, и он, все закончилось, потом я ему говорю, нет, вы первый. И он так удивительно на меня посмотрел, человека с удивленным взглядом зовут...
1: Сергей.
2: Сергей, ну удивительно, да? Вы думали, тут же главное еще и, ведь тусовка, здесь тусуются постоянно люди с шашечками, а тут вдруг... Ну, конечно. Привет кому что передадим?
1: Жене передаю привет, дочке, всем своим родственникам, друзьям, таксистам всей РФ. Всем привет. Все, вам. Крым радио, расцветайте.
2: Спасибо. И пахнем. Все. Да. Мы помним. Вам удачной охоты. Девушка приехала. Держите, это вам. 7 литров. А зовут вас как?
3: Гульнара.
2: Гульнара, большое. Давайте я вам тень буду делать, чтобы вы не морщились, не щурились. А привет кому передадим?
3: Всем, кто меня узнал.
2: И все? Кому-то бы там...
3: Динаре, Фариду, Усману.
2: Мужчину какого-то по-любимому порадовать, нет?
3: Нет.
2: Ну, Махмудику можете привет передать. Да. Махмудик любит, когда Махмудику привет передают, нет?
3: Большой привет.
2: О, спасибо. Да, ты такая затейница. Спасибо большое, удачной дороги вам. Ну что, все, разъезжаемся. Вот два человека. Обидно. Ну, следующее включение совсем уже скоро. Обязательно приезжайте. Бензина, сертификата на бензин очень много. Будем продолжать их раздавать.

0: Маршал Брюс Мэттерс III, ну или более известный как Эминем, ну или как Слим Шэди, мы его все знаем. Вот, вот этот вот обладатель 15 Грэмми, 15, да, 15 Грэмми у него, представляете? И даже Оскар один есть. Не знаю, по этой ли причине, ну или нет, но вот отказался он от концертов в Казахстан. Казахстан его тут приглашали, говорили, давай приезжай, концерт тут прямо. Он говорит, нет, чё-то не хочу. Такой вот он.
1: Бим Радио.
0: Ну, мы вас тоже приглашаем поучаствовать в коробке передач уже совсем скоро. Ну, как совсем скоро, это считанные минуты остались. Где-то там Махмуд Ракаев вновь ожидает вас. У него подарков там просто, этих сертификатов завались. Так что внимательно слушайте, где его искать, он совсем скоро появится.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим Радио» представляют 29 мая. «Братья Гримм».
3: Лапы ресницами и взлетают.
2: Подробности на «Максимилианс.ру».
4: Запрещено для детей.
5: Спонсор шоу «Утромены»
6: у «Акбарсдом».
5: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. «Акбарсдом». Дом там, где мы.
7: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим Радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на maximilians.ru.
4: Запрещено для детей.
8: А вы продаете рекламу?
9: Нет, просто даем послушать.
8: Красивая. 2-930-800.
1: Бим Радио. Первое в Казани.
10: Коробка передач на Бим Радио.
11: Продолжается коробка передач, и у нас очередное включение, очередное гигантское количество, 4 сертификата сейчас, нет, даже больше, там с того включения осталось 3, и сейчас добавляем 3, 6 сертификатов будем вручать, вот сколько, так что приезжайте обязательно, жду вас на Чистопольской, в самом начале, как только с декабристов поворачиваете на Чистопольскую, здесь вот бывшие электротовары, и как только вы на парковку этих электротоваров после остановки общественного транспорта вот заезжайте, вы сразу же увидите красивый BMW, а рядом с ним стоит некрасивый коробка-мобиль, зато стоит на аварийных огнях. Приезжайте за сертификатами, за первое место традиционно 10 литров, за второе место 7 литров, и будет у нас получается 2 вторых места и 3 третьих места по 5 литров. Сегодня с нами играет сеть АЗС Иликом. АЗС Иликом встречает нас отличными новостями. Снижение цены на топливо, меньше расходов, больше удовольствия в пути. На ЗС Иликом доступны все виды топлива, включая улучшенное топливо экстра. А чтобы дорога была еще приятнее, ароматный кофе, свежая выпечка и домашняя кухня. А каждому клиенту бесплатный горячий чай. Важная новость. У АЗС Иликом открылся шинный центр на трассе М7, 790 километр. Теперь здесь можно не только заправиться, но и приобрести шины и диски. Широкий ассортимент как для легковых, так и для грузовых автомобилей. И приятный бонус при покупке шин, омывающих жидкость – подарок. А чтобы сэкономить время, вы можете воспользоваться шиномонтажом и установить все на месте. Быстро, удобно и профессионально. И, кстати, ВКонтакте и в Телеграм АЗС Иликом еженедельно дарит бесплатные литры и бонусы. Подписывайтесь на АЗС Иликом, чтобы не пропустить. АЗС Иликом – все для вашего автомобиля в одном месте. Выгодно, удобно и надежно. Подробности об организаторе, срок ее определения, количество призов, месте и порядке их получения на сайте azsilicom.ru 18+. Ну что, еще раз напомню, Чистопольская сайт. Самое-самое начало, как только с декабристов повернули, или если вы ехали вот по Вахитову, переехали декабристов, и сразу же заезд на первый же заезд после остановки общественного транспорта, это то, что вам надо. И вы сразу увидите наш коробкомобиль на аварийных огнях. До скорой встречи!

0: Новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. Число самозанятых в России демонстрирует устойчивый рост. К концу 2025 года их количество составило почти 15,5 миллионов человек. Это на 26% больше, чем годом ранее. Таким образом, сегмент самозанятости увеличился более чем на четверть за год. Татарстан делает серьезный шаг в развитии искусственного интеллекта. В 2026 году на реализацию соответствующей госпрограммы выделят 1 миллиард рублей. Главная задача инициативы – интегрировать нейросети в работу госорганов и предприятий реального сектора экономики, чтобы повысить эффективность процессов и внедрить инновационные решения на практике. Ученые создали AI-систему для оценки лидерских качеств кандидатов. Она анализирует видеоинтервью, речь, мимику, поведение, а затем рассчитывает индекс лидерского потенциала по трем показателям – профессиональные навыки, лидерское поведение и предрасположенность к лидерству. Система не заменяет экспертов, а помогает им объективно оценивать кандидатов. С вами были новости на BIM Radio. Только хорошего настроения, любимые слушатели!

0: Так, собрание, съезд. Съезд автолюбителей. Давай, давай, да, все сюда. Кому призов не хватит, просто пообнимайтесь. А первым был...
1: Здравствуйте, Алексей.
0: Алексей, ну что, как, привет кому?
1: Привет жене, детям, Мубимраду, всей Казани. Все, и всем таксистам.
0: Хорошо, давайте заработать все деньги в эту жару. Я не знаю, увеличивается количество заказов в жару, сейчас узнаем, увеличивается количество?
2: Конечно,
0: работает. И все хотят кондиционер, да?
2: Да, у нас работает, все
0: да? нормально. А если хорошо. Не работает, то сидишь так рукой машешь, да?
2: Веером, веером.
0: Держи, вот сертификатом будешь махать на них.
2: Спасибо большое.
0: Зовут и привет кому?
2: Зовут Иван, привет всей Казани, всем гостям нашей прекрасной республики.
0: А они пожирнее, что ли, денег оставляют? Так, о гостях.
2: Нормально, хорошо.
0: Нормально, да, получше место.
2: Особенно с Москвы очень любят.
0: Ну, Москва, это Москва, не Россия, ты же знаешь. Ну, да. Давайте, удачи.
2: Да, так, спасибо.
0: Дальше пришел, здрасте.
3: Здрасте.
0: Да, пусть кто-нибудь споет. А зовут вас?
3: Зовут Евгений.
0: Евгений, молодец, что приехали. Привет кому?
3: Ну, привет всем. Вам привет огромный. Первый раз вот.
0: Махмуд.
3: Махмуду привет огромный.
0: Вот. Скажите, что это ваш любимый ведущий.
3: Очень замечательный, любимый, прям супер ведущий.
0: Я ему обязательно передам.
3: Самый лучший ведущий, передайте, пожалуйста.
0: Красавчик, прям... отработал. Все, потом он тоже пришел? Ты не уходи.
4: Я не ухожу.
0: Кто помнит, то потом пришел. Вот он пришел. Зовут?
2: Булат.
0: Булат. Ну что, привет вам, Булат.
2: Булат любимый.
0: Булат любимый, да? Булат красивый.
2: Любимый жене.
0: Ты в душ не ходи, если у тебя там зеркало есть, ты туда не ходи. Там батальон, когда уходит, минут 40 там только, наверное, и слышно от него. Ага.
2: Любимой жене. Любимой жене, Альбиночке, сыну Кариму и Бимрадио, конечно же.
0: Спасибо, держи тебе. Так, все, потом были вы. Зовут?
2: Ильдар.
0: Ильдар, привет, и кому что?
2: Привет передаю всем, кто знает меня, вам большой-большой привет.
0: Вот. Нам Махмуд.
2: Махмуду, да.
0: Да.
2: Да, я вас знаю уже давно.
0: Да?
2: Да.
0: Но нам.
2: Но нам.
0: Ну, известный всем. Мексиканец нам. Нам чан, китаец. Хорошо, держите, это вам. Вот он завершает. Вы можете обняться.
4: Я спросил.
0: Вы можете обняться. Обними его, что ты?
4: Ушел.
0: То есть ты бы его обнял за бензин, да?
4: Ну да.
0: 5 литров, и ты готов обниматься. Знаешь ты кто? Знаешь ты кто? Знаешь, как таких называют? Экскурсоводка ты, вот ты кто. Вот, ну да ладно. А зовут как?
2: Сергей.
0: Сергей, большое спасибо, что приехали. Куда бы мы без вас? Привет кому?
4: Да, хочу передать привет 20-й школе всей.
0: А что там? Она...
4: Я просто учился там когда-то давно.
0: Она физмат, что там?
4: Нет, обычная школа.
0: То есть мату вообще не учили?
4: Нет,
0: физкультуры
4: нет,
0: не было,
4: нет,
0: что ли? Я учился в отличном физмате. Вообще у меня физкультура. И мат. Все было. Вообще классная школа. И еще кому-нибудь?
4: Жене, детям, всем.
0: Хорошо. Спасибо. Спасибо. А называлось это? Вот тот дом Омга, а это 56. Да, хорошо. Буду знать на всех. Спасибо. Все, заканчиваем. Это коробка передачи. Дальше встречайте Ботанин. Аплодируем, танцуем, пляшем, голос следуем. Ах, дорогая.

0: Это Крис Ри. Арбэтч, так называется его работа. Не притон уж, это скорее гостиница, мотель. Ну, в общем, про что-то такое дорожное он напевал там только что.
1: Бим-радио.
0: Далее из музыки здесь появятся звери со своими районами кварталов. Ну и много всякого разного в музыкальном плане на этот час у нас еще намечено. А еще, у меня же подарки тоже есть для вас. Совсем скоро разыграем кое-что очень классное. Вот не буду пока раскрывать всех секретов. Ну прям классный подарок. И можно и самому воспользоваться, и подарить потом кому-нибудь. Ну, что называется, замечательная вещь. В общем, будьте наготове. Сейчас что-нибудь придумаем для вас такого сложного в вопросительном формате.

0: ухожу красиво.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Где 40 захватывающих аттракционов?
3: В Мисти парке!
2: Где дети веселятся весь день по безлимитному билету, а взрослые проходят бесплатно?
3: В Мисти парке!
4: Огромный Мисти парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
2: Это круто!
5: Небольшой Личев, НА, 0+.
6: Добро пожаловать в ресторан «Максимилианс». Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. Спартаковская, 6. Мы ждем вас каждый день. «Максимилианс». Хорошо, когда мы вместе.

0: Решение одно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
3: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: Бим Радио.
1: Ну что, как и обещал, разыграю прямо сейчас кое-что приятное, именно подарочный сертификат в термальный комплекс «Пляж» на безлимитное посещение в любой день. По-моему, классная штука. Но, в общем, как все будет происходить? Все очень просто. 92-72-42-102.8 цифры для ваших отправлений. Сейчас вот здесь вот открою и вот здесь вот открою, чтобы у меня все было перед глазами. Один вопрос, три варианта ответов. Ну и, собственно говоря, правильный ответ, самое первое сообщение с правильным ответом окажется победой. Так, сейчас вот тут у меня здесь все открыто. Макс, телега, все работает. Все работает, все вижу, все читаю. Но все условия разные. Ну, если у вас есть интернет. Итак, скажите-ка мне, пожалуйста, раз уж мы про пляж что-то решили поговорить, я тут решил вспомнить такой мультфильм под названием «Ну, погоди». Помните одну из самых первых серий, а может быть даже и самую первую серию, как раз где вот волк охотится, ну, в общем, пытается поймать зайца на пляже. Там у них чего только не происходило, и бобры его откачивали. И, значит, из гарпуна он стрелял. И на лодке на этой моторной катался, как на, ну, в общем, на судоходном каком-то, и на ежей садился. И что только с ним не происходило. И заяц там от него на этом трамплине прыгал. И животные там разные, в разных, ну, в общем, в разных-разных этих самых были. Но попал он там в одну игру, скажем так, очень популярную. Во что успел быстренько, мельком сыграть волк на пляже? Скажите мне, пожалуйста, вернее, бегемот он там помешал в эту игру. Играть. В какую игру играл бегемот? Давайте, вот сейчас вспоминайте. Я сказал, что будет сложный вопрос. Итак, варианты ответа следующие. Во что играл бегемот? Это были... Да тут сразу же правильный ответ прилетел. Ну чё, вот как вот с вами? Как вот с вами? Конечно же, это были шахматы. Молодец, Руслан. Поздравляю, да. И потом даже в форме коня ему пришлось там ускакивать, упрыгивать. Молодец, Руслан, молодец. Справился с заданием самым первым. Значит, подарочный сертификат в термальный комплекс «Пляж» достается Руслану. Сейчас мы Руслану напишем какой-нибудь, отправим смайлик вот такой вот, вот типа такого, чтобы он точно понимал, что это он победил, потому что, ну, мало ли, Русланов тут нам написала. Руслан, фамилию только напишите свою, пожалуйста, а то вот номер телефона ваш вижу, а фамилию нет. Внесем вас в список, ну вот, сейчас с вами свяжемся. Видите, как легко и просто оказаться победителем на Бим-радио. Главное все внимательно слушать и самые быстрые пальцы иметь.

0: из Москвы.
1: Бим-радио.
2: Немножечко новостей вам забавных в ленту сегодняшнего дня. То сидите, ничего не знаете. Российским школьникам запретили писать слово «айтишник» в сочинениях ЕГЭ. Вот именно «айтишник» вот в такой форме нельзя, все. Их следует, этих специалистов, называть «айти-специалистами». Вот так вот заявил эксперт Минпросвещения. Вот, так сказать, айтишники есть, а слова нет.

0: новости.
1: Здравствуйте! У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Программа «Город без брошенных животных», реализуемая в Казани, приносит заметные плоды. Ситуация с бездомными животными в столице Татарстана постепенно улучшается. Об этом сообщили на деловом понедельнике в мэрии. За последние годы удалось добиться существенного снижения числа обращений от горожан. Количество жалоб на животных без владельцев уменьшилось на 43%. В Татарстане фиксируется устойчивый рост числа мужчин, оформляющих отпуск по уходу за ребенком. Примечательно, что значительную долю таких заявителей составляют мужчины с высоким уровнем дохода. По данному показателю, республика занимает лидирующие позиции в стране. Жители Казани все чаще отказываются от классических ужинов в ресторане в пользу более непринужденных форматов свиданий. Исследование раскрыло интересные гендерные различия. Большинство мужчин не придают большого значения месту встречи, тогда как большинство женщин уверены, что оно играет ключевую роль в формировании первого впечатления. Опрос также показал, что мужчины чаще ориентируются на легкость общения, а женщины – на чувство безопасности и комфорта. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам прекрасного настроения!

0: Отличная песня от Nickelback, Far Away, так называется их композиция. Вот в такую погоду, вот последние песни у Nickelback прям очень заходят. Можно прям включать подряд, они все такие какие-то солнечные, позитивные. В этом часе еще много всякого разного классного в музыкальном плане. И The Weeknd появится, и Брайан Адамс, и много всякого разного. Всего того, что мы любим на Beam Radio.
1: Beam Radio. Реклама на Beam Radio.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
4: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Beam Radio. 2-930-800. You got it!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Хотите оформить нашу скидочно-бонусную преференциальную карту серии Gold Premium Ultra Platinum?
1: Что она дает?
0: Ну, смотрите, она будет валяться везде, мешать и бесить вас, а когда вам понадобится, вы ее не найдете.
1: Ну, давайте.
0: Да это какой-то...
2: А вот этого не надо, не надо.
0: Соусы пилявы!
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. «Кама-цемент».

0: Любим радио.
1: Решил я с вами вот о чем поговорить. Альберт Батанин, студия Бимрадио. Напоминаю, значит, смотрите-ка, тут зашел разговор о том, что татарский и русский язык уже давным-давно объединились, ну, по крайней мере, в Татарстане. Я тут сразу навскидку повспоминал несколько слов, которые, в принципе, они как татарские, так и русские, вот, вперемешку. Вот, например, точному, ну, в смысле, точному, как бы, или не точному, или, например, так, что тут у нас еще было-то? А, вот ладный индекс. Ну, ладно, инде, как бы, что за вот, ладно, инде. А какие еще вот такие слова, русско-татарские слова вы знаете? Напишите нам 92-72-42-102-8. У меня вот пока точно мы и ладно, инде. Может быть, еще какие-то вариантики есть у вас в вашем обиходе? Объединение двух языков, смешение, коалиция, в общем, синергия. Какими словами еще это обозвать? Пишите.

0: Бим Радио.
1: Ну, давайте посмотрим на творчество наших слушателей. Я тут решил вас спросить, а какие русско-татарские слова, вот непонятно, то ли оно русское, то ли оно татарское, знаете вы? Мне сразу попалось, значит, точным и ладным, да? Тут нам накидали «Айда пошли», согласен, «Айда пошли». Так, «Радио да, конечно, инде». Это «конечно, инде», наверное, не знаю. В общем, конечно, инде, точно. Вот, точно мы. «Айда давай», это да, тоже «Айда давай», «Айда пошли», это вот примерно. А, вот еще классно. «Бар уже», ну, в смысле, «бар уже», как бы, если ты не знаешь даже татарского, прекрасно понимаешь, «бар уже, давай, иди, уже, давай, давай», это самое, не тяни время. Что, что? А, «мешать итмали». Это да, это очень смешно. «Мешать итмали, давай, бар уже, инде». «Мешать итмали». Это очень смешно, да. «Уже мне». Это тоже классно. «Уже мне». Ого, ничего себе, как быстро. «Уже мне». Так, а вот еще «тизгана принеси-ка». «Тизгана принеси-ка». Тоже понятно. В общем, а какие вы знаете русско-татарские слова, где непонятно, то ли на татарское, то ли оно русское. В общем, синергия двух языков. Накидайте свои варианты, что знаете вы. 92-72-40-22-8.
0: От любимых слушателей.
2: Я люблю Казань. Я люблю Бим Радио.

0: Имеем радио.
1: Ну, есть немножечко еще вариантов от наших слушателей по поводу объединения татарского и русского языка. Вот R в смысле муж или R? Или как? Или татарское «э», или русское «э». Если «р», то это каждый. Каждый новый. Непонятно. Так, что еще тут у нас? Бензин, блин, заправить ситрыгак-киряк. Это да. Ну, бензин — это вообще многоязычное слово. Оно везде бензин. Так, Альберт, добрый вечер. Хакилям. Ну, в смысле, хакилям, а что здесь? А где есть татарский? В смысле, русский? Хазер килям, это только татарские слова. Чего еще? Мамаларга барабас. А здесь-то русское где? Слово? Вот. Мамаларга. В смысле, к маме, что ли? Ор новый, наверное. Так, тогда Р. А, тогда Р, да. Так, что еще, что тут еще было из такого? Мина сейчас надо, вот тоже хорошо. Имна Шулай, это классика. Имна Шулай мы все используем, Решат. Так, ну, вроде как будто бы все отписались, да? Все повспоминали свои русско-татарские фразеологизмы, придуманные слова. Ну, вот и молодцы. А, вот еще что-то. Тагендам, манда, пулемет, тра-та-та. Ну ладно, пусть будет так, хорошо. Топ, а, ноп новый. Тоже хорошо. Так, что тут у нас еще было-то свеженького? Ну-ка. Все, вроде как будто все прочитал. Ну ладно, вы еще покидайте свои варианты, если вспомните. Там, где, в общем, и русский, и татарский объединяются, и непонятно, то ли это русское слово, то ли татарское, какие-то словосочетания, типа мешатить наля, или тизгана принеси-ка. Или что тут было еще? Бар уже? Или точно ма? Ладно, Инда. Но классика это, конечно, именно Шулай, да. Именно Шулай.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Заправляйся с умом на АЗС и Реком. Снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Выгодно, надежно для людей. АЗС и Реком.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая крупа гречневая «Царь» 39 рублей 99 копеек за 500 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на maximilians.ru.
6: Запрещено для детей.
7: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

0: Новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. Программа «Город без брошенных животных», реализуемая в Казани, приносит заметные плоды. Ситуация с бездомными животными в столице Татарстана постепенно улучшается. Об этом сообщили на деловом понедельнике в мэрии. За последние годы удалось добиться существенного снижения числа обращений от горожан. Количество жалоб на животных без владельцев уменьшилось на 43%. В Татарстане фиксируется устойчивый рост числа мужчин, оформляющих отпуск по уходу за ребенком. Примечательно, что значительную долю таких заявителей составляют мужчины с высоким уровнем дохода. По данному показателю, республика занимает лидирующие позиции в стране. Жители Казани все чаще отказываются от классических ужинов в ресторане в пользу более непринужденных форматов свиданий. Исследование раскрыло интересные гендерные различия. Большинство мужчин не придают большого значения месту встречи, тогда как большинство женщин уверены, что оно играет ключевую роль в формировании первого впечатления. Опрос также показал, что мужчины чаще ориентируются на легкость общения, а женщины – на чувство безопасности и комфорта. Это были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, желаем вам прекрасного настроения.

0: Бим-радио.
1: Ну, а наши слушатели накидали нам еще вариантов русско-татарских слов. Я тут решил вас спросить, а встречались ли вам в обиходе какие-нибудь слова, которые, ну, непонятно, то ли они русские, то ли татарские, типа «точному», или «ладнынде», или вот это вот классическое наше замечательное именно «шулай». Есть тут, кстати, ругательных слов столько написали. Но я это не могу зачитать, ребят, вы же понимаете? Но они очень смешные, да, согласен. Есть такой момент. Еще такой вот «даинде». «Даинде». Так в Дружановском районе говорят, пишет Рафиль, и все мишары, когда жарко, просто жарко. Просто жар. Так, что еще? Нанотехнологии, говорит, спрашивайте. Алмаз вот у нас спрашивает. Вот нано от татарского слова няни. Так, что еще тут есть? Так, тут мне вот рассказали, чего тут по поводу ругательных слов. Понятно, понятно. А еще вот нам написал... Рима написала, любой глагол повелительного наклонения русского языка можно превратить в татарский, добавив просто окончание «италия». Позвонить «италия». Что там? Приехать «италия». В общем, добавляешь просто «италия», и все, становится татарское слово. Классно, здорово, замечательно. Так, ну что, все. А, тут, смотри, тут еще есть. Ну это тоже ругательное, ребят. Ну, смешное, ругательное. Это мы не можем прочитать. Простите, пожалуйста. Так, Шалтратагас попозже. Шалтратагас попозже. Это смешно, да. Это забавно. Вот видите, как хорошо. Даже не знаю татарский. Или наоборот, не знаю русский. Есть некоторые слова, которые понятны. Понятны и тем, и тем. Везде, везде понятно. Вот почему? Потому что...

0: Бим-радио.
1: Коротенькая новость у меня для вас. Я прям вкину быстренько и убегу. Значит, в России официально собираются зарегистрировать товарный знак «Чебурнет». Заявка уже подана в Роспатент. Я побежал.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
2: Парищик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского 16/3.
3: Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000.
4: Индивидуальный предприниматель Мушарапов Фаяз Гайзетдинович. ОГРНП 307-167-333-80-00-16.
5: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бим-радио ООО НТПК «Супротек».
6: Что делать? Коробка воет. Толчки. Боюсь, ремонт. Ремонт? Дорого и долго. А вот безразборный ремонт «Супротек» в самый раз. Триботехнические составы «Супротек» для коробки передач.
7: Спрашивайте в компании «Супротек». Телефон в Казани 216-06-61.

0: 8-800-874-174.
1: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: сидим тут, значит, с Ярославой, обсуждаем Бьянку. Не нравится, говорит, мне Бьянка в Ярославе. Ну, говорит, что-то вот, ну, не, вот не мое, не мое. Вот. Да, и микрофон я не включил.
1: Во-первых, да, всем здравствуйте, во-вторых, прибавь мне наушники.
0: Вот а моя спина, вот мое плечо. Всем обычно руку и сердце, да, предлагают, а тут плечо и спину.
2: Абсолютно все.
1: Хрипотцу добавь. Прибавишь, нет наушников.
0: Да, тебе еще наушники, подождите. Глухие бабули подоспели. Все, так нормально?
2: Где мой аппарат, сынок?
0: Ой, ты не кричи так, пожалуйста, слишком громко.
1: А вообще ты мне говоришь, что он-то тебе не нравится как человек? Я же не знаю, как человек, но вот внешне не мое.
0: Внешне тебе не нравится?
1: Ну нет, ну нет.
0: Не нравится тебе, да, вот такие вот?
1: Какие такие?
0: Чекули. Такие, бомбиты.
1: Ну, а, о, бомбита, точно,
0: ну-ка,
1: нет.
0: Ну-ка. Так.
1: Ты гуглишь, как она сейчас выглядит?
0: Конечно, естественно. Да я знаю,
1: там...
0: какие у нее волосы, какие у нее губы. Че мне губы-то эти видел? Я
1: бедра их... будешь смотреть?
0: И, ну, размер бедрыш. Пятку левую люблю посмотреть, на левую пятку. Ну.
1: Смотри сразу две пятки.
0: Да, там...
1: Говорят, по природе пятки отличаются. Одна чуть больше пятка будет, вторая
0: да,
1: чуть
0: у мужчин
1: меньше.
0: Тоже немножечко. Одно ниже, другое чуть-чуть, это самое. Да, не симметрия,
1: настроение.
0: Красота... Не... Да, мы про настроение. Это вот Ярослава здесь появилась. Для чего? Для того, чтобы
1: для
0: рассказать
1: того, чтобы
0: вам...
1: Для того, грех надо уже, видимо,
0: да,
1: опять.
0: Да, да.
1: Сколько можно уже? Я остепенилась.
0: Да что вы... А, ну мы же забыли, у Ярослава появился парень, простите,
1: да,
0: пожалуйста.
1: Да, мы сегодня гуляли. Все.
0: Вы гуляли сегодня, да, за ручку?
1: Да.
0: Да. Песни поет он тебе, серенады какие-нибудь?
1: Да, вчера вместе пели.
0: Песни вместе пели.
1: Или
0: ты
1: ему
0: поешь?
1: Ну мы после пробежки же мы вчера были. А... И такие решили, а что вот это бегать надо? Надо песни на надежность.
0: Они вышли на пробежку такие.
1: Прекрасная далека. А смотри, ты сегодня, смотри, какой романтичный
0: пришел. Подошел. Здравствуйте, Петр Викторович. Вы давненько, расскажите, пели серенаду? Вот,
3: я слышал уже эту историю, уже наслышанная. Давно, очень давно. Прям очень давно. Вы предлагаете повторить?
0: Ну, в смысле... Как-нибудь,
3: так
0: почему
3: она,
0: бы нет?
3: Объекта как бы... Ну, я подумаю.
0: Ладно, в общем, мы подумаем над тем, чтобы как-нибудь устроить такой караочный... А вообще предлагаю один раз
3: нет
0: устроить...
3: Творенье, милая Диана, вы существо, которым нет ни одного изъяна. Ни одного.
0: Хорошо, хорошо. Вот, в общем, да.
3: Такие песни вот я и пою.
0: Всякие песни у нас будут. Армин Ван Бюрен уже тут запоявился, не успел я переключить. Ну да ладно. «Вечерний Трубим» стартует через пару мгновений. Меня зовут Альберт Ботанин, а это Петр Викторович Снежинский и Ярославушка.
3: Здравствуйте. Все. А вам, Альберт, пока.
0: Пока.

0: На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ИП Габдрахманова Гульнас Мубаракзяновна. Строительная компания «Чип и Дейл».
2: Нужен дом без рисков? «Чип и Дейл» спешат на помощь. Строительная компания «Чип и Дейл» предлагает строительство домов по безопасной системе «Эскроу». Оплачивайте после сдачи дома. Строим под ключ с гарантией 5 лет, качество которому доверяют. Строительная компания «Чип и Дейл» всегда построят. Наш сайт «Чип и Дейл Строй Казань». Ищите нас во всех соцсетях «Чип и Дейл Казань». Звоните по телефону 296 66 56.

0: и как вам поговорим. А пока вот вторая.
1: Всем здравствуйте, Петр Нежинский, я Рослава. И вечернее шоу «Трубим», конечно же. Я тут просто тему все сижу, шарюсь такая.
0: Что-нибудь придумаем. Обязательно. Ну, кстати говоря, можете нам подкинуть индейку. Тут нам уже подкидывали, но, к сожалению...
1: И индейку тоже можете подкинуть.
0: На индейку и индейку. Да, было бы неплохо. Можете подкинуть. Все у меня в голове индейка. Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Это наши мессенджеры. Макс Телеграм, пожалуйста, вашему вниманию. Звонить пока не надо. Мы обязательно вас пригласим к позвоночкам. Вот. Но мы параллельно тоже сейчас что-нибудь покумекаем. Нам тут предложил Булат обсудить тему китайских авто, а мы как бы с Ярославом вообще не в зуб ногу. Она же вот вторую неделю только изучает автомобили. Дневник понятий-то. И я такой же.
1: Блокнот.
0: А, блокнот. Какая разница?
1: Игорек Йок-Макарек пишет.
0: А, Игорешка.
1: Говорит, Ярослава, ари. А вы знаете, я не могу орать. Кто-то в Яндекс.Картах написал отзыв на меня, что
0: серьезно?
1: Появился на Бимрадио. Да, реально.
0: Все время можете... орет.
1: А орет ведущий, невозможно
0: правда,
1: слушать. Правда. Вот зайдите на Яндекс.Карты, посмотрите
0: отзыв. И напишите другую.
1: И напишите. Да, она реально орет. Ну или просто напишите отзыв какой-нибудь, нам будет приятно.
0: Можно обязательно.
1: Протрубим, а может не протрубим. Просто зайдите, почитайте, что вообще нас пишут.
0: Ну орет, что? Пусть орет, пока орет.
1: Меньше орать стало.
0: Ну, меньше стало орать, да, это
1: потому
0: факт,
1: что я ору теперь.
0: Это мы поняли. Все,
1: не могла пройти.
0: Теперь слушают соседи, да, ор?
1: Дэнстау. Утром они здороваются, прикинь. Плюс 7-9-8-2-42-102-8.
0: Завистливо.
1: Здравствуйте!
0: Опять орала.
1: Вот так, да. Куда отзыв писать, они не знают. Но на самом-то деле тема, я сегодня...
0: В 2GIS зайдите, можете отзыв. Вот Игорюшка спрашивает, где можно написать. В 2GIS.
1: В 2GIS отзыв, реальный отзыв, Бимрадио, в 2GIS отзыв и почитать, что о нас пишут. И это весело на самом деле. Спасибо всем, кто находит на это время в любом случае. И смотрите...
0: Булат, вы вообще, вот, конечно, над нами просто угораете, говорит, про Лигу чемпионов. Это что вообще? Ты знаешь, что такое Лига чемпионов?
1: Ну, это Лига чемпионов.
0: Лига, я знаю, это вот это в музыке такая вот, это дуга. А чемпионов, ну, вот это как чемпионы. Что с этим связано, не понимаю. А вот песня еще у Квинов, точно. Точно.
1: Мне сегодня мой английский пригодился, кстати.
0: Do you speak English?
1: Yes. Курьер, в общем, мы были сегодня с девчонками, загорали на пляже. Смотри, как у меня загар все. Вот, видишь?
0: Ну, покраснел чуть-чуть совсем.
1: Ну, вот я
0: совсем.
1: Красная, да. Так вот, курьер нам мороженое вез.
0: Угу. А он иностранец был?
1: А он иностранец был.
0: И индус,
1: он,
0: что ли?
1: Он, я не помню, по-русски.
0: А, индус?
1: Ну, да, там, араб, наверное, как-то.
0: Индус, наверное.
1: Индус, наверное, ладно. Вот. И так вот, я такая, do you speak English? Он, yes, of course. И я, значит, come back, my dear friend. И он, значит,
0: и он тебя понял, потому что ре у вас такое же было.
1: А, да, а я...
0: О, of course,
1: а я, у меня татарский лучше, чем английский. Так вот, он вернулся, а я ему говорю,
0: I understand you, I understand.
1: We are on the beach. Девчонки такие, ты че с ним как?
0: Son of the...
1: On the beach.
0: On the beach. Это Крис Ария. Крис Ария, он за бича.
1: Ну, короче, он это у нас нашел, нормально приехал, так что...
0: Все, видишь как.
1: Работаем над языками.
0: Полиглоты, понимаете, вот у нас тут работает. Вот так вот.
1: А тема-то какая?
0: Может, про языки поговорим?
1: Языки. Не, подготовила тему, но они какие-то для среды как будто не очень
0: тяжелые.
1: Суперские.
0: Тяжелые, хэви-метал.
1: Да. Ну, давай мы к следующему выходу определимся с темой. Пока вот всем добрый вечер.
0: Нам все, Булат, еще, видишь, подсказывает. Может, кто куда планирует поехать летом?
1: Смотри, вот Татьяна. Татьяночка пишет. Здрасте, отличная тема, Ярослава, про языки. Пригодился ли когда-либо иностранный язык? Давай,
0: вот,
1: Татьяна!
0: Смотри, давай про языки. Туда же можно и французский язык вот приплести.
1: Папа, я изучала.
0: Я, oui, вот. Je m'appelle, там, абажур, вот все дела.
1: Давай же темп послушаем.
0: Да, но сначала у меня будет еще информация. В общем, сейчас сформулируем, и все нормально вам подадим в лучшем виде. Я вот пока вам такую интересную информацию хочу рассказать о том, что Бимрадио «Диалог Авто» представляет новый проект «Маршрут Великой Победы». 8 мая встречайте утроменов на улицах родного города. Они будут курсировать на современных автомобилях с посещением памятных мест воинской славы. 8 мая слушайте прямые включения и станьте первыми, кто найдет нашу колонну. Победители ждут праздничные наборы и сертификаты «Почтим память героев вместе». Ну а сейчас информация на правах рекламы. Майская распродажа в «Диалог Авто». Выгода до 1 000 000 рублей на 16 брендов в 6 городах Татарстана. Кредит от 0,01% при взносе от 50%. Срок до 10 лет. Без справок о доходах. Купи онлайн с доставкой до дома. Успей зафиксировать выгоду, пока идет май. Пиши «Майская распродажа» в специальном чате «Диалог Авто» в Telegram или Макс. Или узнай подробности в отделах продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет ПАО «Росбанк» и другие банки-партнеры. Изучайте все условия кредита на сайте rosbank.ru в разделе «Автокредиты». Подробности об организаторе акции, правилах и моделях на сайте dialogauto.ru. Реклама. ООО «Диалог Авто», ОГРН 113-168-927-41. Казань. 18+.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Где можно пролететь над парком на высоте 6 метров?
4: В Мисти парке!
5: Где фиджитал-арена, скалодромы, батуты и скоростные горки?
4: В Мисти парке!
6: Огромный Мисти парк. ТЦ «Мега», проспект Победы, 141.
7: Это круто!
8: И Большоричев НА 0+.
9: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк «Семья» и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
10: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
11: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
12: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741.
13: Ищите уютное место для дня рождения?
14: Или теплых семейных встреч?
13: Семейное кафе «Тренди».
14: Вкусно, уютно для всех.
15: Семья всегда будет в «Тренди».
13: Тренди.рф.
16: Бронь столов 225-44-33.
17: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
18: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
19: 0+.
20: Мама ехала на дачу и брала с собой в придачу телевизор и стиралку, стол и соковыжималку, 3 матраса, 6 подушек, 5 мешков моих игрушек, пару кресел и комод.
21: Кто все это повезет?
22: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
18: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.

0: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Это, знаешь, напоминает какой-то фильм из видеосалона начала 90-х годов.
1: Да-да-да-да-да.
0: Вот это вот, когда все в этих лосинах каких-то там, типа там, короче.
1: Ну там еще заходит какой-то Сильвестр этот.
0: Сильвестр Сталлоне, да.
1: Да.
0: И ему Чак Норрис с ноги.
1: И начинается она. Начинается. What are you doing?
0: Кстати говоря, вот именно вот так в свое время, благодаря вот этим видеосалонам, видеопроката, потом видеомагнитофоны появились, мы изучали отчасти иностранные языки. Потому что, да, вот это сверху же перевод вот такой вот чел. И там было слышно, что говорили на английском там. What are you gonna do? Что тут ты сказал там? Иди сюда. Был у тебя? А, нет, у тебя такого, наверное, не было еще.
1: Минта Таршас или Сергей Яратам.
0: А, вот так вот сразу, да?
1: Эльбет, ты, конечно.
0: Ладно, ну хорошо. Ты как Чак Норрис сейчас, вот знаешь, это свертухи сразу как бы засандалило, получается.
1: В общем, сегодня мы говорим о том, спасибо Татьяне, она нам помогла. Я сегодня рассказала, как мне пригодился английский язык. Сегодня просто в обычную среду, просто на пляже здесь на Локомотиве английский язык, представляете? Как вам помогало, вообще помогало знание языков иностранных? Каких языков и как вас выручало?
0: Ну, может, вот вы на самом деле куда-то поехали отдыхать, да? Ну, там хотя бы базовые-то какие-то слова-то надо знать. Там, что там говорят это? Мархаба, пацаны, шаурма.
1: Ну, как вот я в Израиль когда ездила, там нужна была фраза «Эйфу шерутим», где туалет, и «Камазеоле», сколько это стоит.
0: Я думал, что-то фужер попросила какой-то.
1: И вот, пожалуйста, на рынок приходишь «Камазеоле», «Камазеоле».
0: «Камазеоле».
1: А вот французский я учила, он вообще не зашел мне язык. Прям,
0: а пригодился вообще где-нибудь?
1: Прям неприятный.
0: Нет?
1: «Элен», «Жимапель», «Элен».
0: А вот часто мне попадается, кстати, на просторах интернета, что как бы если вы хотите как бы так вот красиво нахамить своим знакомым, соседям, коллегам. Вот изучайте морфранцузский. Там очень звучит всегда все красиво. Там, я не знаю, это «Je le papa, que tu te pire». Ну, к примеру. А там такая будет жесть вообще в переводе.
1: «Папа».
0: Ну, я к примеру. Я же французский не изучал.
1: Да я уж сегодня тоже выкладывала видео с девчонками с пляжа. Там, естественно, всем надо сразу «папа».
0: «Пуэт ты папа», да?
1: Да, «покажи папа». А раз уж я предложила, вот Татьяна нам пишет, раз уж я предложила, то свой случай жизни. Летели мы как-то с мужем домой, точно не помню откуда, но дело было не в России. Сидим в аэропорту, и тут супруг решил сходить кофейку, купить нам обоим. Жду супругу, и тут ко мне подсаживается вроде мужчина, а вроде и нет. Но отлично владеет английским. Слушаю этого человека, а он, хотя, скорее всего, не он, предлагает руку и сердце.
0: Вот так сразу.
1: Знание языка помогло избежать инцидента, услышав фразу...
0: Инцидента международного скандала?
1: Да. Первое, что пришло в голову, ляпнул. Этот человек непонятного рода почти сбежал. Что значит почти?
0: Надо было сказать «Get over here!»
1: Мокрое пятно осталось, что там? С тех пор в аэропорту одна не хожу и не сижу. А я помню тоже, в Starbucks ходила в Барселоне, и мне надо было показать, что мне нужен кофе. А я вот под этот руки обжигала. А я не знаю, как показать. Ну там началась пантомима вот эта. Вот я беру стакан, и правой рукой вот это движение мужское, чисто ночное.
0: Так, так, и там как это продавец там был?
1: А он понял. Мужчина. Да, о, переграцци.
0: О, рогацци. Или подожди, женщина.
1: Рогацци это парни. Это друзья.
0: Друзья рогацци.
1: Итальянские, да, рогацци.
0: А девушка как по-итальянски?
1: Два! А как будет женщина?
0: А я откуда знаю? Сейчас погуглим.
1: Сейчас будем, короче,
0: вот гуглить. Смотри, Булат сразу переключился с темы каких-то вот непонятных чемпионов с китайских автомобилей. Он сразу написал, а я изучал языки по взрослым фильмам. Позвольте, Булат, мы сразу предположим, какой язык вы изучали. Вот какой, вы думаете, он язык изучал?
1: Татарский.
0: По взрослым фильмам. По взрослым. Он у папки
1: немецкий.
0: Находил видеокассету.
1: Я прослушал немецкий.
0: Ну, скорее всего.
1: Фантастич.
0: И там буквально вот, наверное, 3-4 предложения, да, вы выучили? Вот напишите, какими вы пользуетесь до сих пор.
1: Ну, там явно не «дизряк».
0: Ну, там «я-я». Наверняка вот это «я-я», да, «стычфанта». И все. Или какие еще там были-то?
1: Короче, по-итальянски женщина будет «донна».
0: «Донна»?
1: Прикинь, как все просто.
0: «Донна Роза».
1: А вот Владислав нам пишет. «Привет, Петр, и я...» Рослава.
0: Ага, затянула.
1: Так, про что говорим сегодня? Может, поговорим, как при каких обстоятельствах познакомился со своей второй половинкой? Хочу найти себе вторую половинку, а то первую половинку потерял где-то. Владислав, вступайте в чат-болталку в Максе. Там есть девушки, которые очень хотят познакомиться и найти спутник по жизни. Поэтому обязательно вступайте в болталку Бимрадио. Это в Максе, напомню еще раз. А во время чемпионата мира по футболу мы с женой потерялись. Телефон сел. А что это он сделал? Долго он сидел у вас? Обратился к волонтерам на русском. Сказали, дома встретитесь. Подошел к другому, начал разговаривать на английском. Через 15 минут мне жену нашли. Всю полицию тогда на уши поставили.
0: А знаешь, еще вот таких много же случаев бывает там. Ну, опять же, на просторах интернета, видишь, то есть человек там... Одно слово. Матюком. Ну, конечно же. А как же без этого? И сразу говорит, погоди, ты что, из России, что ли? И началось.
1: Добрый. Тут нам пишут, я боюсь это читать. Добрый вечер, Трубим. Если Трубим, значит орете. Все правильно, и это норма. Ладно. Я тоже знаю чуть-чуть французча. А давай сегодня петь на разных языках. Вот я предлагаю французскую, если будем слушать. То
0: а что ты там хотел? Ты же хотел вот это «Жатем» же.
1: «Жатем», она как будто грустная такая.
0: А вот этого
1: хотя
0: давай. Мы же вспомнили этого маэстро-то.
1: Какого маэстро?
0: Ну, наоборот, маэстро. Струмае. Ого.
1: Струмае. Не хочу струмае. А давай же
0: Попауте.
1: А давай же Жемапель, Элен.
0: Здрасте. Я сейчас это прям вот Жемапель ты прямо и найду.
1: А это Элена Ребята же.
0: Как а писать?
1: Элена Ребята пишет.
0: По-русски,
1: что ли? А я пока расскажу. Я сегодня была на пляже. Давай. И ты представляешь, там были такие мускулистые парни, девчонки на них смотрели, а я вот не смотрела, представляешь? А мне уже не надо, мне неинтересно. Ты нашел песню?
0: Нет, еще рассказывай еще,
1: они
0: как ты
1: такие,
0: не смотрел.
1: Представляешь, говорит, ой, смотри, говорит, он лег на песок, о, коленки-то как поставил. Я говорю, я не могу, девчонки, у меня парень уже есть, все. Вы представляешь, как это работает? Ты нашел песню?
0: Нету! Я не знаю,
1: а
0: как.
1: Еще полицейская машина проезжала, и они такие, здрасте, девчонки!
0: Тут это, любимые коллеги, убрали все мои закладки, что я могу сделать?
1: Привет,
0: у меня там все было!
1: Привет, любимый коллега.
0: Вот как не придешь, бац, нету. Да что ж такое?
1: Ты нашел
0: коллеги.
1: Песню?
0: Нет.
1: А я передаю парню своему привет.
0: Потом,
1: ты нашел песню?
0: Потом найдем.
1: Ну да ладно. В общем, на тему мы сегодня говорим, как вам помогло знание языков, каких именно языков, как вас это выручало. Бывает, думаешь, я ничего не помню, а потом как пойдет... My name is Артем Патрин, and I'm from Russia, and I listen...
0: Listen?
1: Лысый, да. I'm... Как бы сказать? Я слушаю Бим Радио. Давай. Ты...
0: I'm listen... Beam Radio. Вот примерно, наверное, так.
1: Да, наверное, так. Это 102.8 Beam Radio, вечернее шоу Трубим, Петр Нижинский, Ярослава. Интересная тема языковая сегодня.
0: Да, и, кстати говоря, я еще хочу вам вот такую вот интересную информацию рассказать о том, что в честь годовщины победы Великой Отечественной войны цикл программ «Память поколений» «Ратный подвиг» продолжают внуки. Размещайте в официальной группе Beam Radio ВКонтакте в обсуждениях группы в теме «Память поколений» рассказ о своем ветеране, участнике Великой Отечественной войны или специальной военной операции. Мы расскажем о вашем герое в прямом эфире Beam Radio. Все это для лиц старше 12 лет. Расскажите историю вашей семьи вместе с Beam Radio.
2: Beam Radio.
0: А вот теперь информация на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ИП Габдрахманова Гульнас Мубаракзяном на строительной компании «Чип и Дейл». Друзья, если вы мечтаете о своем доме, но боитесь рисков, строительная компания «Чип и Дейл» спешит на помощь. «Чип и Дейл» — это строительство по максимально безопасной системе «Эскроу». Суть проста — вы оплачиваете результат только после сдачи дома. Строительная компания «Чип и Дейл» строит под ключ, дает гарантию 5 лет и отвечает за каждый из тысяч квадратных метров вашего будущего счастья. Качество, которому реально доверяют. Заходите на сайт «Чип и Дейл» строй.ру и подписывайтесь на соцсети. Ищите Чип и Дейл Строй Казань во всех популярных сервисах. Чип и Дейл всегда построит. Звоните 296-66-56, 296-66-56.
3: Реклама на Beam Radio.
4: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ТТС.
5: ТТС. Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «Сыраев РЗ». Питомник «Клевер».
6: Здравствуйте, я Альфред Хайруллин, основатель Дуванского питомника в Держановском районе. Мы выращиваем яблони, смородину и малину. Наши саженцы вы можете приобрести в питомнике «Клевер» на Мамадышском тракте 58.
7: «Клевер» – выращенный у нас, стойкие к морозу. Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-3505. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-3505.
8: Папа, еще круг!
9: А я на боулинг.
10: Мам, я в игровые автоматы.
11: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
3: Это не художественная галерея. Нельзя.
4: А в своей квартире от «Самолет» можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
5: Моя квартира, мои правила.
6: Застройщик ООО «СЗП С-32». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Ищите выгодные покупки? Магазин «Дом, одежда, обувь» на Арбузова 5. Огромный выбор. Одежда, обувь, весь текстиль для дома. Цены начинаются всего от 199 рублей. Приходите и убедитесь сами. Дом, одежда, обувь. Арбузова 5.

Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2 930 800.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Казани на данный момент 26 градусов жары, не побоюсь этого слова, по ощущению 25. К вечеру ожидается плюс 21. Сегодня без осадков, ясно. Завтра, в четверг, 7 мая, день радио, напомню. Вдруг кто-то подзабыл.
2: Опачки!
1: Плюс 21 градус завтра днем, к вечеру плюс 18, малооблачно, без осадков. В пятницу, подожди, сразу в пятницу посмотрим. Здесь 23 днем максимально, облачно, небольшой дождь. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
3: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
0: Вечерний ТРУБИМ.
2: Мне прям понравилась эта музыка, хорошая.
1: Это такая, которую я сегодня закачала?
2: Да, да, да. Прям я вот вижу вот эти вот с повязки, лосинка. И раз,
1: на разборке идут,
2: два.
1: Да?
2: Нет, аэробик раньше была. По телевизору раньше показывали аэробику, знаешь, такие?
1: Знаю.
2: Тети Моти такие.
1: У меня почему-то вот мужчины с повязками, которые пошли. На драку, господи, чуть не сказал другое слово. На драку пошли, да. По поводу...
2: Рэмбо, что ли?
1: Ну, вот, говорю, Сталлоне почему-то у меня. Но вот
2: он
1: такой
2: с повязкой ходил.
1: С повязкой, да, вот эти волосы у него вот несуразные.
2: Вот тетенька из аэробики, и он.
1: Девчата одни тут отдыхают.
2: Да. Я ваш повязку завязал.
1: Так, и тема у нас сегодня эфира. Где у меня бумажка с темой вообще?
2: А что, где?
1: Как вам помогло знание языков? Вот такая тема языков иностранных там или каких-то...
2: Звучит как фамилия дворянская.
1: Языков. Я бы не хотела фамилию Языкова. Хотя...
2: Ох, барина любили женщины. Языков.
1: Давай как-нибудь поговорим про идеальные фамилии.
2: Можно. Есть ли они?
1: И идеальное отчество, мне кажется, вот к Алексею все подходит. Ну ладно, не сегодня.
2: Давай мы все-таки про языков.
1: Так, как вам помогало знание языков? По поводу языков.
2: Так.
1: Были в Турции год назад, и все, что мне пригодилось знать на английском, это to beer, please.
2: Ага, вредить вашему здоровью.
1: Это про медведи.
2: Про медведи? Двух медведей просил.
1: И thank you.
2: Я помню тоже, мы на один фестиваль ездили, я подходил так к ларетику палаточному, говорю, нам 9 медведей. И сразу понимал человек, сколько нам выдать надо их.
1: А еще, Владислав продолжает, я знаю ругательный татарский. Это когда вот там пробаш что-то?
2: I don't know.
1: Напишите, пожалуйста.
2: Вот Рамиль, кстати, знаток французского языка, написал, женщина по-французски «мадам», а много женщин «бабье».
1: Вот, кстати, про бабью.
2: Ну, слушай, слово-то такое действительно на французский манер. Ля бабью.
1: Про ля бабью. Привет, Ярослав и Петр. А в болталке есть девушки 50+, которые хотят познакомиться? Бабай нам пишет. Бабай, видимо, хочет острых ощущений, чтобы ворчливый...
2: Дома потом.
1: Да, ворчливый домой пришел. А он такой довольный, потому что в болталке познакомился с женщиной.
2: Ой, там вообще в болталке столько... Там движ постоянно идет. Реально. Заглядывайте. Это ж надо в Макс, правильно, болталочку-то?
1: Да.
2: Так, поймал у меня дед как-то в 43-м пару языков. Хорошая история начинается от Александра. Вот они ему помогли медаль получить. Хорошо.
1: Ярослава, подожди, здесь сообщение такое есть. Ярослава, тебе придется расстаться с парнем и искать фамилию Языкова. А вы знаете, у моего парня хорошая фамилия Крылов.
2: А почему Языкова?
1: А потому что мы тут про Языкова говорили.
2: Там две F нужно, понимаете, Языков. Чтобы Языков.
1: Ну, короче, Крылов тоже нормально.
2: Это басня, который писал, что ли? Это баснописец, что ли? Да знаю я его прекрасно. Это свинья и дуб, там вот эта ворона и кто там, глазница. Я вот читаю от Александра, вы же прочли уже, да? Да, это было, точно.
1: Так, подождите, пишите, девочки, Гореша пишет. А знаю, много языков знаю. Люблю языком работать.
2: Люблю.
1: И номер телефона 8-905-310. В общем, вот, Игорёша, вы же ёк-макарёк. Вы же женатый человек, Игорёш.
2: И ты туда, Игорь, а? Ну что это?
1: А есть нормальные?
2: Седина в бороду. Что-то вот Артём нам Патрин тут на немецком пишет, я так понимаю.
1: Я слушаю БИМ-радио, просто по-немецки пишет.
2: А как вот это?
1: Ихёр БИМ-радио.
2: Ихёр БИМ-радио.
1: Ихёр БИМ-радио.
2: Радио, майн радио. Я песню знаю.
1: А я учила английский в школе, немецкий в КГУ. В итоге однажды утром на море со мной все немцы здоровались, обнимались. Выяснилось, что вечером я на чисто немецком с ними общался.
2: Как Кузьмич.
1: Обидно, не вспомнил.
2: Вот, кстати говоря.
1: кола была не просто кола.
2: А еще с добавками. Всяческими этими.
1: Приятно,
2: ароматизаторами. Ароматическими. Вот такая же история. Знаешь, вот многие из нас, наших замечательных соотечественников, кто смотрел особенности национальной рыбалки, охоты, скажем, сразу 18+, вот там такой персонаж был, Кузьмич, да? Угу. И он на следующий день говорит, ты ж вчера с ними разговаривал. Говорит, да ты что, я, говорит, языков не знаю. А он, как это, понимаешь, чаю-то с чабрецом передует, на всех языках разговаривает. И вот я заметил, что у нашего брата тоже такая история бывает. Чайку попьет, то ли это психологический зажим уходит, понимаешь? То есть и сразу произношение появляется правильное, и эмоциональность. Даже анекдот могут на иностранном языке рассказать. С утра говоришь, ты ж вчера с ними там сидел.
1: Я вчера.
2: Хи-хи-ха-ха.
1: Очень грустно сидел.
2: Он говорит, да я вообще не в зуб ногой. Какой ты что? The Great Britain if Capital, what color is the sky? А, who is the duty today? Вот с таким произношением обычно бывает. А после чая не такого бывает. Что там это... пишут?
1: А тут Бабай пишет, разберись, пожалуйста, с этим.
2: Бабай,
1: делом.
2: Что случилось? Что такое?
1: А у нас на работе есть Островский, Рустем пишет. Ну все, мне уже не актуально.
2: Смотри, а сейчас соберем всех писателей. Островский есть, этот Крылов есть. Кого еще нам надо?
1: Кого еще нам надо? Цветаеву можно.
2: Достоевского бы нам надо бы. Понимаете, интересный психологический портрет описывал. Так.
1: Скиньте ссылку на бим-болталку.
2: Ну и что, Бабай, ну вот он сказал об этом, и что? А, там еще считалочки какие-то. Не, считалочки мы это не будем.
1: А он говорит, она нормальная, говорит, она нормальная.
2: Нет, найн, их бин не ходить туда не надо. Так, ну, рассказывайте, как вам помог иностранный язык. Бывает же иногда знание-то, ну, хотя бы там на... как так бывает? Знаешь, я иногда смотрю, Макс, там сообщения друг об друга бьются. Ты видишь такое? Нет.
1: Во время чемпионата мира по футболу научился друзей-таксистов, научил фразе 1000.
2: Одна тысяча.
1: Да, больше всего как раз-таки пригодилось знание английского на чемпионате мира. Было интересно поговорить с иностранцами. Ну, я думаю, недолгий был разговор, если вы ему 1000, да. Он идет и вот вам жест один показывает там.
2: 100,000. Now.
1: Но это было, скорее всего, как в сценке, там, значит, самый угарный номер. Извиняюсь за знаки препинания. Да ничего страшного. Мы и так капито.
2: Ну, слушай, в основном все-таки, да, английский. А вот интересно, кто-то, ну, может, там, французским владеет реально, испанским
1: владеет,
2: итальянским.
1: А вот я посмотрела, самый популярный.
2: Так, так.
1: Все, мне нельзя умирать. У меня же парня встретил. Смотрите, самый популярный язык – это английский. Второе место. Второе место – мандаринский.
2: Мандаринский.
1: Мандаринский.
2: Кантонский.
1: Северно-китайский,
2: диалект.
1: Короче.
2: Ну да, да.
1: Потом, значит, третье место у хинди.
2: Это самый сложный, ты имеешь в виду, что ли?
1: Самый распространенный – испанский, бенгальский, португальский и русский.
2: Где распространенный? Подожди, я это...
1: Да это я просто ИИ открыла.
2: Потерял,
1: самый популярный язык в мире я открыла.
2: И самый популярный – это мандаринский?
1: Да.
2: А потому что их просто много. Кто на мандаринском говорит-то?
1: А почему нет косточкового языка? А это у вас мандаринский язык или косточковый? Это косточковый. А, спасибо, поэтому я вас не поняла. А вообще еще популярны арабский, французский, японский и корейский. В общем, как вам помог тот или иной иностранный язык в жизни? Сегодня прям просто переводилку какую-нибудь сделать даже, представляешь? А у меня есть песня для переводилки.
2: Какая? Секрет будет?
1: Какая? Узнаем после рекламы и после классных... Какие там песни у нас впереди?
2: А я вот хотел сообщение сейчас просто прочитать. Я поэтому немножко ознакомливался. Будет у нас песня обязательно. Так, нет только баш. Там много интересных слов. А это что? А, ну вот ты раньше, чуть ранее, два медведя когда просил нас,
1: да,
2: человек.
1: Да,
2: вот
1: да.
2: Он говорит, я знаю ругательский татарский. Так, так, так, так. Когда учился в техникуме, товарищ сказал сказать на татарском языке одногруппнице кое-что. Такую оплеуху получил от нее. А там такое, оказывается, я ей наговорил. Ну вот, вот. Осторожней надо быть, осторожней.
1: Я, конечно, рад, что в Ярославе появился парень, но не искренне, потому что я бы хотел, чтобы она была моей. Ну да, и рад, вы столько для этого сделали. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Как вам помогали знания языков в вашей жизни? Да рассказывайте истории, какой язык вам пригодился и когда, и как. Ой, и когда.
2: Сегодня на Бим-радио граф... языков. Бим.

0: на даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ilman. Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ilman 226-93-45. Крутовская, 20.
1: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timirkirpich.rf.
2: Готовьте мангалы. Фирменной сети «Агросила» жаркие цены на гриль. Бедро и голень цыпленка бройлера в маринаде всего 299 рублей за килограмм. Классический шашлык «Халяль» 250 рублей за килограмм. Успейте купить по адресам: Кулахмета 18, корпус 1, Гореева 3, Магистральная 15, Сабит 2А. «Агросила». Вкусные покупки для вашего пикника.

0: 94. Добро пожаловать в ресторан «Максимилианс». Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. Спартаковская, 6. Мы ждем вас каждый день. «Максимилианс». Хорошо, когда мы вместе.
1: Ищите выгодные покупки? Магазин «Дом, одежда, обувь» на Арбузова, 5. Огромный выбор. Одежда, обувь, весь текстиль для дома. Цены начинаются всего от 199 рублей. Приходите и убедитесь сами. «Дом, одежда, обувь». Арбузова, 5.
2: Спонсор шоу «Утромены».
3: ООО «Акбарсдом».
2: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. «Акбарсдом». Дом там, где мы.
4: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
5: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на «Бим-радио».
6: Touch. You. Right now.

0: Открывает сезон ТУИ за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду BIM. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
1: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, сегодня вам грозит приятное удивление. Тельцы, если у вас есть друзья, с которыми имеются совместные личные или бизнес-дела, будьте готовы с ними встретиться. Близнецы, главное сейчас не идти против течения, выбирайте то, что проще и легче. Раки, ближе к вечеру ждите приятных новостей от ваших детей или подчиненных. Львы, голова будет ясной, эмоциональный фон спокойный, и все потому, что ничто не омрачит ваш трудовой день. Девы, ваше настроение сегодня будет сверхприподнятым. Тянитесь к новому, молодому и яркому. Весы, помните, что при полном отсутствии волнения можно принять самое правильное решение. Скорпионы, заставьте себя надеть свой лучший наряд, чтобы выйти из дома в хорошем настроении. Стрельцы, не стремитесь к идеалу, чтобы не огорчаться. Позвольте другим ошибаться. Козероги, этот день может оказаться самым активным в этой неделе. Водолеи, самое время окончательно победить лишнюю привязанность или, наконец, выздороветь. Рыбы, в этот день будет много комплиментов. Ответьте на них адекватно, откройте свое сердце и улыбнитесь. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам отличного настроения.

0: Ну что, как говорится, нихау, товарищи. Говорим сегодня о языковых барьерах, которые вы преодолевали в своей жизни. В общем-то, как знание иностранного языка когда-либо вам помогло. Вот многие вспоминают чемпионат мира по футболу. Ну, также, допустим, да, у нас что там было? Универсиада тоже, пожалуйста, могло помочь. Или вы в другую страну куда-то приехали, набор каких-то слов же надо знать. Hello, там, Guten Abend. Что-то хотел сказать.
1: А вот тут вот написали и Туган Тель, и Матур Тель. Я вспомнила, мне же в этот раз тоже татарский помог.
0: Вот.
1: Я вела мероприятие и пару слов сказала по-татарски, но с таким, знаешь, вот акцентом прям, как будто мимби татар.
0: Не с акцентом, а правильно просто сказала.
1: Правильно сказала.
0: Произношение правильное было.
1: Правильно сказала, да, потому что я молодец. Мино хлыби татар. Девчонка-то.
0: Мин матур.
1: И матур кыс, аклыкыс. В общем, и да, мне прям похвалили за это. У них остался приятный вот впечатление.
2: Ты полиглот.
1: Так что мне помогло. Петр уже давно работает с Ярославой. Наверное, уже знает ярославский язык.
0: Ярославский?
1: Да.
0: Да, знаю.
1: Он уже, у него иммунитет, мне кажется.
0: Он там немножко с говором.
1: Вот синдром вот этого, Туретта вот этого. Все привык, нормально уже. Да?
0: Да, глаз подергивается, но это в частности.
1: Приходишь домой. Так, ладно, шутка, тут шутку.
0: Кузьмич, чего? Ты что, финский свой? Какой финский? Ну, он же по-фински говорит. Кто по-фински говорит? Ну, он же фин. Кто фин? Вспомнил вот целую цитату Решат из фильма, о котором я сегодня напоминал. Да-да-да, где Кузьмич там на всех языках болтал. Ой-ой.
1: Это не мы.
0: Это Муфаса.
1: Смотри, как мне татарский опять пригождается. В общем, мы сегодня говорим на тему того, как вам пригодился. Мы сегодня будем играть в следующем части не в зубы, вот так я вам скажу.
0: Да, да, да.
1: Мы сегодня решили, как вам помогало знание...
0: Ой!
1: Кто там?
0: Деньги пришли.
1: Алло!
0: Ой, деньги ушли.
1: А у нас есть админ. К нам в гости заглядывает, да. А мы потому что сегодня с тобой в классных прикидах. Кстати, надо фотку сделать. В общем, +7 972 72 42 102.8. Как вам помогало в жизни знание языков? Нос чешется у меня сегодня.
0: О, все понятно.
3: Бим-радио. Путевые заметки на Бим-радио.
0: Посмотрим, что происходит в городе. К данной минуте обновим Яндекс.Карту. 6 баллов, движение затруднено. Благодарим, кстати, Яндекс.Карту за предоставленную информацию. Крупные пробки. 21 минута, самое крупное время будет для проезда. Находится на комиссара Габишева от Рихарда Зорге до Колгали. Улица Вишневского от Амирхана Яники до моста Миллениум. 16 минут проезд у вас займет. Улица Колгали от Юлиуса Фудчика до комиссара Габишева 15 минут. Николай Ершов от Вишневского до Сибирского переулка 13. И 10-минутное затруднение на Тихомирного от Туфана Минулина до улицы Бутлерова. Ситуация на мостах и дамбах следующая. Ленинская, она же Кремлевская. 0 баллов свободно, то есть в обе стороны. Мост Миллениум из центра 6 баллов. Кировская дамба в центр 4, из центра 5. Третья транспортная в центр 6. Из центра абсолютно свободно. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. И продолжим, конечно, радовать отличной музыкой.
3: Путевые заметки на Бим-радио.

0: пока не скажем, какую.
1: Но вы в нее играли, на самом деле.
0: Да,
1: ну, мы так вот немножко понаметнем.
0: Мы что-то соскучились, да, надо, хотим немножко, в общем. И машину будем изучать, возможно, в следующем. Слушай, мне кажется, травмировала что-то себе в руке.
1: Аккуратнее надо, аккуратнее.
0: Сустав,
1: надо.
0: Я пошла травматологию.
1: Рука
0: тогда,
1: вам еще пригодится.
0: Это как раз платье-босоножка.
1: Пригодится вам еще рука.
0: А тем у нас, как вам помогали знания языков?
1: Ну, наверняка же такие истории были. Не стесняйтесь, рассказывайте. А, плюс 7-9-2-7-2-42-2-8, кстати говоря. Куда рассказывать-то? Чуть не рассказал. Так.
0: Сейчас я тут это знакомство у меня. Во-первых, я руку тру, а во-вторых, Владислава нет в Максе, а Альбиночка хочет познакомиться. Ну, Владислав хочет познакомиться, и Альбина хочет познакомиться. Вот я их стыкую. Я как сваха вот
1: это. Ой, мне вот это тогда хочется включить, чтобы это было. Прям веселушка такая.
0: Давай помолчим.
1: Ой!
0: Ай, да, помолчим.
1: Ой! Ай! Да что ж такое-то?
0: Прости, пожалуйста.
1: Ой!
0: Прости. Извини.
1: Ай!
0: Ну, прости.
1: Ну, надеюсь, вы улыбаетесь.
0: Кто мог скачать такую потрясающую подложку? Надеюсь, кроме нас еще... Мы взрослые люди, Петр.
1: Гороховый блюз.
0: Блин, мы взрослые люди. Ну,
1: и знания языка не надо никакого. Вот так вот общаешься, понимаешь, на своем таком интересном даже, вот, неречевом аппарате.
0: Так, еще тут меня спросили, Ярослава, какая у вас фамилия при рождении? Я как певица Максим, я Максимова.
1: Серьезно?
0: Да.
1: Просто?
0: Да.
1: А как так?
0: Вот так.
1: А тут что-то там про Марийский писали. И все. Вот, например, Марийский. И все. По-марийски что-нибудь напишите.
0: А я была, кстати, в магазине. В Марийке часто раньше бывала. Угу. И там вот они разговаривают на марийском.
1: Да ладно?
0: Да, но я не
1: вот
0: особо...
1: Вот это поворот, конечно.
0: А я особо... Ну, в смысле, я не вслушивалась. Мне вот итальянский нравится.
1: Мне тоже нравится итальянский.
0: Я ездила в Италию, я одну фразу единственную выучила. Sono sposato.
1: Что это означает?
0: Да, мой бывший муж заставил мне эту фразу. Я замужем. Sono sposato.
1: То есть сразу.
0: Да.
1: Футболку надо было такую сделать.
0: Можно было. Что-то тогда не подумали, это было давно, потому что... Вот, итальянский мне нравится. Испанский тоже ведь ничего такой.
1: Ну...
0: Оля! Come stai?
1: Оля,
0: или come
1: да.
0: stai это? Или come stai это все-таки итальянский? Они же похожи там.
1: Нет, а еще... все-таки испанский похожи, come stai.
0: Ну, потому что это... в Италии тоже.
1: Buenos dias, buenas noches
0: come
1: и так
0: stai,
1: далее.
0: Come stai, как дела?
1: Вот.
0: Рогаци, вот это все.
1: Это Италия.
0: А еще pronto? Когда они берут трубку, они говорят не алло, они говорят pronto.
1: Вот это поворот, конечно.
0: У нас раньше тоже была такая пиццерия, если помнишь, сейчас уже ее
1: да,
0: нет в живых.
1: Да, да.
0: Pronto. Еще что-то я хотела тебе про какой-то... А, бразильский. Ну, это в смысле португальский.
1: Португальский.
0: Вот помнишь этот сериал «Клон»? Там же «Бригаду». А у нас сериал, фильм, а у них «Бригаду».
1: Тугу-дугу-ду, тугу-дугу-ду-ду, «Бригаду». Тугу-дугу-ду, тугу-дугу-ду-ду. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. Пишите, рассказывайте свои истории, как иностранный язык помог вам. Ну, были же такие наверняка, да? А я пока вам расскажу интересненькую информацию на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ИП Габдрахманова Гульнас Мубаракзяновна, строительная компания «Чип и Дейл». Друзья, если вы мечтаете о своем доме, но боитесь рисков, строительная компания «Чип и Дейл» спешит на помощь. «Чип и Дейл» — это строительство по максимально безопасной системе «Эскроу». Суть там достаточно простая. Вы оплачиваете результат только после сдачи дома. Строительная компания «Чип и Дейл» строит под ключ, дает гарантию 5 лет и отвечает за каждый из 1000 квадратных метров вашего будущего счастья, качество которому реально доверяют. Заходите на сайт chipidalestroy.ru и подписывайтесь на соцсети. Ищите «Чип и Дейл Строй Казань» во всех популярных сервисах. «Чип и Дейл» всегда построит. Звоните 296-66-56. 296-66-56.
2: Реклама на Бим-радио.

0: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timirkirpich.rf.
1: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
2: 211-00-73 0+.
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
5: Шеф-повар из кафе «Аш-Бабай» раскрыл секрет. Теперь они пекут эшпочмаки по рецепту наших прабабушек. Хотите попробовать? Скажите на кассе «Бим» и сочный горячий эшпочмак с мясом и картошкой подадут вам бесплатно к любому заказу от 500 рублей. Старо-татарская слобода. Каюма-Насыри, дом 13В. Подробности на кассе.
6: Акция действует до 30 мая 2026 года.
7: Привет, с новосельем. А кто с переездом помогал?
8: Шустриков.
7: И как он?
8: Сильный, выносливый, но при этом аккуратный и понимающий.
7: Повезло.
9: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
10: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Медсестра подзывает санитарку.
2: Клава!
3: Да?
2: Клав, подойди сюда.
3: Чё?
2: На прошлой неделе, помнишь, я тебе говорила, чтобы ты пациентов не посылала на три буквы, помнишь?
3: Ну, помню, чё?
2: Вот, тогда распишись, что ты прослушала лекцию по этике в медицинских учреждениях. Вот тут, подпись, так, подойди. Всё, пошла отсюда, давай.
4: Вот оно как хочется.
5: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: не солнце сегодня на пляже.
1: Колбаска вареная. Московская, Останкинская. Останкинская колбаса.
2: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Напомню, наши мессенджеры рассказывают свои истории, как вам знание иностранного языка помогло в жизни. У меня просто, я вспомнил, знаешь, одноклассник был замечательный, Руслан, если ты меня слышите, пламенный привет. Дружили мы с ним все старшие классы. Так вот, он прекрасно умел пародировать. Он не знал язык, но пародировал просто великолепно, причем французский. И бывали такие истории, когда мы с ним просто, ну, где-то там болтались по улицам, да, и вот в центре он начинал вот это свое, вот это «Je trouve être». И люди так оборачивались, думали, что он француз. Ну, конечно, на француза не очень похож был. Но было очень забавненько.
3: Вы узнали песню, и вы проходите в финал.
0: Ура! Спасибо маме! Спасибо маме! Спасибо моим детям! Спасибо моему парню! Почему никто больше за меня не радуется? Я что-то не понимаю.
2: Мужская половина радиостанции очень радуется за вас. Вот, они там все счастливы.
0: А я сегодня на пляже снимала видео, так что я думаю, что там было чему порадоваться.
2: Надо было не видео снимать. А эта песня где была у вас коллективная, спета? Замечательный
0: текст. Это не я, я от мамы скрыла.
2: Замечательный
0: текст. Я от мамы скрыла, чтобы моя мама не видела это видео. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Да, как вас выручал тот или иной язык, познание языков в жизни? Вот так казалось. Че я вот красный диплом там, да? Может быть, вообще вот образование даже не только язык.
2: А что красный диплом? Может, вы его покрасили? Кто его знает?
0: Это же тебе не замазка двойку замазывать.
2: Ну, мало ли.
0: Бритва или
2: перфоратором. Ой, перфоратор, это же стены. Распиратор, это когда распирает же.
0: Сейчас, кстати, лето, и меньших людей будет распирать, потому что есть уже так неохота, как будто бы. Ты че там?
2: А еще когда распирает. Ладно, Антон тут спрашивает, что за музыка? Что за музыка? Антон отвечает. Великолепная музыка.
0: Это про...
2: Нет, Антон, про это. Конечно же, это... Распутин, Бонни М. Что вы, это же классика.
0: А я где-то же закачала этот классный ремиксон современный. В моей папочке тоже можешь пошариться.
2: Да, обязательно посмотрим.
0: А еще тут вот написано, мне пригождалось, работал переводчиком.
2: Совершенно верно, тоже видел сообщение. Да.
0: Ну, это очень круто. А ты помнишь, к нам тоже приходил переводчик, когда приходил Эдвард.
2: Родинский?
0: Энигма, ну вот как его зовут-то, помнишь?
2: Да.
0: Напомни, пожалуйста. Эндрю Дональдс.
2: Да.
0: Вот он приходил, да, спасибо. А вот тоже переводчик пришел и говорит, как круто быть переводчиком. Потому что действительно всегда и все. Но в основном переводчики все равно ведь английские, а вот и татарские переводчики есть.
2: Почему? Вот у меня есть замечательный друг, Максим, он нас, конечно, не слышит, потому что он там, где переводит язык, он по-китайски шурул. А это пошел.
0: А ты знаешь...
2: Вот он сейчас в Китае живет, понимаешь?
0: А китайский язык не такой простой. Когда я ехала в поезде в Москву, со мной ехал... мужчина из Китая. Он меня учил «Онджа». Это привет. Нет, привет «Онджа». Я такая говорю «Онджа». Он говорит «Не-не-не, не так». «Онджа».
2: А он тональный язык. Тональный.
0: Да, он сказал мне то, что от интонации зависит очень много. То есть, если ты сказал не «Онджа», я сейчас неправильно сказала
2: «Свечок», совершенно верно.
0: То это не то означает, что я хотела бы сказать.
2: Вот синяя птица, если сказать по одному тональную и по другому, будет звучать все по-разному и значения будут другие. Или серая птица. Серая. Ну, можешь, набери вот переводчик, посмотри. Не вот. Кстати говоря, вот вы там нам написали, да, мне помогало, я переводом сделал. Так у вас, может, какая-то забавная история была, вот вообще просто в жизни помогло вам вот это вот знание, конечно же. Не по профессии непосредственно, понятно, что переводчиком работать, там уж сам Бог велел все время переводить.
0: Ты сказал серая?
2: Да.
0: Я боюсь произносить, но с виду все нормально.
2: Не произноси.
0: Да нормально с виду.
2: Да?
0: Да.
2: Ну ладно.
0: А какая ты еще сказала, что не серая?
2: А может синяя? Я, может, забыл. А еще это хитрый лист, по-моему, или серый лист. Очень смешно получается. Ну вообще, в принципе, да. То есть, ну что мы в китайский-то сейчас? Там тональный язык. Там нужно правильные интонации делать звуковые. Так, добрый вечер, бимчик-любимчик. Как только начинаю говорить в исполкоме города-района, вот тут уже погодите-ка, принимают как самого близкого родственника.
0: Одно слово «исямисис».
2: А, ну вот, да. Так. И совсем другое отношение, говорит.
0: Поэтому Учите.
2: Учите, правильно надо
0: татарский.
2: Говорить.
0: Татарский.
2: Да.
0: И учите детей татарскому. У нас в республике пригодится. А в школах, кстати, сейчас же дают на выбор. Учит ребенок татарский или родной язык? У меня дети такие, мы не будем учить татарский.
2: Почему?
0: Но я не стала настаивать. Ну, боятся сложности, наверное.
2: Но язык-то непростой, там как бы надо немножко. А как в любых знаниях, понимаешь, не все же непросто.
0: Зато сколько песен можно выучить. Вот этот яс-яс-яс, киле, терезене ойштеллар.
2: Татарский послушайте обязательно.
0: Тухан як, вот это все.
3: Был за рубежом, пошел в магазин, нужен был переходник на вилку иностранную.
2: Там вилки даже какие-то, переходники нужны. Поесть нормально нашему человеку невозможно. Вот. Посмотрел в словаре перевод. Переходник «кондуктор». Звучит, как какой-то десептикон, ей-богу. Прихожу, говорю, кондуктор нужен. Они долго меня не могли понять. Потом в итоге, я думал, сейчас, знаешь, как бы продолжать. В итоге нашли мне работу, теперь я работаю там. Нашли, говорит, этот переходник. И он мне объяснил, что это называется по-английски «адерьер». А как же написано-то по-другому было совсем? «Адаптер», может быть. «Раптор адаптер».
0: Я вспомнила то, что ты говорил. Это мир.
2: Адаптер, да.
0: Да, мячик.
2: Да-да.
0: Мир, да, мячик.
2: Мир, дверь, мячик, конечно.
0: А, дверь.
2: Да.
0: Да, дверь. Да. В общем, тут еще сообщение нам пишут.
2: Адаптер.
0: Да-да, мои детки учат татарский, самый легкий, особенно ОГЭ сдавать. Беспроигрышный вариант. Ваши детки учат татарский самый легкий, потому что вас зовут Лилия, наверное, вы Ильгизовна. А вот если это, например, Ксения Сергеевна...
3: Или Фёкла Михайловна.
0: Да.
3: Понимаете?
0: Любовь Петровна.
3: Она там говорит, сметана.
0: Или говорит, бер, ике, ищ.
3: Она говорит, греча у меня вчера подгорела.
2: А вот как вот ей, ей сложно будет?
0: Потому что Мин отвлеклась.
3: Потому что есть Алёшка у тебя.
0: Я бы заменила Алёшку на Сережку.
2: Больше не падает.
0: А вторая потерялась, прикинь.
2: А вторая потерялась.
0: Все с одной перехожу.
2: О, смотри, Жанна с нами. Здравствуйте, Жанна. У меня сын переводчик китайского. Теперь у него есть девушка из Китая. Азиатки симпатичные. Ну... Это мое исключительное мнение, конечно.
0: Ага.
2: Она учится в КФУ, сын собирается уехать в Китай. Едят и готовят только китайскую еду. Русскую еду забыли совсем. Вот это вот. Ну как же так-то? Как же так-то? На бересте уже перестали есть, что ли, совсем наши люди-то? А что они, китайскую-то лапшу, что ли, едят? Что там еще это? Сычуаньскую какую-нибудь. Ну дай бог. Что ж, тоже неплохо, хорошо же. Ага, вот пишите, дети Богдан, Игнат и Демид. Вот так вот. Рауф, что вы там печатаете? Пусть Ярослава что-нибудь споет на ангельском. Голос у нее beautiful.
0: Ага, потом отзывы в Яндекс.Карты. Она орет, она песни дает слушать, она...
2: Тебе же говорят, на ангельском спойте что-нибудь.
0: Так вот...
3: Квадро формаджо.
0: Да подождите, сейчас текст ЖТМ открою.
3: Ундосор макварто.
0: Ты меня пока представь. Представляешь меня?
2: Представляю.
0: Ну давай, представляй.
3: Квадро формаджо.

0: счастливо мне.
1: А может, он на английском имел в виду? Слушай, я, может, неправильно прочитал.
2: А может, по-русски? Я люблю. Ну не дали мне спеть!
1: Давай, давай, вот сюда. Я люблю тебя как
2: нет,
1: слон.
2: Нет, я хотела ЖТМ же петь, открыла текст ЖТМ. Давай ЖТМ поставим.
1: Я с Хелент тогда еле разобрался. А ты говоришь ЖТМ.
2: ЖТМ, надо это, Лара Фабиан.
1: А, Лара Фабиан надо
2: сказать. Да, она же проще. И вот, запасаемся все, у меня влажных салфеток. Много вот в сумке я сегодня достала. Мы вчера распаковку моей сумки делали. У меня много салфеток и... Вот, Потанин сказал, помойся, я помылась.
1: А, ну вот она, пожалуйста. Время, правда, конечно. Ну давай, читарик-то, давай.
3: Готовьте свои слезные
2: каналы. Лара Фабиан, ЖТМ. Сегодня у нас в рамках вечернего шоу «Трубим».
3: Исполняется впервые.
2: А Петр Нежинский, Ярославушка и, конечно же, вы, наши дорогие. Записывайте кружочки, отправляйте, мы с удовольствием поплачем вместе с вами, признаемся в любви. Вместе с вами. Я тоже кружочек сделаю, кстати.
3: Давай, уже пой.

0: Французский мой. Она не так поет. Не пригодился мне французский. Дайте мне шанс.
1: Зачем?
0: Второй куплет, подождите. Жанным, помогай, пожалуйста. Жанным, садись, мы же темп поем.
1: Песню «Жалостливо кака», пишет Марас.
0: Давай, вместе.
1: Кака-то.
2: Вы уверены, что это мне надо петь?
1: Может быть, не надо.
0: Плачем.
1: Жанным!
0: Зачем?

0: хорошим настроением.
1: Зачем?
2: Я, знаете, как анекдот, когда Джигурда смотрел «Хатик», он в конце ржал. Вот это про меня, в общем-то. Комасова, абажур.
1: Реклама.
2: Много полезной информации сейчас вам будет. Ну, прекрасно спели. Браво, брависсимо. Замечательно. Бим Радио, Диалог Авто представляет новый проект «Маршрут Великой Победы». 8 мая встречайте утраменов на улице родного города. Они будут курсировать на современных автомобилях с посещением памятных мест воинской славы. 8 мая. Слушайте прямые включения. Станьте первыми, кто найдет нашу колонну. Победителей ждут праздничные наборы, сертификаты. Почтим память героев вместе. Ну, информация на правах рекламы. Майская распродажа в Диалог Авто. Выгода до 1 000 000 рублей на 16 брендов в 6 городах Татарстана. Кредит от 0,01% при взносе от 50%. Срок до 10 лет. Без справок о доходах. Купи онлайн с доставкой до дома. Успей зафиксировать выгоду, пока идет май. Пиши «Майская распродажа» в специальном чате Диалог Авто в Телеграм или Макс. Или узнай подробности в отделах продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет ПАО «Росбанк» и другие банки-партнеры. Изучите все условия кредита на сайте rosbank.ru в разделе «Автокредиты». Подробности об организаторе акции, правилах и моделях на сайте dialogauto.ru. Реклама. ООО «Диалог Авто». ОГРН 113-168-900-27-41. Казань, 18+.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ТТС.

0: ставим сейчас.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ищите выгодные покупки? Магазин «Дом, одежда, обувь» на Арбузова, 5. Огромный выбор. Одежда, обувь, весь текстиль для дома. Цены начинаются всего от 199 рублей. Приходите и убедитесь сами. «Дом, одежда, обувь». Арбузова, 5.
3: Папа, еще круг!
4: А я на боулинг.
5: Мам, я в игровые автоматы.
6: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
7: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
8: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
9: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
10: Где отметить веселый день рождения и выпускной?
11: В Мисти Парке!
12: Где праздничные домики бесплатно на 3 часа, без аренды и депозитов?
11: В Мисти Парке!
13: Огромный Мисти Парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
14: Это круто!
15: ИП Жуличев, НА, 0+.
16: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
17: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
15: 0+.
18: Алло, привет. У нас завтра крупная партия оборудования ожидается. Сами не справимся. Грузчики нужны. Не знаешь, кто помочь может?
19: Знаю, конечно. Шустриков. Записывай.
20: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
17: Реклама на BIM-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
21: 2-92-102-8, номер телефона BIM-радио. Нам нужны два игрока, мальчик и девочка. Звоните прямо сейчас. 2-92-102-8.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Казани на данный момент 25 градусов, по ощущению плюс 23. К вечеру ожидается 22 градуса без осадков сегодня. Завтра, в четверг, 7 мая, напомню, что именно завтра, 7 мая, в IT-парке имени Башира Рамеева, улица Протаковская, 2, пройдет сразу два события. Открытый турнир Республики Татарстан по робототехнике и технологическому предпринимательству «Робоказань» и День радио и связи. С 13 до 17 часов здесь будет работать открытая студия БИМ-радио. Присоединяйтесь к нам в этот праздничный день. Приходите посмотреть, как работает радио. 0+. Напомню, что это завтра. И вот завтра как раз-таки денечек будет тепленький, 22 градуса. А в пятницу плюс 23 днем, к вечеру плюс 19, малооблачно, небольшой дождь. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
2: Желтые лампочки.
3: Зеленые тапочки.
2: А, красные шапочки.
3: Запоминай-ка на БИМ-радио.
1: Сюрприз! Сюрприз!
4: Да-да-да.
1: Я соскучилась по этой игре, мне она очень нравится. Если вам не нравится, давайте вместе в нее играть, чтобы она вам тоже нравилась.
4: Давайте.
1: Напомню правила игры. Итак, нужно собрать цепочку из словосочетаний. Сегодня словосочетания будут полегче, потому что они так или иначе связаны с языками. Французский, английский.
4: Я бы на вашем месте сказал бы, нужно собрать цепочку из золота.
1: И подарить любимой женщине.
4: Вот. Видишь, как вот молодец. Вот да. Все прям получилось. Да, цепочку из слов, связанных с иностранными языками сегодня.
1: Да, ровно по одной минуте у каждого участника. В общем, кто больше цепочку собрал, тот и выиграл. Если одинаковое количество собрали, будет супер-игра. Что нужно делать в супер-игре? Просто вспомнить старую добрую поговорку. Сегодня тоже на тему иностранного языка.
4: Хорошо.
1: Итак, до нас первым дозвонился сегодня Рауф. Рауф, здравствуйте.
5: Да, добрый вечер, здравствуйте.
4: Парле франсе, Рауф?
5: Я-я.
1: You can do, надо хотя бы было
4: молодец,
1: сказать.
4: Молодец, you can do it. Прекрасно, то есть вы немецкий изучали, да?
5: Нет, я изучал английский.
1: Ага, а вы немецкое кино смотрели?
4: Да.
1: Я-я?
5: Бывало,
4: я. Молодец, а что стесняться-то? Ну, а бывало, что пригодился-то вам английский-то в жизни? Вот там подходили к вам. Sorry, sir, where is Arbuzov Street?
5: Да, я как раз вот вам до этого писал историю про кондуктор и про адаптер. То, что я долго объяснял, что мне нужен кондуктор, а в итоге он мне сказал, что это называется адаптер. И я себя чувствовал таким дурачком, потому что адаптер, это как русское слово.
4: Конечно. Это еще, знаете, в Ипатьевской летописи там было написано адаптер.
5: Еще вот слове о полку Игоря.
4: Совершенно верно.
5: Адаптер.
4: Упоминалось оно там три раза даже. Да. Прекрасно. Давайте познакомимся с вашим оппонентом. Эльвира. Убежала. Куда-то у нас Эльвира.
1: Эльвира, перезвоните, пожалуйста.
4: Перезвоните,
1: 292-102-8. А мы пока Рауфа будем пытать. Рауф, вот у вас прекрасное имя. Вы говорите по-татарски?
5: Не совсем хорошо, но так учился в школе. Учил татарский язык в школе.
1: Например,
5: а так я более облысевший.
1: Облысевший?
4: Обрусевший.
1: Я уже хотела сказать, ничего страшного,
4: так,
1: это брутально.
4: Кто-то нам звонит. Это
5: алло. Это значит, как брусеющий.
4: Мы поняли. Алло. А кто вот на второй линии-то у меня? Алло.
6: Алло.
4: Ой, это Эльвира?
6: Нет.
4: Здравствуйте. А вас как зовут?
6: Миляуша.
5: Давайте оставим Милюшу.
4: Не
1: будем мы оставлять Милюшу.
4: Почему?
1: Почему? Если Милюша будет с Рауфом, я думала, уйдем и оставим ее одну.
4: Нет, оставим, конечно.
1: Милюша,
4: здравствуйте. А у вас были какие-то истории, связанные, что знание иностранного языка вам в жизни помогло?
6: Да нет.
4: Нормально. Вот поговорили, как говорится. Ну хорошо, давайте еще раз напомним правила.
1: Смотрите, правила, вы поняли правила, Милюша, Рауф?
5: Я еще не понял, можете еще раз мне объяснить.
1: Да, прям по-русски скажу, вы как раз же обрусевший. Смотрите, нужно собрать цепочку из словосочетаний, которые мы называем. Например, я Петру говорю, белая бумага.
4: Белая бумага.
1: Синяя рубашка.
4: Белая бумага, синяя рубашка.
1: Волосатый Рауф.
4: Белая бумага, синяя рубашка, волосатый Рауф.
1: Вот так.
4: И так далее, нужно собрать вот цепочку из таких предложений небольших. Теперь понятно?
6: Да.
5: Да.
4: Отлично.
1: Ой, слава тебе, Господи, а то мы сами надо
4: Рауф, вы первым дозвонились. Вы можете выбрать, с кем будете играть в паре. давайте Ярослава впереди.
1: Нет, у меня...
5: Я буду играть с Ярославой.
4: Молодец!
1: А я удивлена, кстати. Думала, с орущей никто уже играть не будет.
4: Я так... что-то орать начал теперь, понимаешь?
1: Итак, смотрите, я вам словочитание. Вы начинаете повторять с первого, понятно? С самого первого, потом собираете второй. Как слабое звено, помните? Вот погнали, Рауль.
5: Да, понял.
1: Все, отлично.
4: Ну что, я заряжаю алфа, поехали.
1: Давай. Эмоциональный итальянский.
5: Эмоциональный итальянский.
1: Великий русский.
5: Эмоциональный итальянский, великий русский.
1: Занимательный английский.
5: Эмоциональный итальянский, великий русский, занимательный английский.
1: Модный испанский.
5: Занимательный итальянский, великий русский.
1: Нет, он не занимательный. Давайте сначала, он эмоциональный итальянский. Погнали заново.
5: Эмоциональный итальянский, великий русский... Занимательный английский и великий испанский.
1: Нет, он модный испанский. Еще раз сначала.
5: Модный испанский.
1: Сначала эмоциональный.
5: Эмоциональный итальянский, великий русский, английский, испанский.
1: А английский-то какой?
5: Великий.
1: Нет, он занимательный. Еще раз.
5: Занимательный.
1: Да сначала.
5: Эмоциональный итальянский, великий русский, занимательный английский и модный испанский.
1: Молодец!
2: Желтые лампочки.
3: Зеленые тапочки.
2: А, красные да-да. Шапочки.
3: Запоминай-ка на Бим-радио.
1: Ну, прям успел четвертое назвать. Молодец, я верила. Я верила в вас.
4: Ну, вот это такой раскачка на память. О-о-о. Вот такая вот игра у нас. Супер, четыре словечка у вас... Ой, там кто-то не одна у нас, Миляуша, да?
6: Да, да, мы из садика едем домой.
4: Ясненько. Ну, получится поиграть-то?
6: Ну, да.
4: Ну, вы поняли, как бы, да, будет происходить?
6: Да, да, да.
4: Готовы?
6: Да.
4: Давайте попробуем. Фактический немецкий.
6: Фактический немецкий.
4: Роскошный иврит.
6: Фантастический немецкий и роскошный иврит.
4: А, он фантастический. Фантастический немецкий и роскошный иврит. Давай еще раз.
6: Хорошо. Фантастический немецкий, роскошный иврит.
4: Свободный татарский.
6: Фантастический немецкий. Так. Подождите. А можно еще раз?
4: Роскошный иврит.
6: Ага, фантастический немецкий, роскошный иврит, свободный татарский.
4: Mm-hmm. Сериальный португальский.
6: Фантастический немецкий, роскошный иврит, свободный татарский.
4: Ну?
6: Ну? Потеряла.
4: Сериальный португальский, может, успеем?
6: Сериальный португальский.
4: Все сначала надо.
6: Фантастический немецкий, роскошный иврит. Свободный татарский, фантастический
5: иврит. Сериальный португальский.
4: Бог ты мой такой, да ты что? Ты квадро формаджо.
1: Пармиджано риджано.
4: Белиссимо.
1: Ладно, молодцы, на самом деле очень весело поиграли. Спасибо огромное. Во сколько там, три?
4: Да сделайте четыре, что вы? Давайте ничью.
1: Ну нет, мне кажется, это игра сложная. Игра
4: сложная,
1: очень
4: сложная.
1: Честно
4: игра.
1: Победил сегодня, сложная. Но Милюша умничка. Ее просто отвлекали там еще на заднем
4: есть
1: фоне.
4: Есть такое, есть такое.
1: Но зато будет возможность позвонить и еще
4: обязательно,
1: поучаствовать.
4: Обязательно, Милюша, позвоните нам еще, поиграем же с вами.
6: Хорошо.
4: Классно, давайте привет кому-нибудь передадим.
6: Ой, ну давайте я передам большой привет своему супругу. Его зовут Фархад, старшему сыну Эмилю и младшим Камилю и Ясмине, которые едут со мной в машине.
4: Какая красота. Вам хорошего вечера с любимой радиостанцией. Ну и, конечно, давайте уже чествовать нашего победителя Рауфа.
1: Рауф!
5: Да, здравствуйте еще.
1: Вы молодец. А сколько вам лет, Рауф?
5: Мне 37 лет.
1: О, самое время тренировать память, чтобы в старости вспомнить, кто там за вами убирает и стаканы вам приносит. Кому будете привет, кстати, передавать?
5: Передаю привет всем, кто меня узнал, моей супруге, всем моим детям. Так что, ну и вам тоже, ведущим.
4: Спасибо.
1: Спасибо огромное.
5: Кстати, еще вернулся мой любимый ведущий Андрей Дмитриев.
4: Мы уж праздновать-то знать сколько. Ой, мы сколько празднуем, тут остановиться не можем. Еще месяц будем праздновать. Спасибо, что тоже следите.
1: Мы так часто пересекаемся как раз.
4: Да, да, любимые коллеги, спасибо вам. Ну что ж, Рауф, за эфиром расскажем, как вы заберете свой подарок. Кстати говоря, я же не сказал, что у нас сертификат «Семейный парк активного отдыха». Как раз у вас семейство тоже достаточно большое, правильно?
5: Да.
4: Правильно, вот. Поэтому трубочку не кладите, все обязательно расскажем. Ага. Ну что, завтра к нам вернется...
1: Какая-нибудь игра.
4: Какая-нибудь игра обязательно вернется.
1: Я разбираю свой блеск.
2: Желтые лампочки.
3: Зеленые тапочки.
2: А, красные шапочки.
3: Запоминай-ка на БИМ-радио. Реклама на БИМ-радио.
5: И супруги, всем моим детям. Так что, ну и вам тоже, ведущим.
4: Спасибо.
1: Спасибо огромное.
5: Кстати, еще вернулся мой любимый ведущий Андрей Дмитриев.
4: Мы уж праздновать-то знать сколько. Ой, мы сколько празднуем, тут остановиться не можем. Еще месяц будем праздновать. Спасибо, что тоже следите.
1: Мы так часто пересекаемся как раз.
4: Да, да, любимые коллеги, спасибо вам. Ну что ж, Рауф, за эфиром расскажем, как вы заберете свой подарок. Кстати говоря, я же не сказал, что у нас сертификат «Семейный парк активного отдыха». Как раз у вас семейство тоже достаточно большое, правильно?
5: Да.
4: Правильно, вот. Поэтому трубочку не кладите, все обязательно расскажем. Ага. Ну что, завтра к нам вернется...
1: Какая-нибудь игра
4: обязательно вернется.
1: Я разбираю свой блеск.
2: Желтые лампочки.
3: Зеленые тапочки.
2: А, красные шапочки.
3: Запоминай-ка на БИМ-радио. Реклама на БИМ-радио. Global

0: что, завтра к нам вернется...
1: Какая-нибудь игра вернется.
0: Какая-нибудь игра обязательно вернется.
2: Я разбираю свой блеск.
3: Желтые лампочки.
4: Зеленые тапочки.
3: А, красные шапочки.
4: Запоминай-ка на БИМ-радио. Реклама на БИМ-радио.

0: Одессе.
1: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «Сыраев РЗ». Питомник «Клевер».
2: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника плодовых и декоративных растений «Клевер». Предлагаем дачникам и садоводам двухлетние саженцы яблони, вишни и груши. В наличии клубника всего 80 рублей за куст. Все растения от производителя без посредников. Ждем вас на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.

0: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
1: А слона не хотите? Нельзя.
2: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
3: Моя квартира, мои правила.
4: Застройщик ООО СЗП С-32. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44-741.
6: С 1 по 11 мая Луи Дор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луи Дор.
7: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
8: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: Мама ехала на дачу и брала с собой в придачу телевизор и стиралку, стол и соковыжималку, 3 матраса, 6 подушек, 5 мешков моих игрушек, пару кресел и комод.
10: Кто все это повезет?
11: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
12: Если хочешь быть со мной.
13: А новинка в этом часе, кстати, в рамках вечернего шоу «Трубим» — Dead Blonde, песня «Банкомат». Это, конечно, не новинка, но в нашей ротации ее еще не было. Dead Blonde, «Банкомат». Вы послушайте текст, послушайте.

0: все, зачем?
1: А еще же блокнот понятий у нас есть.
2: Ты что, может, сегодня это? Отложим в сторону понятия.
1: Нет, надо делать. Надо
2: хорошо.
1: Делать. Надо
2: как делать. Скажете, надо, надо значит, надо.
1: А еще тема-то у нас.
2: А вот ты не поверишь, я сейчас вот спускался по лесенке, и навстречу идет пара. Парень и девушка. И я вот слышу, а слух-то у нас такой обостренный. Вот она идет и говорит, yes, yes, you need взять кредит на себя. Да, да, да, yes, на себя. И вот прям как это вот, надо же. А он, оказывается, это, ну какой-то иностранец, она с ним по-английски. Ну, она, конечно, другое уж что-то рассказывала там. Ну, просто... Вот прям
1: почему?
2: Как
1: все
2: в кажется, тему.
1: Может, они в браке уже там лет 15, да? А все сразу подозрительными кажутся.
2: Ну, все подозрительные, потому что...
1: Ну, смотри на мои английские глазки.
2: Кажется. Я не смотрю, у меня косоглазие прогрессирует.
1: Реально спрятал глаза, прикиньте. Так, привет, отдыхали как-то в Доминикане? Там по-испански говорят. Иду по территории отеля, смотрю, девушка не может найти свой домик. Спрашивает у меня, parle français? Я отвечаю, no français. Она, italian? Я, no italian. English? Спрашиваю я, она говорит, no English. Тогда я в полголоса говорю по-русски. По-русски я бы тебе ответила, она восклицает. Так русский я знаю. Оказалась белорусской, давно живущей в Европе.
2: Вот, как видите, как красоту-то славянскую сразу видать.
1: И вот когда мы, видимо, пели про этого... Je t'aime, je t'aime.
2: Ага, так.
1: Написали, как песня, жалостливо каката.
2: Жалостливо.
1: Что у вас там, котенок помер?
2: А вот зато Бабай правильно написал, что это она про старого одинокого таксиста поет. Вот видишь как.
1: А вот помните, вот. Что недавно обсуждали, что Ярослава хочет новые сережки? Вот, а ты Бабай вышел, читай, что Бабай пишет. Это чайка пролетела сейчас, это не я. У нас, кстати, в компании, вот сегодня мы были на пляже, знаешь, все три девчонки, вот мы, вот чайки, просто три чайки. И одна вот так смеется. Это так необычно, когда кто-то смеется не как чайка.
2: Ах уж этот непринужденный женский смех.
1: А кто нормально смеется? Напишите, пожалуйста, у кого прям нормальный смех? Вот не чайка. Интересно, такие существуют?
2: Конечно.
1: И люди... Чтобы не так тоже. Это же отталкивает, наверное.
2: Ну что, давайте, что ли, подведем немножко итог сегодняшнего нашего вот этого иностранного диспута.
1: Давай.
2: Знать язык хорошо, а хорошо знать язык еще лучше. Вот на этом и порешим.
3: Бим-радио. Дёвые заметки на Бим-радио.
2: А теперь давайте-ка я вам расскажу про дорожную информацию, что у нас происходит в городе к данной минуте. 4 балла, местами затруднения. Сообщает нам об этом Яндекс.Карты. Крупные пробочки сохранились. Самые крупные 20 минут время проезда находится на улице Комиссара Габишева от улицы Рихарда Зорги до Кулгали. Улица Кулгали от улицы Юлиуса Фучика до улицы Комиссара Габишева время проезда 13 минут. 10-минутное затруднение на улице Академика Арбузова от Сибирского тракта до Академика Губкина. Астрономическая улица, улица Галиаскара Камала от Кремлевской улицы до Московской улицы 10 минут время проезда и 9 минут время проезда на Тихомирного от Туфана Минулина до улицы Бутлерова. Ситуация на мостах и дамбах к данной минуте следующая. Ленинский мост Миллениум свободны в обе стороны. Кировская дамба в центр 1 балл, из центра 2. Третья транспортная вот подзагружена в центр аж в 7 баллов. Зато из центра совершенно свободно. Пользуйтесь, как говорится. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Конечно же, всем желаем удачи в пути. Ну и совсем скоро услышимся в новом часе.
3: Дёвые заметки на Бим-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Всем добрый вечер. А чё мы как не ярко начинаем?
2: А почему не ярко?
3: Всем добрый вечер!
1: Ярко, я же ярко тоже так-то, по сути. Ну, но я думала, там
2: ярко,
1: что-нибудь.
2: Кстати,
1: нас...
2: во, прикольно.
1: У нас там будет что-нибудь 19.02, там в студии. Третий час в эфире.
4: Ладно, потом сделаем в 20-м часе.
1: Шоу. Рубин, тут, кстати, меня спросили, Ярослава, почему, говорят, вот парень, почему действительно, когда мужчина встречается с женщиной, она и девушка, и зазнобушка, и женщина там, да, а вот мы говорим, парень есть. Я решила,
4: но,
1: что действительно, отныне я буду говорить, что мой мужчина, не парень. Ну, все-таки мне 36.
4: Парень уже... странный такой, действительно, словечко,
1: ну,
4: да?
1: Ну, как будто сегодня есть, нет, а мужчина...
4: Такой банный товарищ.
1: А мужчина, он как будто вот есть и вообще вот всегда будет.
4: Табак, перегар, щетина. Первое слово я специально пропустил.
1: А на какую букву?
4: Как ваше имя? Это легендарные песни группы «Ленинград».
1: Там точно ничего приличного, короче говоря. А еще девушки, я тут спросила про смех. Есть ли девушки, которые адекватно смеются? Не вот это... Почему мужчины нормально смеются, а женщины... Там вот воздуха не хватает. Врача! Почему так происходит? Сейчас я понимаю.
4: Ага.
1: И вот нам Наиля написала, никто нормально не смеется. Нас 8 девчонок в компании, все чайки. Прикинь, 8. Нас сегодня 3 было. И одна. А если их 8? Ну, это очень странно. А чайка синоним тарелочницы из нулевых.
4: А, да-да-да, был такой, да, чайки налетели. Придешь вот так какую-нибудь вечериночку на бар, и такие чайки сразу налетают.
1: Точно. Я просто по клубам не ходила.
4: Знаю, только отгоняй их, швабры это.
1: А еще Маргарита Тихонова шедеврально смеется. Шедеврально, прошу прощения. Так, мы, в общем, решили, что мы будем приступать к сегодняшней игре за бабушка.
0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на БИМ-радио.

0: Перейдем к игре. Перейдем давай к игре.
1: Итак, игра за бабушку. Давно не играли. Давайте сегодня мы сделаем это. На кону у нас есть подарок.
0: Есть. Сегодня отправим вас в ирландский паб.
1: Пасам, что нужно сделать? Продолжить одну единственную фразочку в наши мессенджеры. Макс, телегу, куда вам удобно. +7 9 2 7 2 42. В общем, фраза сегодня звучит так. У Андрюши был. Так, фраза, естественно, привязана к сегодняшней теме языков. Языков. У Андрюши был такой блестящий язык. Вот здесь что или потому что?
0: Давайте и так, и так.
1: Да, давайте на ваше усмотрение. У Андрюши был такой блестящий язык, что или потому что. В общем, ждем ваши ответы. До 19.40 их принимаем. Погнали!
0: Потому что есть Алешка.
2: Вечерний Трубин.
0: Я еще сначала вам немножко такое расскажу, что, ребята, представьте, ваш бренд звучит на радио с охватом более 200 тысяч человек. Появляется в соцсетях, на городских мероприятиях. Что это? Мечта? Это BIM-медиа. Мы соединяем бизнес и людей. Все это, конечно же, для лиц 18+. Не забывайте об этом, поэтому пользуйтесь, конечно же, на здоровье.
3: Реклама на BIM-радио.
4: Спонсор игры «Утромани» на BIM-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
5: Парищик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали — попали на пар. Островского 16/3.
6: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
7: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
6: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
8: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
9: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2 930 800
10: 0+.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Я не говорю, что я Бэтмен. Но обратите внимание, что еще никогда никто не видел меня рядом с Бэтменом в одно и то же время.
2: Это чудо! Чудо! Чудо!
3: О, да, детка! Это Соу! Соу Сибирелых!
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
6: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
7: Опять петь, не?

0: за бабушка, потом попоем как-нибудь. А здесь просто Виль сделал комплимент моему татарскому пению.
1: Приглашайте.
0: Я зазналась. Поет. Просто, да. Итак, игра за бабушку. До 19.40 принимаем ваши ответы в нашем мессенджере. Плюс 792-72-42-102.8. На кону у нас классный подарок.
1: А, да, конечно, мы отправим вас в ирландский паб.
0: И все? А я думала,
1: что... Видишь, как все у нас с языками? Прям тут на татарском, тут ирландский, тут вот Андрюша у нас там вот это языков.
0: Итак, сегодня фраза «за бабушку» звучит так. У Андрюши был такой блестящий язык, что или потому что он был тот еще шлифовщик.
1: Шлифовальных дел мастер. Его так и называли «шлифовальная машина».
0: У Андрюши был такой блестящий язык, потому что он очень любил глиттер. Это блестки, это нормально.
1: А, вот я же спросила, говорю, что-то на женском вот это вот, что это
0: ну,
1: такое?
0: Ну, дети тоже, да, блестки, короче. У Андрюши был такой блестящий язык из-за побочного эффекта. Если целый день нести блестящую чушь, язык начинает ей соответствовать. У Андрюши был такой блестящий язык, что все местные вороны постоянно залетали ему в рот. Сороки, наверное.
2: Белоблоки.
1: Ага.
0: У Андрюши был такой блестящий язык, потому что он им постоянно полировал.
1: Полировщик Андрей.
0: У Андрюши был такой блестящий язык, что замуж вышла за тебя вся в золоте теперь я. Андрюшу обожаю и очень уважаю.
1: В стихах. Смотри-то как красиво.
0: Да, и главное, что не... Ладно. Плюс 792-72-42-8. Давно не играли. Давайте, вы соскучились. Мы тоже соскучились. Игра за бабушка. Нужно продолжить фразу. Андрюша был такой блестящий язык. Что? И вот что? Ждем ваши ответы в нашем мессенджере. На кону у нас ирландский паб.
1: Подарочный сертификат в ирландский паб достанется самому лучшему сочинителю. Мессенджеры прежние. Плюс 792-72-42-102-8. Сочиняем.

Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.

0: Пятничка здесь на Бим-радио. До 19.40 принимаем ваши варианты. Как можно закончить фразу, которая у нас сегодня на кону вечера? Итак, фраза сегодня звучит так. У Андрюши был такой блестящий язык, потому что... Или потому что... Ой, фу. Или что? У Андрюши был такой блестящий язык, потому что работал им блестяще.
1: Вот такое есть. У Андрюши был такой блестящий язык, потому что рот надо закрывать, когда солнышко светит.
0: У Андрюши был такой блестящий язык, что он больше не мужик. Даже ковыряться в этом.
1: У Андрюши был такой блестящий язык, что когда он уснул, друзья-олигархи приклеили бриллианты на суперклей. Пошутили вот так вот.
0: У Андрюши был такой блестящий язык, потому что он татар Малайнде.
1: Вот так вот, понимаешь?
0: Вот так вот, да. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Многие, видимо, забыли, что игра... Я в болталку даже написала, что игра за бабушку прямо сейчас в эфире. Обязательно участвуйте. До 19.40 можете продолжить фразу в наши мессенджеры. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Фраза сегодня звучит так. У Андрюши был такой блестящий язык, что на кону у нас, кстати говоря, сертификат в ирландский паб. И еще хотелось бы звоночек принять... Позвоночки. Машину будем учить. Машину. Машина. Как будет машина по-татарски?
1: Машина.
0: Машина. А машины? Машина-лар.
1: Молодец. Как у тебя способность к языкам все-таки? Я не перестаю удивляться.
0: Сама в шоке.
1: Ты сейчас хочешь, чтобы тебе позвонили?
0: Нет, вот сейчас песня, а потом вот можем принять...
1: Ну, хорошо, давай.
0: Звоните 292-102-8. Будем... Да, будем. Спасибо. Спасибо, Петр. Будем!

0: Хочу вам рассказать вот такую интересную вещь о том, что в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне цикл программ «Память поколений. Ратный подвиг» продолжают внуки. Размещайте в официальной группе «Бим-радио» ВКонтакте. В обсуждении группы в теме «Память поколений» рассказ о своем ветеране, участнике Великой Отечественной войны или специальной военной операции. И мы расскажем о вашем герое в прямом эфире «Бим-радио» 12+. Расскажите историю вашей семьи вместе с «Бим-радио».
1: Бим-радио. I could stay awake just to hear.

0: Невероятно эпичная песня от Aerosmith, I don't wanna miss a thing, но у меня для вас информация на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» и ИП Гебдрахманова Гульнас Мубаракзянова, строительная компания «Чип и Дейл». Друзья, мечтаете о своем доме, но боитесь рисков? Строительная компания «Чип и Дейл» спешит на помощь. «Чип и Дейл» — это строительство по максимально безопасной системе «Эскроу». Суть проста. Вы оплачиваете результат только после сдачи дома. Строительная компания «Чип и Дейл» строит под ключ, дает гарантию 5 лет и отвечает за каждый из 1000 квадратных метров вашего будущего счастья, качество которому реально доверяют. Заходите на сайт chipandalestroy.ru и подписывайтесь на соцсети. Ищите Чип и Дейл Строй Казань во всех популярных сервисах. Чип и Дейл всегда построят. Звоните 296-66-56, 296-66-56.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Добро пожаловать в ресторан «Максимилианс». Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. Спартаковская, 6. Мы ждем вас каждый день. «Максимилианс». Хорошо, когда мы вместе.
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
5: С 1 по 11 мая Луи Дор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луи Дор.
6: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.
1: А в «Ирландский паб» готов вас отправить, вернее, автор лучшего сочинения. Сегодня у нас «Забавушка». Напомним, давайте фразу.
2: Сейчас фраза номер.
1: А что вы там делаете-то?
2: Босоножка натерла. Сейчас я расстегну, ты пока контакты.
1: Я уж испугался, к земле резко потянуло. Не надо. Плюс 792-72-42-8 наши контакты. А, фраза такая: у Андрюши был такой блестящий язык. Что? Или потому что? То есть на ваше уже усмотрение. Вот смотрите, у Андрюши был такой блестящий язык, потому что он работал на почте.
2: Во!
1: Отлично.
2: Мне нравится.
1: Ну, марки, видимо, клею.
2: Так, у Андрюши был такой блестящий язык, что когда он открывал рот, всех ослеплял наповал.
1: Потому что нечего облизывать различные предметы с блестками.
2: А это модно, кстати, было в какое-то время.
1: Блестки? Предмет облизывать? Что модно было?
2: Ну да. Ну, это как вид развлечения.
1: Это недавно был с Байкалом тоже. Эта мод-то никуда не ушла.
2: У Андрюши был такой блестящий язык, что логопед забыл, зачем учился. У Андрюши был такой блестящий язык, что он заходил везде, не здороваясь. Нам вот Болт записывает какое-то аудио. Это я не могу посмотреть. У Андрея был такой блестящий язык, что когда он вышел на пенсию, получил звание почетного почтальона России, так как за всю жизнь наклеил очень много наклеек на конверты. Так что он ушел на пятак. Это второй сообщение. У Андрюши был такой блестящий язык и такая короткая жизнь. И все потому, что он работал дегустатором у Юлии Высоцкой.
1: Какой кошмар. Такая короткая жизнь. Это звучит вообще страшно. У Андрюши был такой блестящий язык, что его взяли на кухню мыть посуду. Вот как.
2: Нехорошо. У Андрюши был такой блестящий язык. Ключевое слово «был», пока он не заговорил с этой позолотей ручку.
1: Так, подожди, у Андрюши был такой блестящий язык, потому что Тамара Ивановна помогала его полировать. Вот как-то так. Потому что прилип языком на морозе к вольфраму. О! На тонком, на тонком.
2: У Андрюши был такой блестящий язык, потому что он постоянно полировал его своими остротами. Ты же это не читал?
1: Неплохо.
2: Потому что жена боксерша, там и посуда, и полы блестящие. Это смешно. У Андрюши был такой блестящий язык, что компания «Чаек». Компания «Чаек» Ярославы садились на него без слов.
1: Вот так вот. Ну что ж, совсем немножко времени осталось. У вас буквально 8 минут. Да. В 19.40 мы будем подводить итог. Да. Плюс 7-9-2-7-2-42-2-8. Макс, Телеграм, пожалуйста. У Андрюши был такой блестящий язык, потому что или...
2: Что?
1: Или что?
2: Или что?
1: Вот, все, давайте.
0: Вечерний Трубим. Прогноз погоды на Бим-радио.
2: По данным Яндекс, погода в Казани на данный момент 25 градусов, по ощущению 23, к вечеру 22, сегодня без осадков. Завтра в день радио, напомню еще раз, днем плюс 21 градус, к вечеру плюс 18. Завтра осадков не ожидается. И не забудьте завтра днем посетить наше классное мероприятие.
1: Обязательно, кстати, 7 мая в IT-парке имени Башира Рамеева на Спартаковской 2 пройдет сразу два события. Это открытый турнир Республики Татарстан по робототехнике и технологическому предпринимательству «Робо-Казань», а также день радио и связи, конечно же. С 13 до 17 часов будет работать открытая студия BIM-радиоведущих. Можно прямо вот вживую подойти, посмотреть, ущипнуть, потрогать.
2: А там будет...
1: Накормить.
2: А там будет кого потрогать.
1: Вот, присоединяйтесь к нам в этот праздничный день. Приходите посмотреть, как работает радио 0+.
3: У природы нет плохой погоды.
0: Программа для именинников «Первый тост».
2: Русский. Татарский, белорусский.
1: Минченым, татарстан, блин.
2: Чистый французский.
1: Боже,
2: язык давно не тусклый. И рифма просто чисто вот пришла. Закуски! А есть хочется, да. Итак, будем поздравлять тех, кто сегодня точно сытый. Купается, может быть, в комплиментах, в добрых теплых словах, в пожеланиях, во вкусной еде.
1: В торте.
2: В цветах, в торте. Вообще не важно.
1: Во вкусной точке.
2: А кто сейчас у нас?
1: Купается.
2: Кто у нас? Тельцы сейчас, да, идут?
1: Нет.
2: нет еще?
1: А, да.
2: Наверное, тельцы,
1: да,
2: уже.
1: Да, телец.
2: В общем, прекрасные телец. Люди, тельцы.
1: Упертые.
2: Наши радиослушатели, подписчики группы Бимрадио Казань. Давайте их будем поздравлять.
1: Давайте.
2: Которые находятся онлайн. Анна Пикалева, Алсина Зайнулина, Алина Камалдинова, Анютка Сысоева, Алина Сафаргалиева, Сюмбеля Самигулина, Владислав Евдокимов, Мария Сивова. Прекрасно, здесь силуэт у него. Красивым платьем. Роман Волков, Ксения Бударина, Светлана Люлькина, Ирина Касимова, Ксения Латышова, Светлана Патрина. Это не то самое. Эльза Мусина из Нижнекамска. Дорогие наши именинники, именинницы, мы вас поздравляем. Будьте здоровы, самое главное. Хорошего настроения, энергии на все-все-все. Не забывайте, пожалуйста, делать что-то приятное для себя. Мы вас любим, ценим и, конечно же, ура!
1: Также наших хочу еще слушателей, которых вы не назвали, поздравить. Но они 100% наши слушатели. Андрей Кочарович, поздравляю с днем рождения. И Рен Палмер, вот наши вокально-музыкальные друзья. Рассказываю, как можно поздравить еще особенно своих родных и близких. Для этого пользуйтесь номером телефона 2-930-800. В рабочее время в будние дни с 10 до 17 часов можно позвонить по этому номеру и сказать: «Ой, хочу так поздравить своих прям как-то интересненько. Видеопоздравление, например, хочу, или розыгрыш».
2: Песню!
1: И все, или песню, или танец, или из папье-маше, чтобы что-то поздравили. Сделаем, без проблем. 2-930-800. По традиции расскажу, с кем знаменитости вы родились в один день. Вот смотрите, в этот день... это микрофон. В этот день родился Максимилиан Робеспьер. Зигмунд Фрейд. Николай Гастелло. Вячеслав Старшинов. Актер Александр Белявский и Владимир Этуш, между прочим. Из музыкантов поглядел, кто появился в этот день. Сегодня, кстати, свой день рождения отмечает новая, ну, уже год почти прошел, по-моему, если не полтора, вокалистка группы Linkin Park Эмили Армстронг. Поздравляем, Эмили. Молодец, что не испугалась, продолжает петь. Но еще сегодня день рождения отмечает гитарист группы Foo Fighters Крис Шифлет. Поэтому немножко...

Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.

0: Итак, стоп, игра «Стоп за бабушка». С этой минуты все, что вы присылаете, идет уже вне конкурса. Напомню, что игра «За бабушка». Нужно было продолжить фразу в наши мессенджеры. На кону у нас...
1: Сертификат в ирландский паб. Фраза такая: у Андрюши был такой блестящий язык. Что?
0: Или потому что... Итак, давайте будем зачитывать все, что вы успели прислать к этой минуте. У Андрюши был такой блестящий язык, потому что это был мой кот, его звали Андрей. У Андрюши был такой блестящий язык, потому что он завис в бимболталке.
1: Нормально. У Андрюши был такой блестящий язык, что он стеснялся его показывать, зато, не стесняясь, рассекал на своей сияющей черной гранте.
0: Черной-черной гранте. У Андрюши был такой блестящий язык, потому что он никогда не держал его с зубами. И у Андрюши был такой... Такой, что там такой-то, блестящий язык, потому что Андрей был лично массажистом группы «Блестящий». За четыре моря, за четыре солнца. Так, так, так, подожди, тут надо все отобрать, фильтр, все как будто бы. А в другом мессенджере ты все опрочь? У Андрея был такой блестящий язык. Так приятно поговорить с коллегой вообще, вообще. Ну ладно, тогда совсем скоро вернемся к вам с именем победителя сегодняшней игры «За бабушка».
2: Трубим!

0: я вам расскажу вот такое о том, что Бим-радио «Диалог Авто» представляет новый проект «Маршрут Великой Победы». 8 мая встречайте утроменов на улицах родного города. Они будут курсировать на современных автомобилях с посещением памятных мест воинской славы. 8 мая слушайте прямые включения и станьте первыми, кто найдет нашу колонну. Победителей ждут праздничные наборы и сертификаты. Почтим память героев вместе. И, внимание, информация на правах рекламы. Майская распродажа в «Диалог Авто». Выгода до 1 000 000 рублей на 16 брендов в 6 городах Татарстана. Кредит от 0,01% при взносе от 50%. Срок до 10 лет. Без справок о доходах. Купи онлайн с доставкой до дома. Успей зафиксировать выгоду, пока идет май. Пиши «Майская распродажа» в специальном чате «Диалог Авто» в Телеграм или Макс. Или узнай подробности в отделах продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет ПАО, Росбанк и другие банки-партнеры. Изучите все условия кредита на сайте rosbank.ru в разделе «Автокредиты». Подробности об организаторе акции, правилах и моделях на сайте dialogauto.ru. Реклама ООО «Диалог Авто». ОГРН 113-168-927-41. Казань 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-35-05. Аксиома. Начните новую историю своей жизни. 239-35-05.
4: Папа, еще круг!
5: А я на боулинг.
6: Мам, я в игровые автоматы.
7: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
8: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
9: Рестораны вкусом порадуют вас.
10: В парке Тики-Вики аттракционы просто класс.
8: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
9: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
11: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
12: Спонсор шоу «Утромены».
13: ООО «Акбарсдом».
14: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. «Акбарсдом». Дом так
5: круг, а я на боулинг.
6: Мам, я в игровые автоматы.
7: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
8: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
9: Рестораны вкусом порадуют вас.
10: В парке Тики-Вики аттракционы просто класс.
8: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
9: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
11: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
12: Спонсор шоу «Утромены».
13: ООО «Акбарсдом».
14: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. «Акбарсдом». Дом там, где мы.

0: смотри новинки.
1: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
2: Спонсор шоу «Утромены».
3: ООО «Акбарсдом».
2: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. «Акбарсдом». Дом там, где мы.
4: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
5: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Тайня Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, сегодня вам грозит приятное удивление. Тельцы, если у вас есть друзья, с которыми имеются совместные личные или бизнес-дела, будьте готовы с ними встретиться. Близнецы, главное сейчас не идти против течения, выбирайте то, что проще и легче. Раки, ближе к вечеру ждите приятных новостей от ваших детей или подчиненных. Львы, голова будет ясной, эмоциональный фон спокойный, и все потому, что ничто не омрачит ваш трудовой день. Девы, ваше настроение сегодня будет сверхприподнятым. Тянитесь к новому, молодому и яркому. Весы, помните, что при полном отсутствии волнения можно принять самое правильное решение. Скорпионы, заставьте себя надеть свой лучший наряд, чтобы выйти из дома в хорошем настроении. Стрельцы, не стремитесь к идеалу, чтобы не огорчаться. Позвольте другим ошибаться. Козероги, этот день может оказаться самым активным в этой неделе. Водолеи, самое время окончательно победить лишнюю привязанность или, наконец, выздороветь. Рыбы, в этот день будет много комплиментов. Ответьте на них адекватно. Откройте свое сердце и улыбнитесь. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам отличного настроения.
1: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
2: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ИП Габдрахманова Гульнас Мубаракзяновна. Строительная компания «Чип и Дейл».
3: Нужен дом без рисков? «Чип и Дейл» спешат на помощь. Строительная компания «Чип и Дейл» предлагает строительство домов по безопасной системе «Эскроу». Оплачивайте после сдачи дома. Строим под ключ с гарантией 5 лет. Качество, которому доверяют. Строительная компания «Чип и Дейл» всегда построят. Наш сайт «Чип и Дейл Строй Казань». Ищите нас во всех соцсетях «Чип и Дейл Казань». Звоните по телефону 296 66 56.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
3: Здравствуйте, в студии Ксения.

0: Бабушка. Игра за бабушку здесь у нас была. Давайте подведем итоги. Сегодня быстренько с этим разберемся. Побеждает у нас ответ.
1: Знаете, давай фразу сначала напомним, какая у нас была. На кону, кстати, подарочный сертификат в ирландский паб. А фраза была такая, у Андрюши был такой блестящий язык. Там либо потому что, либо...
2: У Андрюши был такой блестящий язык.
1: Потому что
2: жена боксерша.
1: Ура!
0: Там и посуда, и полы блестящие!
1: Поздравляем, да! Механика, с победой сегодня. Было смешно. Забавно.
0: Да, механик, напишите нам, пожалуйста, ваш номер телефона, все такое. А вообще, спасибо всем, кто принимал сегодня участие в рамках вечернего шоу «Трубим». Я предлагаю завтра тоже за бабушку играть. Давайте возвращать.
1: Да, почему бы, конечно.
0: Петр, вам спасибо за эфир, вам очень идет эта рубашка.
1: Спасибо вам тоже.
0: С каких годов вы сказали?
1: С 49-го. Вот, вам тоже очень идет белый.
0: Да, это я. А сейчас за мной парень пришел, я вот в белом платье, да.
1: Согласны ли вы? Что-то в голове появилось.
0: Знаем ведущего, который... Ладно, все, спасибо вам большое, Петр. Спасибо всем, мы вас любим. Целуем, Петр Нижинский, Ярославушка. До завтра, мы вас... Берегите себя, пока.
1: Услышимся, пока.
3: Вечерний Трубим.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800+. Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

Добрый вечер, любимые слушатели, любимые радиостанции. На связи Карин ТТ. В ближайшие два часа собираюсь с вами классно и приятно проводить это время. Я надеюсь, что и вы тоже. Представляете, сегодня песню выбрала очень простую, знаете, в ней слов по минимуму, но я все равно умудрилась налажать. Вот что значит здравый, профессионализм и профдеформация. Похлопали! Ну, как-то так, я сама себе похлопала, естественно, после такого исполнения, кому хлопать, только мне самой остается. Так, смотрю, пока здороваетесь вы, хорошо. По композиции сразу стало ясно, что эта Кариночка появилась в студии на мягких лапках. Добрый вечер. Вот так вот Михаил со мной здоровается. Да, добрый вечер, точно. Ну, по мне можно определить, да, я тут вкусовщина у меня такая определенная. Сегодня это группа Моби с песней Natural Blues. Очень нравится мне эта композиция. Вы знаете, один и тот же текст, действительно, там, но каждый раз умудряешься запутаться. Ну вот почему так происходит? Ну что за несправедливость?

0: God. Добрый вечер, Карин, ты на связи.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Однажды я не вовремя зашел в спальню родителей и увидел, как они клеили обои. Пришлось им помогать.
2: Веня! Соусы сериалы! Давай!
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
5: How can I say what I'm feeling if I don't know how to move? How can I say what I believe in

0: Карин ТТ в эфире Любимого. Продолжаем с вами общаться. Готовимся потихонечку к программе «Привет-приветов». Стартует она в 21.00. Анонсировать пока я не буду. Хочется пообщаться с вами. Сегодня закинула тему в бим-болталку. Ну, как закинула тему? Я говорю, я не придумала тему. Давайте придумывайте сами, я спихиваю ответственность на вас. И жители бим-болталки очень быстро мне нашли тему сегодняшнего эфира. Но прежде чем я озвучу эту тему, хочется, конечно, объяснить, что такое бим-болталка. Бим-болталка — это наш чатик в канале Макс, в мессенджере Макс, где там общаются 24/7. Там что только не делают, на самом деле, если описывать, у меня целого часа точно эфирного не хватит, чтобы описать, что там происходит. Но там общение 24/7, можно найти себе друзей, собеседников, кого можно найти себе, соратников, на рыбалочку куда-то съездить. Или вон в Нижний Новгород там люди уже собираются. Почему бы и не присоединиться, как говорится, и не поехать. По поводу того, как в нее вступить, подписывайтесь на наши социальные сети. Там сегодня был выложен пост, публикация, ссылкой на чат бим-болталку. Чат бим-болталку, он закрытый, переход туда строго по ссылке. И периодически будем выкладывать такие ссылочки и приглашать вас туда. Так что можно сказать, что это полный эксклюзив. Ежедневно свободного вступления там точно не будет. Ну, а далее что? Что мне делать сегодня? Да ничего не делать. Мне с вами тему обсуждать. Тема эфира сегодня такая. Куда поедете летом? Вот. Очень легко и просто. Наступили у нас теплые деньки. Сегодня плюс 26 градусов тепла было. Где-то даже на солнце может быть и все плюс 30. Кто его знает? Страшно даже подумать об этом. Но, тем не менее, лето наконец-то долгожданное пришло. Вот уже можно сказать, что середина мая? Да можно. Давайте скажем, уже середина мая почти. И вот сегодня второй летний денек-то только был. Поэтому куда собираетесь в эти теплые деньки поехать, посетить, может быть, с семьей куда-то? Москва, Нижний Новгород, Питер. Вот тут пишут уже. В конце мая какой-то фестиваль будет популярный с этими светомузыкой. Воздушные шары где-то будут летать. Так где вот будут летать воздушные шары? В Калининграде, что ли? Там вот бим-болталки тоже обсуждают. И вы мне напишите, пожалуйста, тоже, куда собираетесь. 92-72-42-102-8. Это наши мессенджеры. Мессенджер Макс, мессенджер Телеграм. Будем с вами обсуждать. Ну и прежде чем, наверное, слушать ответы и читать ответы от вас, наверное, стоит от себя сказать, куда я собираюсь летом. Я собираюсь летом сажать картошку. Шутка. Не буду я сажать картошку. Кто ее летом сажает? Начнем с этого, да? Картошку надо сейчас сажать уже, скапывать потихонечку уже все. Надо огородами заниматься, да? До этого было холодно, а сейчас уже не отвертишься, получается. Вот. Летом в этом году никуда не собираюсь, представляете? Собираюсь сидеть дома, куковать. Может быть, кондиционер поставлю. Поставим, пожалуйста. Если мой мужчина сейчас слушает эфир мой, может, он услышит о том, что нам очень нужен кондиционер. У нас окна на солнечную сторону выходят, и просто душно стало. Жить невозможно. Вот кошмар, духотень. Вот вчера выкладывали Ленара Сиразова в социальной сети, что ему там душно в машине было, в кожаной куртке. Вот примерно я себя так же дома ощущаю. Хотя я там не в куртке кожаной хожу вообще, вот ни разу. Так, назад в СССР по вайбу. Ну, как летом съездить в СССР? Тоже странно. А Минск? Минск, кто не был, очень рекомендую. Недалеко и очень мило. Ой, Минск – это прекрасно. Картохи можно покушать, говорит человек, который не особо любит картошку ни сажать, ни кушать, но можно, можно разочек, если поедем в Минск, обязательно надо картошечку поесть.
1: Как говорится, да? Хорошее такое, с ухрабчиком.
0: Свою картошечку. Йошкар-Ола тоже, набережная Брюги, советуют погулять тут. Прекрасно, прекрасно, нужно съездить, тем более недалеко. Недалеко. Куда собираетесь в эти летние деньки, в эти теплые деньки? Напишите об этом прямо сейчас. Наши мессенджеры 92-72-42-102-8, Макс и Телеграм. А если вдруг никуда не собираетесь, сообщите, пожалуйста. Знаете, что сообщите? Вы сообщите, пожалуйста, куда стоит поехать. Где точно людям понравится отдыхать. Угу. Будет очень здорово и классно. Ответ все зачитаю немножко позже. Сейчас на короткую рекламу и классную музыку слушайте.
2: Бим-радио. Реклама на Бим-радио.
3: Где 40 захватывающих аттракционов?
4: В Мисти-парке!
3: Где дети веселятся весь день по безлимитному билету, а взрослые проходят бесплатно?
4: В Мисти-парке!
5: А огромный Мисти Парк. ТЦ Мега. Проспект Победы, 141.
3: Это круто!
6: Небольшоричев НА 0+.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 29 мая. «Братья Гримм».
7: Лапы ресницами и взлетай. И ты после фильма.
2: Подробности на «Максимилианс.ру».
8: Запрещено для детей.
9: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на «Бим Радио». 2-930-800. «Бим Радио». Первое в Казани.

Карин ТТ в эфир любимого, так вальяжные, знаете. Я бы сказала, что я залетаю с ноги в эфир, но нет, я так вальяжненько, медленно, плавно подхожу к следующему часу, тут читаю бимболталку. Знаете, мне иногда кажется, что они думают, что за ними никто не следит, а за ними следят. Представляете? Дома тут показывают, травят меня тут как могут. Потому что, ну, дом есть дом. Уже, знаете, уже переключились с темы, куда поедут отдыхать летом, на тему жуков каких-то, которые сейчас на трассе. Не знаю, что там за жуки, личинки какие-то. Боже мой, я знаю, что сейчас сезон клещей, насколько мне известно, и что во всякие парки лучше пока не соваться, пока вот эти вот кровопийцы, пока вот эти вредные жучки не убегут, их не потравят или что там с ними сделают, они не переселятся или не начнется какая-то слишком страшная жара, которая их поубивает всех, да? Не знаю. Я про клещей, если что, говорю сейчас. Так, ну, в принципе, не получил я от вас, кстати, сообщений по поводу того, куда кто поедет летом. Я так понимаю, как говорится, о хорошем не говорят, а то проболтаешься потом, да, не поедешь никуда. Но, ну, а что? Ну, ладно, что. Я бы могла анонимно, конечно, зачитать, но зачитывать не буду. Представляете, не буду я этого делать. Знаю, что вот Калининград предлагают Нижний Новгород, предлагают, если нет возможности поехать куда-то далеко, предлагают рассмотреть Йошкар-Олу, потому что там есть замечательная набережная Брюгге, где можно прогуляться, где можно время классно провести, ну, там часок-второй, мороженку вкусную поесть. Где, не подскажу, но точно можно это сделать. Вот у меня какие-то представления всегда о том, что когда ты приезжаешь летом в другой город, тебе обязательно нужно посетить какую-то набережную, но обязательно поесть мороженое. Почему-то вот у меня в голове так. Если куда-то нужно ехать, значит все. Вот такая стандартная программа. Так, самолет хорошо, но немного опасно. Поэтому поезд. Ксения в этом году прокатится где-то по России, потому что отпуск только в октябре. У-ху. Так, Москва-Питер. Кто поедет в Москву-Питер? Далековато. До Москвы сколько? 12 часов? Ну, наверное, 11, да? Или 10, если по платной дороге ехать. И Петербург 20 часов занимает примерно, да? А если спать, то получается двое суток. Ладно, вы знаете, вы чувствуете, что я сегодня вяленькая какая-то, да? Чувствуете? Да что лето, потому что жара, потому что я сварилась. Вы представляете? Второй день тепла. Вот сколько ныли мы, жаловались, что холодно. Вот сейчас, пожалуйста, вам жара настала, и мы все тут такие картофелиные. Ходим, передвигаемся, говорим, нас, пожалуйста, не трогать, нас, пожалуйста, обливать холодненькой водичкой и естественно, мороженки нам распихивать везде, где только можно. Ну, желательно, конечно, местом, которым мы едим. Больше никуда не надо мороженки засовывать. Все, забалтываюсь, уже перебалтываюсь. Ренат там лайки ставит. Пишет Карин ТТ. Калининград классно. Хочу в Калининград. Отвезите меня в Калининград. В Беларусь хочу и в Казахстан. В Казахстан хочу погулять по Казахстану и поесть мороженого. Вот так вот. Предлагайте вы тоже свой вариант, куда поедете летом. Пишите прямо сейчас 927-242-102. И 8 наши мессенджеры. Мессенджер Макс, мессенджер Телеграм. А, кстати, привет-привет в 21.00. Так что тоже можете писать, уже начинать сообщения, заказывать любимые композиции, поздравлять близких с праздником, признаваться в любви. Все тоже, все наши мессенджеры, только еще добавляется сайт bimradio.ru и приложение BIMRADIO. Все так удобно и так здорово. Представляете, 24-25 минут до программы «Привет-привет». Это ли не прекрасно? Прекрасно. А еще прекраснее песня «Косты-лакосты. Весна». Хотите послушать? Я вот прямо сейчас. Я такая, опа.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Можно я немножечко спою? Никто же не против. Ладно, я вас спрашивать не буду. Извините, пожалуйста. Ну, просто чтобы вы поняли, что я здесь все еще.
1: Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying.
0: Я плохо знаю английский, если что.
1: But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me.

0: Все, всем спасибо, что послушали. Дальше сами.
1: Don't ask my opinion, don't ask me to lie, and beg for forgiveness for making you cry.

0: БИМ РАДИО.
1: Ну и информация на правах рекламы. 7 мая в IT-парке, уже завтра, представляете? В IT-парке имени Башира Рамеева, это Спартаковская 2. Пройдет сразу два события. Открытый турнир Республики Татарстан по робототехнике и технологическому предпринимательству «Робо-Казань» и День радио и связи. С 13 до 17 часов здесь будет работать открытая студия «БИМ Радио». Вы можете присоединиться к нам в этот праздничный день. Приходите в IT-парк имени Башира Рамеева. Улица Спартаковская, да, не Спартаковская, я немножко могу ошибаться, Спартаковская 2. Приходите посмотреть, как работает радио. 0+.
0: Реклама на БИМ Радио.
2: Ресторан «Максимилианс» и БИМ Радио представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на «Максимилианс.ру».
3: Запрещено для детей.
4: Шеф-повар из кафе «Аш-Бабай» раскрыл секрет. Теперь они пекут эшпочмаки по рецепту наш...
1: Два события. Открытый турнир Республики Татарстан по робототехнике и технологическому предпринимательству «Робо-Казань» и День радио и связи. С 13 до 17 часов здесь будет работать открытая студия «БИМ Радио». Вы можете присоединиться к нам в этот праздничный день. Приходите в IT-парк имени Башира Рамеева. Улица Спартаковская, да, не Спартаковская, я немножко могу ошибаться, Спартаковская 2. Приходите посмотреть, как работает радио. 0+.
0: Реклама на БИМ Радио.
2: Ресторан «Максимилианс» и БИМ Радио представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на «Максимилианс.ру».
3: Запрещено для детей.
4: Шеф-повар из кафе «Аш-Бабай» раскрыл секрет. Теперь они пекут эшпочмаки по рецепту наших прабабушек.

0: представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
1: Шеф-повар из кафе «Аш-Бабай» раскрыл секрет. Теперь они пекут эшпочмаки по рецепту наших прабабушек. Хотите попробовать? Скажите на кассе «Бим» и сочный горячий эшпочмак с мясом и картошкой подадут вам бесплатно к любому заказу от 500 рублей. Старо-Татарская Слобода. Каюма-Насыри, дом 13В. Подробности на кассе.
2: Акция действует до 30 мая 2026 года.
0: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 29 мая. «Братья Гримм».
3: Лапы!
0: Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим Радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, сегодня вам грозит приятное удивление. Тельцы, если у вас есть друзья, с которыми имеются совместные личные или бизнес-дела, будьте готовы с ними встретиться. Близнецы, главное сейчас не идти против течения, выбирайте то, что проще и легче. Раки, ближе к вечеру ждите приятных новостей от ваших детей или подчиненных. Львы, голова будет ясной, эмоциональный фон спокойный, и все потому, что ничто не омрачит ваш трудовой день. Девы, ваше настроение сегодня будет сверхприподнятым. Тянитесь к новому, молодому и яркому. Весы, помните, что при полном отсутствии волнения можно принять самое правильное решение. Скорпионы, заставьте себя надеть свой лучший наряд, чтобы выйти из дома в хорошем настроении. Стрельцы, не стремитесь к идеалу, чтобы не огорчаться. Позвольте другим ошибаться. Козероги, этот день может оказаться самым активным в этой неделе. Водолеи, самое время окончательно победить лишнюю привязанность или, наконец, выздороветь. Рыбы, в этот день будет много комплиментов.

Карин ТТ в эфире любимого. Ну, смотрите, время. Видели, сколько? Время 20:54. Что это значит? Это значит, что час подошел к концу, и в следующем часе уже программа «Привет-привет» стартует в 21:00. Поэтому долго не буду тут размусоливать свои разговоры. Вот это ля-ля-ля, бла-бла-бла. Все вот. Я люблю это, конечно, но не буду. Я напомню мессенджер, куда нам нужно писать. 92-72-42-102-8. Это мессенджер Макс, мессенджер Телеграм обязательно, ну, конечно же. Сайт beamradio.ru и приложение Beam Radio. Есть в любом магазине приложений, и на iOS, и на Android. Выбираете подходящее вам, скачиваете, открываете очень быстро и просто передаете приветик. Ой, какое же удобное все-таки приложение. Я сама им пользуюсь, причем я пользуюсь им не только как сотрудник Beam Radio, но и как слушатель, как обыватель. Мне очень нравится, что вот когда открываешь приложение, там я тысячу раз это уже говорила, но я не устану говорить, моя личная рекомендация. Открываю я, значит, приложение, и там бегущая строка прямо на экране песни, которая сейчас играет. Представляете, больше не нужно пользоваться сторонними сервисами поиска музыки. Вот понравилась вам песня, и вы сразу видите, что это за песня играет. Вот прям даже вот эту, что? Что мне делать сегодня? Рассказывать о мобильном приложении. Вот даже эту песню, даже мою подложку, вы можете посмотреть, что это за подложка, откуда она вообще взялась, кто это, что это и так далее. В общем, любую композицию видно сразу в мобильном приложении. Вот так вот похвасталась, считаю. У меня есть такое. У кого еще нету, срочно надо скачать, чтобы у вас такое было. Все, побежала готовиться я к программе. Давайте мы с вами пока Димочку Билана послушаем, хорошо? Вы пока пишите свои приветики, композиции тоже заказывайте. Обязательно.

0: Пакет приветов на Бим Радио.
1: Добрый вечер, любимые слушатели любимой радиостанции. На связи, представляете, кто? Карин ТТ. Добро пожаловать в программу «Привет приветов». Целый час классной музыки, ваших замечательных, теплых, добрых, милых сообщений, поздравлений близких с праздниками, признаний в любви и много-много всего самого замечательного ожидает нас в этом часе. Напоминаю сразу наши мессенджеры 92-72-42-102-8, мессенджер Макс, мессенджер Телеграм, также есть замечательный сайт bimradio.ru и приложение Бим Радио. Оттуда тоже можно очень быстро и просто передать приветики. А теперь к вашим сообщениям. Читаю. Привет, Карина, Бим Радио и вся Казань. Хочу сказать особенные слова прекрасной девушке Анастасии, которая сейчас рядом со мной и занимает все мои мысли. Пусть прозвучит для нее песня Кати Чеховой «Крылья», или по-другому эта песня называется «Тишина». Прозвучит обязательно. Ренат написал нам это сообщение. Анастасия, ну, Кати Чехова «Крылья» прозвучит для вас совсем скоро в эфире любимого. Так, смотрю, сколько еще много сообщений. Так, боже мой, Самир написал: «Ура, Карина, привет!» Самир, привет! А где вот сообщение? Где сообщение? Не вижу сообщения. Владимир пишет нам: «Приветствую, хорошего эфира, передай любимой младшенькой спортсменке Аришке привет, едем с тренировки, как и каждый день». Здесь от себя добавляю: она умница. Можно песню ремикс «Смуглянка-молдаванка»? Спасибо и хорошего эфира. Я поищу, Владимир, это для меня что-то новенькое, но я уже привыкла к тому, что мы больше не слушаем «Волга-Волга-фантазер». Видимо, все уже, да, настоялась эта песня, хотите чего-то новенького. Ладно, я посмотрю, есть ли эта песня, и если она есть, то я обязательно ее... Боже мой, что тут происходит? Обязательно ее поставлю, она прозвучит. Так, бегу дальше к вашим сообщениям. Вижу сообщение. Кстати, вот... Ой, боже. Это, видимо, с вечернего эфира пришел с сайта ответик такой, потому что на жене полировать его привык. Представляете, это, видимо, во что вы сегодня играли вечером? Объясните мне, пожалуйста. Хочу передать привет Кларе от пользователя ИАО. От слушателя. Ну, я аж так... ИАО, это что такое? Очень интересно. Так, бегу дальше к вашим... Так, привет, Карина, я рад, что вы тут, ждал вас, вы лучшие. Передаю привет маме, папе, всей Казани, бим-болталке, радиоведущим и всему отделу. Я вас обожаю. Можно песню Жанны Фриске «Ла-ла-ла»? А можно Жанну Фриске послушаем. Замечательная артистка, певица. Композиции у нее тоже замечательные. Привет, Бим, привет всем таксистам. Пишет нам Рустам, поставьте, пожалуйста, «Эванесенс». Я посмотрю насчет «Эванесенс». «Эванесенс» все-таки такой интересный жанр, это такая альтернатива. Готика, я бы даже сказала. Посмотрим, есть ли у нас такая композиция. Если есть, я ее обязательно поставлю. Все, побежала исполнять ваши заявочки музыкальные, конечно же. А вы пишите 92-72-42-8, Макс, Телеграм, сайт bimradio.ru и приложение Бим Радио.
2: Реклама на Бим Радио.

0: Решение одно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
3: 211-00-73-0+.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
1: 0+.
6: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
7: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Beam Radio. 2-930-800. Beam Radio. Первое в Казани.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Карин ТТ в эфире Любимого. Продолжаем программу «Привет, приветов». Сразу мессенджеры, а потом к вашим сообщениям. 92-72-42-8. Макс, Телеграм. Также есть сайт bimradio.ru и приложение Бим Радио. Пишите, все пишите. И приветики пишите, и признания в любви пишите, и поздравления близких пишите, и песенки, конечно, заказывайте. А я тут как тут под шаманю постараюсь, чтобы скрасить ваш вечер среды. Среда сегодня, 6 мая. Ну, мало ли, я обычно, кстати, в начале программы сообщаю о том, какой сегодня день недели. Вот сегодня маленькая пятница. Сегодня мы с вами зажигаем. И, по всей видимости, у нас сегодня такой женский вечерок выдается. Потому что, ну, смотрю, в основном женские композиции заказывайте. Все, бегу теперь к вашим сообщениям. Так. Добрейшего вечера любимому городу и любимому радио Бим. Добрейший привет всем жителям и гостям нашей Казани. Теплейший привет всей команде Бима. Отдельное сердечко и вам, Карина. Ваши эфиры очень положительно разбавляют мое одиночество. И тут руки вверх. Малыш просит поставить Рим, и мы поставим. Прозвучит в эфире любимого сразу после Evanescence. Evanescence я нашла в качестве исключения на пару минуточек. Я Bring Me To Life включу. Немножечко поплачем, а потом уже на позитиве дальше будем идти держаться. Как куда уж. Конечно. Только позитив, только радость впереди. Угу. Так, пишет нам Рамиль. Добрый вечер, Карина. Добрый вечер. Так. Встречаю супругу в аэропорту. Моя пчелка из рабочей командировки прилетает. Прошу передать ей привет. Айсылу, я тебя люблю, моя красавица, моя любимая супруга. Это я от себя добавлю. Ну, вы знаете, какие мужики, да, сейчас они вот накидали там пару предложений. А как же? Свет очей моих, твои глаза, боже, нет в мире глаз прекрасней, чем твои. Моя любимая супруга, Айсылу. Ты моя радость, ты моя жизнь, без тебя я не я, без тебя моя жизнь пуста, а с тобой все прекрасно. Наконец-то ты прилетела, наконец-то ты рядом со мной. И песню «Карие глаза» просили поставить. А я ее прям буду искать, я ее буду прям искать, потому что, ну, с любимыми не расставайтесь, как говорится, и вот... Раз уж встретились, надо обязательно найти эту песню, обязательно послушать. Это точно. Так. Привет, Кариночка. Прошу передать привет Гульнарочке из Болталки, пишет нам Вячеслав. Пожелать приятного вечера и песню Джорджа Майкла. Ну, я поищу. Ну, поищу я. Я постараюсь, Вячеслав. Очень сильно буду стараться искать ее. Елена нам пишет. Добрый вечер, Карин ТТ. Передаю всем привет и хорошего всем вечера своим мальчишкам Максиму и Артему. Хочу послушать песню. А знаете, какую песню хочет послушать? Вот у нас... Есть один медляк, Bring Me To Life. Есть второй медляк, Озон, Орунде Афи. Ой, какая прекрасная композиция. Вы помните это вот это? Ам привит он ок, ультимаваре, лакримире курджао, эрамотида маре, мрюгасина уйт. Боже мой, на днях вспоминала, я говорила, что это самый лучший медляк в моей жизни в детском лагере. Я танцевала под песню Озон, Орунде Афи. Обожаю. Спасибо, Лена. Поставлю. Я найду ее. Я найду, как говорится, в лепешку. Расшибусь и найду. Все, побежала исполнять ваши музыкальные заявочки. А для вас, мессенджеры, 92-72-42-102-8. Мессенджер Макс, мессенджер Телеграм, сайт bimradio.ru и приложение Бим Радио. Но пока немножечко. Чуть-чуть пускаем легкий флер слезы и возвращаемся обратно к нашим добрым и русским песням.

подушка даже не снеглая. Я ее люблю.

0: хороший мальчик. Не пора спать. Не пора спать. Папа сказал идти спать. Да.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ресторан «Максимилианс» и Бим-радио представляют 29 мая. Братья Гримм.
3: Лапы ресницами и взлетают.
2: Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
1: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Карин Тете, эфир Любимого. Продолжаю программу «Привет, приветов». Напоминаю, наши мессенджеры 927-242-102-8. Мессенджер Макс, мессенджер Телеграм, сайт bimradio.ru и приложение Бим Радио. Теперь к вашим сообщениям. Добрый вечер, Карин ТТ. А, это я уже читала. Вы что? Я тут на Озоне застряла немножко. Иришка пишет нам. Приветик всем слушателям. Привет, Бим, прекрасному радио, моей любимой семье, мужу Алексею, детям Димасу, Ульяше и Сонечке, с именинами моего сыночка и всех, кого зовут Егор, с прекрасным майским вечером. Поздравляем, поздравляем. И только я не поняла, именины моего сыночка. У сыночка день рождения сегодня, а у какого? Вот не вижу я тут среди ваших детей Егора. Это получается Димасу, у Димаса день рождения или сегодня просто именины у Егоров? Как это правильно называется, Иришка? Напишите нам, пожалуйста, я немножко запуталась. Пишет нам Эдуард. Добрый вечер, передайте, пожалуйста, привет Аленке и песню «Мин Яратан Синета Тарастан» Салават Фатхидинова. Поставлю, Эдуард, поставлю. Прозвучит она в эфире Любимого. Олег пишет. Привет, Карина. Привет слушателям Бима. Послушаем Limp Bizkit Break Stuff или другую. Спасибо, пишет Олег. Пожалуйста, я говорю Олегу. И, скорее всего, если это Limp Bizkit, то это Behind Blue Eyes. Поищу, могу найти Behind Blue Eyes. Медлячок мы с вами послушаем. Break Stuff, ну, мне кажется, я не увижу ее. Вот так. Добрый вечер, Кариночка, дорогая. Хотела бы поздравить друга Рузанова Антона с днем рождения. Пожелать ему крепкого здоровья, счастья и всего самого наилучшего. Антон Рузанов, дорогой ты наш. Крепись, держись. Ох, все у тебя будет замечательно, все у тебя будет хорошо, прекрасно. Рядом с тобой пусть всегда будут твои верные друзья. Вот Карин ТТ говорит тебе это поздравление. Принимай от всей команды Бим Радио. И просит поставить для тебя друг Сергей песню Юра Штунова про день рождения. А я возьму, да как поставлю. Вот так вот я угрожаю сегодня вам этим вечером среды. Все, побежала исполнять ваши музыкальные заявочки. Посмотрю там пока, что там в бимболталке творится. Ну, почитаю. Вдруг там что-то новенькое. Ну, а пока у нас, вы помните, да, у нас карие глаза. Обязательно.

0: Букет приветов на Бим-радио.
1: Карин Тете, в эфире Любимого. Продолжаем программу «Привет, приветов». Вы знаете что? Я тут заметила одну вещь, что у меня все до конца часа забивается. Представляете, композициями. И все уже с песенками-то все. Полный пролет, улет. Это что такое? А я и ругаю я саму себя, потому что вот, к сожалению, я не могу сделать час более долгим, чем он есть на самом деле. Вот только 60 минут есть. Но, тем не менее, текстовые сообщения вы еще успеваете передать, и я успеваю их точно зачитать. Пишите прямо сейчас 92-72-42-102 и 8 наши мессенджеры, мессенджер Макс и что там, мессенджер Телеграм тоже, сайт bimradio.ru и приложение Bim Radio. Пишите обязательно. Вот Иришка объяснила. Егор мой сын. И сегодня Егоров день. А день рождения был у него 26 апреля. Вот так вот написала нам Иришка. Боже мой, как я запуталась. Детям Димасу, Ульяше, Сонечке. И вот тогда уже получается и Егорке еще. Вот так. Тогда уже будет точно 100%, и мы уже все будем понимать. Так, пишет нам я. Хотим от всей души поздравить нашу любимую маму с днем рождения. Хотим искренне пожелать ей всего самого наилучшего. И самое главное, здоровья. И хотим напомнить ей о том, что она лучшая мама и бабушка. Вот лучшая! Но все мамы, вы знаете что? Все мамы и бабушки на свете, все самые лучшие. Не бывает ни лучших мам, они все самые лучшие. Вот знаете об этом, мамы, кто меня сейчас слышит, все мамы, все бабушки, вы лучшие, просто знаете это. Очень любим Юлдашева Ольга Анатольевна. У Юлдашева Ольга Анатольевна. Вот. С днем рождения вас. Будьте счастливы, пусть рядом вас окружают только самые близкие, теплые люди, которые вот будут делать вас счастливой. Вот так. И все. А больше что надо нам? Больше ничего не надо. Главное, чтобы счастье, чтобы здоровье было, чтобы детки рядом были, семья, чтобы рядом была, и все. И близкие наши. Ох, Карина, требую Грикстав. Брикстав, Бриксав. Боже мой, ну вот Олег нам поясняет, что это прям перебор, это не для радио. Посмотрел перевод текста и ужаснулся. Так что все, никаких. Пожалуйста, такие песенки оставляем дома. И никому не рассказываем о том, что мы их слушаем. Карин ТТ. Передай всем большой привет сыктывкарцам и воркутинцам. Сейчас нахожусь в Сыктывкаре, но к 9 на маю приеду к вам. 9 мая, в общем-то, приедет. Куда приедет? В Воркуту или в Казань? Все, я запуталась. Вы заметили, что я сегодня какая-то вот не алё немножко? Я что-то путаюсь, непонятные какие-то вещи говорю. Вы тоже-то какие, а? Так, вот смотрите, меня вот отметили, главное, привет, Карин ТТ, да, а вот, Карин ТТ вижу. Ой, бимболталка, вот запутают меня, вот в чате пишут главные сообщения, и потом еще сверху 200 сообщений накидают за 5 минут, и все, я уже тут путаюсь. Все, побежала исполнять ваши музыкальные заявочки, вы пишите, если что, у вас есть еще время написать, имейте в виду. А я побежала, у нас тут, знаете что, у нас тут Мин-Яратамсин, это Татарстан, между прочим. Ну, уважительно как-то, уважительно, все, татарстанцы, наши татарстановцы. Наши поднялись, как дружненько обнялись, и все, и счастливы мы будем.

0: Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

Вы смотрите, я вот сейчас эту песню петь не буду, но имейте в виду, что сейчас будет у меня выход. Подождите. Пока играет замечательный медлячок, у вас есть возможность дозвониться в эфир любимого радио и передать приветики и заказать композицию. 292-102-8. Звоните прямо сейчас.

0: Опа!
1: А что тут такое?
0: Ой, красота, красота какая. Боже мой, это какая красота.
2: Привет, приветов на Бим Радио.
0: Все, Карин ТТ в эфире «Любимого». Продолжаю программу «Привет-привет». Ну как продолжаю, уже завершаю. Вместе со мной программу «Привет-приветов» сегодня завершать будет наша дорогая чудесная слушательница. Ну наконец-то, не мужики, боже мой. Добро пожаловать в наше женское царство. Сегодня Ирина у нас.
3: Sorry, the connection is lost.
0: А что с Ириной случилось? Боже мой, у меня Ирина отключилась. А как так быть нам? Ирина, позвоните, пожалуйста, куда ж вы исчезли? Боже мой, как вы без Ирины? 292-102-8. Давайте пусть Ирина дозвонится, потому что Андрей Сергеевич говорит, сейчас Рауф позвонит. И позвонила Ирина, представляете? Я такая думаю, боже мой, Ирина сегодня вместе со мной будет разговаривать. Не Рауф, а то Рауф да Рауф, Рауф да Рауф. Дайте, думаю, нам Иришку немножко поговорить. А вот Иришка у нас немножко скинулась. Ну, пожалуйста. 292-102-8. Давайте в течение 5 или там 10 секунд. Так, кто вот звонит? Сейчас узнаем, кто звонит. Кто звонит? Алло?
4: Алло.
0: Ирина, это ты?
4: Да.
0: Господи, какое счастье, боже мой. О, Рауф не рядом там?
4: Рауф не рядом там? Нет.
0: Выключайте громкую связь, чтобы мы с вами нормально смогли пообщаться. Кому приветики будем передавать?
4: А я хочу передать привет всей Казани, всем моим родным, близким, моему любимому человеку Александру. Всем пожелать отличного настроения и хорошего вечера.
0: Прекрасно, прекрасно. Ириш, спасибо большое. А чем занимаетесь сейчас?
4: Ну, мы вот едем домой, еще только с работы.
0: Ой, это где ж вы так уработались-то? 21:55 время, Ирина.
4: Вот так.
0: Все, пора отдыхать, да?
4: Да.
0: Как следует, сейчас домой приедете и сразу как быстро приняли горизонтальное положение. Взяли с собой чаечек в ручке, можно еще печенюшек, только не в кровати, главное, а то потом на крошках спать неудобно. Сначала чаечек, потом лежать, хорошо?
4: Да-да.
0: Песню какую будем слушать?
4: А, Баста, Медлячок.
0: Обязательно поставлю. прозвучит. Все тогда, Ирина, я с вами прощаюсь. Задерживать вас долго не буду. Желаю вам отличного настроения, прекрасного вечера вам и вашему молодому человеку. Вы сейчас вместе передвигаетесь или нет?
4: Да-да.
0: Ну все, прекрасно тогда. Молодой человек Ирина, приветики.
4: Молодой человек Ирина, приветики.
3: Приветики.
0: Приветики, привет. Все тогда. Все, обнимайтесь, целуйтесь. Вам хорошего вечера. С вами прощаюсь. Медлячок для вас поставлю.
4: Спасибо большое.
0: Все, пока-пока.
4: До свидания.
5: Все, пока-пока.
0: Вот так вот с нами сегодня была Ирина. Вот Рауф ругается. Говорит, Рауф позвонил, ему скинули трубку. Рауф, ну не скидывала я трубку. Не скидывала, не скидывала. Нет, не скидывала. Скидывала. Нет. У меня тут такая, немножечко такая биполярочка легкая сейчас случилась. Рауф, не обижайтесь, пожалуйста. На следующей неделе обязательно созвонимся с вами. Или завтра лучше приезжайте в открытую студию в IT-парке имени Башира Рамиева 7 мая, Спартаковская 2. Угу. С 13 до 17 часов будет работать открытая студия. Бим-радио, ну, в честь праздника у нас завтра День радио и связи. Вы же нас будете поздравлять? Надеюсь. Присоединитесь к нам в этот праздничный день. Обязательно приходите смотреть, как работает радио. Это, кстати, все 0+. Завтра, ладно, не буду я раскрывать сюрпризы, но мы с вами там завтра увидимся точно. Если приедете в начале. Вот так глазками моргаю вам немножко. Так, Регина пишет. Привет, Карин ТТ. Что-то грустненько мне, немного одиноко. Поставьте, пожалуйста, что-нибудь, чтобы душа развернулась, а потом опять свернулась. В следующем часе посмотрю, что можно эдакого такого сделать и поставить, чтобы душа развернулась и свернулась. Но мне кажется, что Баста выпускной Медлячок с этим прям вот прекрасно справится. Так, Рауф, дошла я до вашего сообщения. Приветики, Кариночка, любимая радиостанция. Всем тем, кто меня узнал. Привет любимой Казани и любимым ведущим. Привет водителям такси и пупам земли пассажирам. Боже мой, Рауф, красавчик. Ну, наконец-то исправил то самое слово «нищеброд», которое я не хотела произносить. И вот как только он его исправил, я его произношу. Спасибочки большое за эфир. Желаю всем шикарного вечера и суперского настроения. Так, я так хотел послушать про принцев и нищих. Ну, откуда же вы, Андрей, знали, да, что Ирина у нас закажет медлячок? а не принцев и нищих, да? Карина, привет, привет всей Казани. Послушаем Михаила Шафутинского, пишет нам Яшка. Не сегодня уже, Яшка, не послушаем мы с вами. Так, сердечки от вас все вижу. Спасибо, Кариночка, за Озон. Группа, если что, такая, да? Молдавская, молдаванская группа, если я не ошибаюсь. Прекрасная группа, между прочим. Так, все, я как будто бы все приветики зачитала. Сейчас бим-болталочку быстренько забегу, посмотрю, все ли я там зачитала. Как будто бы все, вот опять 1000 сообщений. Я опять ничего не успеваю, но как будто бы все уже прочитала. Ну тогда я, получается, могу с вами уже прощаться, да? Всех целую, обнимаю, к сердцу прижимаю. Мы к вам вернемся уже завтра в 7 часов утра. Утромены будут радовать вас и заряжать вас на весь день нашим прекрасным. Просто прекрасное настроение у вас будет завтра весь день, вот начиная с 7 утра. А все потому, что на завтра профессиональный праздник, день радио и связи. И вы будете, надеюсь, отмечать вместе с нами. И придете уже к нам с 13 до 17 часов в открытую студию БИМ Радио. Напомню еще раз, IT-парк имени Башира Рамеева, Спартаковская 2. Тут сразу два события будет проходить. Открытый турнир Республики Татарстан по робототехнике и технологическому предпринимательству «Робо-Казань». Ага. Как бы ничего себе. И, соответственно, наш праздник профессиональный. День радио и связи. Надеюсь, вы присоединитесь к нам в этот праздничный день и приходите посмотреть, в конце концов, как работает радио, как же оно устроено на самом деле. Это все, кстати, 0+. Так что малышей своих тоже берите. Все будет здорово и приятно. Ну, а на сегодня все. С вами была Карина ТТ. Всех люблю, целую, обнимаю, к сердцу прижимаю. Всем пока-пока.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800. 0+.
3: Папа, еще круг.
4: А я на боулинг.
5: Мам, я в игровые автоматы.
6: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани. Отдыхай с БИМ-радио.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800. 0+.
3: А вы продаете рекламу?
4: Нет, просто даем послушать.
3: Красивая. 2-930-800.
0: БИМ-радио. Первое

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани. Oh.

ночью только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+. Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800. От любимых слушателей.
3: Я люблю Казань. Я люблю Бим-радио.

цветет, где-то льются капли роз. И снова все, что есть, пройдет.

Процветай! С БИМ-радио!

0: компаньеро.
1: Компренде?
2: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Все в мире знают.
1: Казань – лучший город мира. Да что там мира? России. БИМ-радио. Первый.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Радиоактивный.
1: Бим Радио.
2: Это весна, это любовь с тобой. Бим, бим, бим, бим, бим Радио.
1: Бим Радио. Первое в Казани.

Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Ich hoffe, du findest Liebe und ich hoffe, dass sie nicht.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.